0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогая церковь, как мы пропели этот замечательный псалом, Дух Святой уподобляется огню, и мы пропели «Пусть Твой огонь, пусть Твой огонь». Вы знаете, я вспоминаю, как этим летом были эти лесные калифорнийские пожары, на которые собрались пожарники со многих штатов, даже с Канады, и тушили этот пожар практически целый месяц. Вот этот огонь, который всепоглощающий, огонь, который трудно остановить. Как хотелось бы, чтобы Дух Святой, чтобы этот огонь опять посетил Церковь Божию в это последнее время. Как огонь, вот этот сильный огонь, который не остановить, который делает свою работу, которую послал его делать Господь. Аллилуйя, слава Господу. Я прочитаю Откровение 3 глава, 19 стих, последнюю часть стиха. Откровение, 3 глава, 19 стих. Я буду говорить сегодня о ревности о Боге, ревность о Боге. Господь говорит Лаодикийской церкви: «Итак, будь ревностен и покайся». Итак, будь ревностен и покайся. Ревность — это такое стремление, старание, усердие, рвение. И Господь, Он не просто как бы дает совет, Он не просто просит, Он не просто даже увещевает эту церковь Лаодикии, но Он дает повеление, и Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и даже наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Господь очень строго взыскивает или очень строго спрашивает за служение без ревности. Ведь эта Лаодикийская церковь, она была церковью, она служила Богу. Она была в служении пред Господом, но у нее не было этой ревности, не было этого огня. И мы видим, что Господь, Он очень строго обращается к этой церкви. Он говорит: будь ревностен и покайся, покайся. Ревность, она сравнивается с огнем. Мы читаем в книге «Песни песней», где описывается про любовь и про ревность. Вот там такие слова: «Люто, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Когда мы смотрим Писание, то мы очень много видим, где Господь, Он говорит о том, чтобы сердца наши горели. Мы читаем о том, что Господь сказал: «Да будут светильники ваши горящие». Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. Мы читаем: «Духом пламените, Господу служите». Есть много ряд других мест Священного Писания, которые говорят нам о том, что наше служение пред Богом, оно не должно быть таким обычным, оно должно сопровождаться каким-то огнем, каким-то внутренним рвением, каким-то внутренним посвящением, которое уподобляется вот этому огню. И потеря ревности – это и есть теплое состояние. Это очень опасное состояние, о котором Господь говорил Лаодикийской церкви. Написано, что если ты не покаешься, если ты не вернешься к служению в ревности духа, то я извергну тебя вон. Дело в том, что сам Господь, мы читаем в Писании очень много мест, если мы начнем смотреть по Ветхому, по Новому Завету, то мы найдем многочисленные места, где написано, что Господь, Он есть Бог-ревнитель. Это одно из имен Его, Бог-ревнитель. Мы читаем, что в ревности моей я сделал это, в ревности моей совершу это, в ревности моей я сказал это, огнем ревности моей пожрана будет вся земля, в ревности моей я изрек слово это и так далее и тому подобное. Много мест Священного Писания, которые говорят о том, что Господь, Он сам Бог-ревнитель. Мы читаем в Исход 34 главе, Господь сказал, что у тебя не должно быть других богов, ты не должен поклоняться другим богам, кроме Господа, ибо имя Его — Ревнитель, Он Бог Ревнитель. То есть Господь, Он сам Бог, который есть Бог-ревнитель, и Он от Своего народа требует, чтобы служение Ему, оно было в ревности Духа, оно сопровождалось этим стремлением, этим рвением, этим особым усердием. Что делает ревность в нашей жизни? Что она делает для нас? Когда мы читаем Священное Писание, то мы находим очень много того, что ревность, вот этот огонь внутренний, когда сердце наше горит пред Господом, что это делает очень большую работу лично для нас и для Церкви Божией, и для этого мира. Первое, о чем я хотел бы сказать, что делает ревность о Боге, она прежде всего отделяет человека от греха. Эта ревность, она отделяет человека от этого мира. Апостол Иаков в 4 главе, он говорит, «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас?» То есть, другими словами, апостол Павел говорит, что вот тот Дух, который живет в нас, вот тот Дух, который живет в нас, он ревностно томится, он ревностно ожидает, он воздействует на нас с этим особым усердием, стремлением, томлением даже, для того, чтобы мы отделились от этого греха, от этого мира. Потому что если мы прилепляемся к миру, мы становимся врагами Бога. Поэтому, друзья, дорогие, если человек, он теряет ревность, он обязательно попадает в какое-то искушение, он обязательно попадает в какой-то грех. Ревность о Боге, она отделяет человека от греха. Ревность о Боге отделяет церковь от этого мира. Ревность о Боге делает нас непорочными и святыми пред Богом. Это дух, который томится внутри нас. На английском говорится, «The spirit who dwells in us yearns jealously». То есть вот этот дух, который живет в нас, он томится, он ожидает, он очень с ревностью, он как бы томится внутри нас для того, чтобы мы отделились от этого мира. Второе, что делает ревность о Боге, она ставит человека на колени. Ревность о Боге ставит нас на наши колени. В Евангелии от Иоанна во 2 главе мы читаем историю, когда Иисус, он пришел в храм, и написано, что он увидел, как там было много продающих и покупающих. Там продавали волов, там продавали овец, там продавали голубей, там были столы меновщиков, денег меняли, деньги разменивали. И написано, что когда Господь зашел, он в этот храм, он взял бич, и он начал выгонять продающих, он опрокинул столы, и он начал прогонять продающих. И вы знаете, сразу, конечно, реакция была обратная, к нему подошли, какой ты властью это делаешь, кто дал тебе эту власть. Но Господь говорит, не написано ли, что дом мой домом молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников. И тогда ученики, написано, вспомнили слово, которое написано, ревность по доме твоем снедает меня. То есть ревность по доме Божьем, она заставила Иисуса навести порядок в доме Божьем. Иисус зашел в Дом Божий, в храм Господень, и он увидел там, что все там было на уровне финансовых расчетов, выгоды. Там все меняли, там продавали, там покупали. Там были какие-то вот эти вот financial transactions, мы скажем на английском. Там вот это все происходило. И Иисус, заметив это, он увидел, что храм Божий или Дом Божий перестал быть больше домом молитвы. Там все было на уровне такого вот финансового расчета. Там ходили священники, там были левиты, там все было. Но вместо молитвы в Доме Божьем начало что-то другое преизобиловать. И тогда вот эта ревность о Доме Божьем заставила Иисуса опрокинуть столы меновщиков, опрокинуть продающих всех этих, выгнать их всех. «Дом мой, дома молитвы назовется». Друзья, я верю, Я верю, что церковь, которая теряет ревность о Доме Божьем, церковь, которая теряет дух молитвы, в эту церковь, эта церковь наполняется такими плотскими расчетами финансовой выгоды. Есть так много, это в последнее время, когда церковь больше оперирует на том, что выгодно сделать, как оно в плотских расчетах, как сделать, чтобы больше было дохода у церкви, как сделать, чтобы церковь прогрессировала финансово, но там теряется дух молитвы. Там теряется дух молитвы. Братья и сестры, это последнее время, в которое мы видим, что происходит, что церковь потеряла молитвенный дух. И в церкви начала изобиловать выгода. И в церкви начала изобиловать расчеты. И в церкви начали изобиловать финансовые расчеты, которые ведут к отступлению от молитвенного духа. Друзья дорогие, это повсеместно. Я не говорю о конкретной какой-то церкви. Я говорю о Доме Господнем, которое есть тело Господне. Дух ревности ставит народ Божий на колени. Дух ревности приводит сокрушение сердца. И народ Божий ищет Господа. Народ Божий стремится к Господу. Друзья дорогие, как можно часто заметить, что соберутся люди, соберутся церкви, церковные советы. Во многих церквях по всему миру, братья и сестры, 5 минут молитва, а часами можно говорить на разные вещи, которые, казалось бы, и нужные, которые, казалось бы, и правильные, но там потерян дух молитвы, потому что потеряна ревность. И об этом Господь говорил: «Будь ревностен и покайся, а если не так, то извергну тебя вон». В Иеремии 12 главе мы читаем, Господь говорит, что удел мой или народ мой стал как разноцветная птица, на которую со всех сторон нападают другие хищные птицы. Они как бы клюют, разрывают эту птицу Божью. «Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Любимый участок мой сделали степью». Почему? Почему это произошло? Пустынею сделали его, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена. И Господь отвечает: потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. Вот пришло отступление в народ Божий, и вот эти вот другие хищные птицы нападают прообразно на народ Божий. И Господь говорит: потому что нету людей, которые бы ревновали о Доме Божьем. Нету людей, которые бы приложили это к сердцу. Нету таких людей, и поэтому народ в отступлении. В Иеремии 12 главе 11 стихом Господь говорит через пророка, пророка Иеремию о пророках, о людях, которые имеют от Господа некоторое такое дарование, чтобы наставлять народ Божий. И он говорит такие слова: «Они сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу». Это то, о чем мы сказали. То, о чем мы сказали. Ни один человек не прилагает этого к сердцу. В Иезекииле 13 главе мы читаем с 4 стиха. Смотрите, что Господь говорит: «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господен». Вот посмотрите на это слово, которое Господь говорит, что вы не входите в проломы, у вас нету этого ревности о Доме Божьем, у вас нету этого стремления, и вы как лисицы в развалинах, вы сами разбегаетесь, потому что вы не имеете вот этого духа ревности, которое необходимо иметь, чтобы стать в пролом. В Иезекииле, в Иеремии, точнее, 27 главе есть подобное слово записано, 18 стихом. Господь говорит о пророках: «Если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют пред Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского в Иерусалиме, не перешли в Вавилон». То есть, почему я читаю эти места? Так как ревность о Доме Божьем, она что-то делает с человеком. Ревность о Господе, она заставляет человека ходатайствовать о народе Господнем. Ревность о Доме Божьем, она заставляет, она ставит и пророка, и священника на колени. Ревность о Доме Господнем. Вы знаете, истинная ревность, она обязательно поставит человека на колени. Есть очень часто, когда люди как бы начинают ревновать. Люди начинают замечать какие-то недостатки в церкви, в служении, какие-то пробелы. У них появляются какие-то идеи, какие-то предложения. У них появляется, ну, казалось бы, какой-то выход для создавшейся ситуации. Но если человек начинает что-то организовывать, предлагать, что-то, ну, как-то суетиться в этом плане. Но если он не становится на колени, это не истинная ревность. Братья и сестры, позвольте мне сказать это еще раз. Если человек начинает какое-либо служение, казалось бы, в рвении своем, но если ревность пред Господом прежде всего не ставит его на колени, это не истинная ревность. Апостол Павел говорит Галатам в 4 главе 17 стихом: «Ревнуют о вас нечисто». Оказывается, можно иметь ревность о деле, можно иметь ревность о народе, можно иметь ревность о церкви, но не чистую ревность. Чистая ревность – это ревность, которая ставит человека на колени. Это чистая, истинная ревность пред Господом. О такой ревности говорит Господь. Дальше. Ревность о Господе поднимает молодых людей. Братья и сестры, я повторю, ревность о Господе поднимает молодых людей. Мы читаем в третьей книге Царств, 13 главе, повествование о пророке Илье. Мы читаем о том, как он пошел после того, как Иезавель сказала, что она сделает с ним то же, что было сделано с пророками Ваалами, то, попав в такое некоторое духовное переживание, огорчение, разочарование, написано, пророк Илья пошел, 40 дней он шел по пустыне, горе Божьей. 40 дней. Вообще это расстояние можно было пройти за 9 дней. Это 150 километров или 93 мили. Его можно спокойно пройти за 9 дней, если идти 12 миль в день. Но по какой-то причине пророку заняло идти это 40 дней. И я думаю, что пророк Божий не просто шел, чтобы быстрее дойти. Он шел с молитвой, он шел в переживаниях, он шел с воплем, он шел с плачем. Он часто останавливался, падал на лицо свое. Может быть, проводил долгие часы в молитве пред Господом, изливал свою душу. Это было молитвенное восхождение на гору Господню. Это не просто он шел туда, но он хотел встретиться с Господом. И потому, когда он пришел туда, то Господь задает ему вопрос: «Что ты делаешь здесь, Илья?» И написано, и он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут. Возревновал я о Господе Боге моем». Вот эта вот ревность о Господе, оно производит большое дело. Посмотрите, Господь говорит ему: «Пойди, сделай то, то и другое». И в одном из повелений, которое сказал ему Господь, он сказал: «Возьми Иуя, сына Намисеина, помажь цари над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя». Посмотрите, этот Елисей, который не был пророком, который был бизнесменом того времени, человек, у которого было 12 пар волов, это 24 вола. Это был довольно богатый человек, может быть, как в наше время, молодой человек, у которого бизнес, и у него 24 трака. Это довольно большой бизнес, довольно успешный человек в своем деле. И он не просто владел этим бизнесом, но он сам был вовлечен в него. Он сам работал, он сам пахал, он сам был при одной из пары волов. И этот человек, который, казалось бы, ничего общего не имел с делом Божьим, написано, Господь по молитве Илии, вот эта ревность о Доме Божьем, она заставила Бога найти молодого человека, на которого излился дар пророчества. Братья и сестры, это очень важная мысль. Ревность о Доме Божьем поднимает молодое поколение, исполненное Божьего помазания, Божьего.

Это ревность, с которой Господь призывает свой народ. Она меняет людей, она восстанавливает людей. И потому я верю, друзья, всем своим сердцем, что если народ Божий начинает искать Господа, что если Церковь Господня начинает глубоко в смирении пребывать в молитвенном состоянии, тогда Бог будет поднимать молодых людей, исполненных Духа Святого, силы и могущества Божьей славы. Третье, что делает ревность о Господе, она отводит гнев Божий от народа. Ревность о Господе отводит гнев Божий. Мы читаем в числах 26 главе, написано, что Израиль, он жил в Сетиме, и начал народ блудодействовать. И народ сильно отступил от Господа, сильно отступил. И написано, гнев Господень возгорелся, сильно возгорелся. И в тот момент один из израильтян, он взял женщину-мадианитянку в глазах Моисея и всего народа и ввел в свой шатер. И вот написано в этой 25 главе чисел, 7 стих, написано, когда он вошел в свой шатер с мадианитянкой, Финиес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих, их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. 24 тысячи человек пало в тот день пред Господом из-за поражения. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финиес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них». Посмотрите, что делает ревность от Господа. Народ Божий достоин наказания. Народ Божий достоин гнева пред Богом. Господь начал поражать 24 тысячи. Массовое поражение, так как народ отступил. И вот был человек. Я думаю, он был молодой, потому что это был внук Аарона. В тот момент еще Моисей был живым. Это был сравнительно молодой человек. И вот на него нашел вот этот дух ревности о Господе. Ревность о Господе. И он в своей ревности, он остановил вот это вот поражение. Господь, увидев эту ревность в его сердце, Господь отвратил поражение и гнев свой от народа своего. Друзья, если Бог находит среди своего народа человека, который скорбит об отступлении, если Бог находит среди своего народа человека, у которого есть ревность о деле Господнем, если Господь находит среди своего народа человека, который становится вот в этот вот пролом, Господь силен отвратить свое негодование от народа Божьего. Господь, многие поражения, они бы прекратились, если бы Бог нашел людей, исполненных ревности о деле Господнем. Мы читаем про Моисея, что когда Господь сказал, отойди от меня, я истреблю их в одно мгновение. И тогда Моисей начал молиться этой молитвой, Господи, как ты можешь истребить? Окружающие народы скажут, что Господь по ненависти своей истребил их в пустыне. И тогда Господь по этой молитве, Он сказал, я отложу свой гнев, я послушал тебя, услышал молитву твою, отложил свой гнев от них. Итак, ревность о Господе, она отводит гнев Божий. Дальше, ревность о Господе, она возвращает нас к Слову Божьему. Братья и сестры, ревность о Господе возвращает нас к Слову Божьему. Если вы будете смотреть церковь за церковью, вы заметите, что чем дальше люди от истинного служения к Богу, чем дальше люди от искренней молитвы, жажды, вопля пред Богом, тем меньше там будет истинного слова в этой церкви. Там будут больше рассказы, там будут красивые проповеди, там будет красивое служение, но там не будет больше истины Господней. Посмотрите, когда в одно из времени один из царей израильских во время серьезного отступления, когда храм уже был закрытый, когда там было много мусора в храме, запустения, он дал приказание, чтобы этот храм расчистить и восстановить служение. И написано, что когда рабочие работали, они нашли слово, свиток, писание.
И Хелкия, священник, принес это Иосии. И когда Иосия прочитал, написано, он разодрал одежды свои. Он разодрал одежды свои, и он послал к пророку, к пророчице Алдане слово, что нам делать, чтобы Господь дал им слово. И тогда Господь говорит, за то, что ты разодрал одежду твою, смирилось сердце твое, я не накажу тебя и не исполню эти плохие слова, которые написаны.

написано в этом свитке в твои дни. Вот эта ревность о Господе, она вернула, он начал восстанавливать служение, он возревновал о служении пред Господом, и в поиске, в процессе этой ревности Господь открывает ему свое слово. Друзья, когда мы начинаем ревновать о Господе, Бог будет открывать нам глубины своего слова. Когда народ начинает искать Господа, Господь открывает нам глубины своих истин. Когда народ Божий ищет Бога, Господь начинает Слово посылать. Ревность от Господи дает Слово Господнее в сердце человека. Был другой судья Израиля по имени Аод. Мы читаем, что народ Божий, отступив от него, Господь предал его в руку Еглона, царя. И написано, что этот человек, у него появилась вот эта ревность о народе Божьем, что народ Божий, он в плену. И он взял меч, у него был меч в локоть длины, острый с обеих сторон. Написано, он взял этот меч, и он пошел, и он с этим мечом, он говорит, у меня есть слово к тебе от Бога. Он приходит к Еглону и говорит, у меня есть слово к тебе от Бога. И вот этот вот меч принес избавление. Друзья дорогие, вот этот меч острый с обеих сторон, мы о нем много читаем в Откровении. Иисус говорит, я имею меч острый с обеих сторон, из уст его исходил этот меч, обоюдоострый, острый с обеих сторон. Вот это слово от Господа, оно приходит в жизнь человека. Это слово от Господа приходит в жизнь народа Божьего, когда народ начинает ревновать о Господе, когда появляется эта жажда. Друзья, если нету этой жажды, то и слово исчезает. Если нету этой ревности, тогда и мы проповедуем ласкательство слуха. Когда нету этой ревности, друзья, слово от Господа приходит в глубоком смирении. Слово от Господа приходит в глубоком сокрушении. Слово от престола Божьей благодати приходит, когда мы ревнуем о деле Господнем. «Ревность о доме твоем снедает меня, — говорит Иисус. Эта ревность ставит народ Божий на колени. Эта ревность отводит народ Божий от греха. Эта ревность, она поднимает молодых людей. Эта ревность дает нам живое Слово Божье, которое приходит с небес». Друзья, можно много говорить о ревности, можно много говорить о правильном служении пред Богом, служении с сокрушенным сердцем, когда мы горим, духом пламенеем. Но я хотел бы перед нашей молитвой буквально привести пример, так как ревность о Боге, она что еще делает? Она возвращает служение благодати. Она способствует тому, чтобы Дух Святой посетил церковь. Это единственное, друзья, единственное способ, единственное средство, которое может Духу Святому дать место действовать в народе Божьем. Написано, Дух действует, Дух дышит где хочет. Дух дышит где хочет. Мы не можем Дух Святой как-то направить, как-то заставить Его, как-то вынудить Его действовать так, как нам угодно. Написано, Он дышит где хочет. И поэтому нам необходимо прийти в состояние, которое угодно Святому Духу. И тогда Дух Святой придет и будет действовать. Я приведу два примера перед нашей молитвой о двух людей, которые поняли правильный путь служения Господу, которые поняли, как правильно нести пред Богом служение, чтобы Дух Святой сошел. Первый человек, о котором я коротко, буквально несколько минут скажу, это Джон Хайт, который жил, может быть, 120 лет назад в Америке. Этот человек, которого коснулся Господь, и он отправился в Индию для того, чтобы быть миссионером. И он долгие годы, практически всю свою жизнь, он пробыл миссионером в Индии. А в конце своей жизни он вернулся в Америку и здесь уже умер. И вы знаете, Господь очень сильно коснулся этого человека и дал ему такой дух молитвы. Он каждый год организовывал для всех миссионеров Индии, организовывал большую конференцию, молитвенную конференцию. И интересно, читая его книгу, читая свидетельства людей, которые были с ним, я заметил очень важную истину, очень важный принцип, которого он придерживался. Каждый раз, когда эти конференции длились по 10 дней, по 2 недели, это было время, когда они проводили вместе для укрепления всех миссионеров на служение Господне. И этот человек, что он делал до начала этой конференции, за несколько дней, у него была молитвенная комната. Друзья, я говорю не просто о чем-то далеком, я говорю о практических вещах, которые находятся в истории.
Этот человек заходил в эту комнату, и он день и ночь проводил молитвы. Ему приносили еду. Он очень часто даже не обращал внимания. Он мог по 8-10 часов стоять на коленях. Когда уставал стоять на коленях, он ложился на лицо, и он проводил там в молитве. И вот началась конференция, и он даже не выходил из этой молитвенной комнаты. Он продолжал стоять на коленях. Он тревожил небо. В его сердце звучало это слово: «Не успокоюсь, доколе ты не восстановишь Иерусалим». И он тревожил небо своей молитвою. И были некоторые люди, которые приходили и начинали как-то там недовольствовать, как бы это неправильный подход к служению. Как-то лидеры должны быть на виду, они должны организовывать, их должны видеть люди. Но у этого человека было совсем другое понимание. Он стоял в проломе за дело Господне. И однажды он вышел из этой комнаты, и для того, чтобы сказать слово собравшимся людям, и он успел сказать только три слова, братья и сестры, он сказал только три слова, и сила Святого Духа сошла на то место. И до конца остальные 10 дней он даже не появлялся практически на этой конференции, он проводил там в своей молитвенной комнате. Люди каялись, люди исповедовались, люди приходили к Господу. Господь сошел в своей славе. Друзья, был второй человек, о котором я хочу очень коротко, мы будем молиться, друзья. Это Чарльз Финни, которого Господь очень сильно употребил 100 лет назад примерно. Он был в Америке. Человек образованный, человек, который имел лойерское образование, адвокат. Человек, который оставил свой бизнес, свою карьеру, чтобы искать Господа и проповедовать Евангелие. Этот человек очень много молился, друзья, очень много молился. И вы знаете, помимо того, что он часами проводил в молитве, ночами и днями, у него были люди, которых он даже не просил, он их мало знал, он с ними практически никогда не встречался. Но когда он переходил из города в город, он идет в один город и там проповедует Евангелие. Эти пожилые люди, там были несколько старых человек, которые шли за ним, поселялись на окраине города и день и ночь не выходили из своего помещения, из своего дома, там, где они поселились. И они молились, они даже редко появлялись на его служениях, но они стояли пред Господом, и они молились о благодати, об излиянии Божьего Духа. Города каялись, люди приходили к покаянию, закрывались клубы, закрывались театры, цирки, алкогольные бизнесы закрывались, потому что Дух Святой сходил в ту местность. Буквально за несколько недель города полностью каялись, но там были люди, который однажды к нему подходит и говорит: «Ты знаешь этого человека?» Он говорит: «Я слышал о нем, но лично я с ним не знаком». Они говорят: «Ты пришел в наш город, и этот пожилой человек, он поселился там на окраине, и он день и ночь молится, нам кажется, что он сошел с ума». И тогда этот Чарльз Финни говорит: «Оставьте его, Дух Святой делает большую работу в этом сердце». Братья и сестры, есть единственный способ, как умолить Духа Святого. Господь говорит: «И я умолю Отца, и пошлет вам другого утешителя». Посмотрите, Сыну Божьему нужно было не просто просить, не просто сказать Отцу, но Он говорит: «Я умолю Отца». Умолить — это сильно просить со слезами, это слезно умолять, и Он пошлет вам другого утешителя. Друзья, нам необходимо в нашей жизни, если мы хотим видеть излияние Божьего Духа, если мы хотим видеть помазание Божьей славы, если мы хотим видеть движение Божье, если мы хотим видеть пленников, когда они возвращаются, нам как церкви, нам необходимы такие люди, нам необходимо умолять и тревожить небо, чтобы Дух Святой сошел на эту землю, чтобы благодать Божья действовала, чтобы помазание Божье сходила и разрушала всякую силу тьмы. Аллилуйя, братья и сестры, есть единственный путь, который способен церковь привести к полноте Божьей славы. Есть единственный путь, который способен церковь сделать непоколебимой, сделать ее сильной, сделать ее как полки со знаменами. Это излияние силы Святого Духа. Друзья, мы нуждаемся в этом очень сильно. Это единственное, в чем мы нуждаемся в это последнее время. У нас все остальное уже есть. У нас нет недостатка ни в чем другом, братья и сестры. Но сегодня большой недостаток у церкви. По всему лицу земли большущий недостаток. Недостаток Святого Духа. Нам нужны не просто слова, друзья. Нам нужна власть. Нам нужно помазание. Нам нужно излияние Божьего Духа. Аллилуйя. Аллилуйя, друзья. И залью на них, говорит Господь в последнее время. Вот этот Дух, который делает иссохшую землю, Он превращает в источники вод. Этот Дух, который засохшие деревья, Он превращает в сад на Ливане. Этот Дух Святой, который оживляет. Этот Дух Святой, который делает способной церковь противостать давлению тьмы, противостать наступлению нечистых сил на наше поколение. Этот Дух Святой, братья и сестры, нам как никогда раньше, как церкви, нужно возревновать об этом. Там написано, что если не покаешься,
извергну тебя вон, братья и сестры. Речь идет не просто о том, что меньше награды будет, церковь дорогая. Речь идет о том, что служение Богу без ревности, оно извергнет человека из уст Божьих. Служение без ревности, братья и сестры, церковь приведет к поражению. Служение без ревности человека Божьего приведет в ад, братья и сестры. Господь говорит, извергну тебя вон, если не покаешься. Ревность пред Господом поднимает церковь. Ревность пред Господом освящает церковь. Ревность пред Господом поднимет нашу молодежь, братья и сестры. Я хочу сказать единственное, если мы ревнуем о молодежи, единственное, что поднимет нашу молодежь, это ревность старшего поколения. Это ваша ревность, родители. Это ваша ревность, бабушки и дедушки. Ваши молитвы, ваше посвящение, ваши вопли, ваши стоны, ваши ночные подвязания поднимут ваших детей, приведут наркоманов, приведут блудников, отступников сюда наперед и не склонят свои колени перед Богом. Это ревность пред Господом. Молимся, церковь, аллилуйя.

колодец, старый при дороге. Как дорог он в жару для многих. Усталый путник каждый пьет, а он дает, дает, дает. И я подумал, Боже мой, стоял ли я бы в самый зной и даром воду раздавал? Скажи, колодец, ты устал? Устал? На ум не приходило. Во мне воды ведь сколько и было. Ведь я лишь дальше отдаю чужую воду, не свою. Колодец старый замолчал, а я, водицы накачав, подумал, дай мне, вечный Боже, на сей колодец быть похожим.

Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Поезд остановился на тупиковой станции Алейск в Алтайском крае. Через открытые двери вагона мы увидели море грузовых бортовых машин. Нас стали сажать по несколько семей в машину. Изголодавшихся, усталых людей под проливным дождем в открытых машинах повезли в Алтайские горы, которые находились за много километров от Алейска. После тяжелых часов тряски под дождем нас, продрогших, промокших и голодных, выгрузили возле клуба и стали распределять по животноводческим хозяйствам. В эту местность до нас были сосланы немцы, калмыки, эстонцы, литовцы и латыши. Мы попали в совхоз «Ворошиловка». 5 семейств определили в бывший телятник, где ранее жили новорожденные телята. Нас было 21 человек. В помещении вдоль стен были устроены нары. Нашей семье места не хватило. Когда мы спросили родителей, где нам ложиться спать, папа сказал, что наше место будет на полу, и мы ляжем звездочкой. Нам, детям, очень понравилась эта идея. Мы нанесли соломы на пол, и после молитвы все легли головой в центр, а ноги в стороны, и получилась звезда. Так мы промучились всю зиму. В начале лета нам выделили землянку. Лето в Алтайском крае жаркое, а зима очень суровая. В землянке было сыро, и через 2 месяца мы стали болеть. Папа обратился к начальнику совхоза за разрешением дать ему лес и все, что можно для постройки дома. Стены папа обещал сделать из глины. За летом мы с семьей построили себе маленький домик. Так Бог нам помог переселиться в более пригодное жилье. Документы у нас отобрали. Уходить дальше 18 километров от места жительства мы не имели права. Каждый месяц приезжали представители комендатуры из Чарышского района, около 60 километров от нас, для того, чтобы проверить сосланных. И мы все должны были отмечаться. Однажды, когда комендант вызвал всю нашу семью в контору для росписи, папа попросил его объяснить, за что нас сюда сослали и на какой срок. Комендант сказал: «Так вы же кулаки, имели свой магазин и 2 работников-батраков». «Никогда такого не было», — удивился папа. «При румынской власти я работал у помещика, а когда пришла советская власть и стали организовываться колхозы, я один из первых пошел туда, потому что лошадку у меня забрали. А чем прокормиться?» Комендант говорит: «Это правда?» «Да, правда». Тогда он улыбнулся и спрашивает: «Ты был пресвитером баптистской общины?» «Ты основатель общины баптистов Тараклии?» «Да», — говорит папа, — «у меня и пресвитерское свидетельство с собой. Я один из первых членов в селе и был первым пресвитером. Вот за это тебя и сослали сюда. Ты спрашиваешь, на какой срок?» «На всю жизнь». «Бог знает, на какое время сослали», — только и ответил папа. Жили мы на Алтае бедно. Хлеба не видели годами, но картошку, морковь, брюкву и сахарную свеклу давали. Вместо молока получали обрат. То, что оставалось от молока после сепаратора. Голод был страшный. Зимы в Алтайском крае суровые. Мороз доходил иногда до 40 с лишним градусов ниже нуля. А валенки нам не давали. Дети и взрослые носили резиновые сапоги и огромные ботинки на 2 размера больше. Чтобы ноги так не замерзали, обматывали их бумагой и соломой. В школу ходил по лесу. Пока в мороз дойдешь, ноги примерзали к ботинкам. Учителя первым делом помогали отогреть ноги. Случалось дорогой натыкаться на замерзших людей, которые были объедены волками и лисами. Но Господь был милостив и хранил меня. В 1955 году я закончила 10 классов и заявила желание учиться дальше. Комендант дал согласие, но документы никакие не выдал, а без документов куда пойдешь поступишь?
пришлось пешком идти за 60 километров в Чарышский район, в комендатуру, для того, чтобы выпросить хоть какую-то справку для поступления в институт. Леса в тех районах кишели голодными волками и лисами. Рано утром, перед тем, как мне уходить, папа с мамой помолились и отправили меня в путь. И Господь услышал молитву папы и был рядом со мной. Добиралась я целый день. Где бежала, где шла спокойно. Пришла на место, когда уже стемнело. Я постучала в первый дом. И можете себе представить, попала к верующим. Старенькие дедушка и бабушка, фамилия их Жирных, тоже оказались баптистами, сосланными раньше нас. Они меня напоили и накормили. Я рассказала, как с раннего утра из совхоза Ворошиловка шла пешком 60 километров в район. Они, слушая меня, плакали и удивлялись, как я могла преодолеть такое расстояние пешком. Я посидела минут 15-20, а когда попробовала встать на ноги, не смогла. Дедушка и бабушка плакали, молились и почти всю ночь возились со мной и растирали мне ноги. На следующий день, где-то после обеда, я смогла встать и пойти в комендатуру. От усталости я даже говорить не могла. Но Бог расположил коменданта, и за 2 часа мне дали справку для того, чтобы я могла поехать поступить в институт. Спустя 1.5 дня, когда я немного пришла в себя, дедушка с бабушкой отправили меня с попутным шофером на самосвале. Он меня немножко подбросил, а дальше я добралась домой пешком. Поехала я учиться в город Горно-Алтайск, в педагогический институт. Поступать решила на самый сложный физико-математический факультет. Хотела таким образом испытать Бога. Как только устроилась в общежитие института, сразу пришла повестка явиться к начальнику милиции. Я, конечно, тут же помчалась. Начальник милиции встретил меня неприветливо. «Хорошо, что пришла сама, хотя если бы не пришла, мы бы все равно разыскали. На вас у нас здесь все документы. Ставлю в известность, что вы не имеете права никуда выезжать из Горно-Алтайска. Мы за вами следим. Как только поступите в институт, возьмите справку от директора, что вы студентка, и придите сразу ко мне. Как дочь врага народа, каждую неделю вы должны отмечаться». Вышла от начальника милиции и решила перед экзаменами съездить в соседний Бийск, прогуляться. Когда мне еще выпадет такой шанс? Все сидят зубрят, готовятся к экзаменам, а я решила отдаться на милость Бога. Продолжала его испытывать. Сдала я все экзамены, прошла по конкурсу, поступила в институт. Тут же обратилась к директору за справкой, что я теперь студентка Горно-Алтайского педагогического института. С этой справкой прибежала к начальнику милиции. От бега я так задыхалась, что даже говорить не могла. Он увидел меня задыхающейся, подошел и после того, как я протянула справку, успокоил меня и выдал мне паспорт. Хоть он был временный, на 6 месяцев, но все-таки паспорт. Первый документ после стольких лет ссылки. Так началась моя самостоятельная жизнь. Папа и мама, когда провожали меня на учебу, напутствовали мне. «Смотри, главное — иметь страх Божий. Помни, что Бог тебя видит, хотя нас рядом нет. Придет час, Господь явится за церковью и возьмет нас с земли. Не будешь с Богом, останешься и погибнешь навеки». Я была дочерью верующих родителей, но еще не получила возрождения. Христос еще не жил в моем сердце. В нашей семье дети молились, как только начинали говорить. И я тоже много молилась с детства, и силу молитвы узнала на собственном опыте. Во время голода в 1946 году, когда мы просили у Бога хлеба, Он слышал молитвы и отвечал. И в школе Он отвечал мне на молитвы. Однажды я никак не могла решить задачу по математике. Обратилась за помощью к папе,
а он убедил меня попросить содействия у Господа Иисуса Христа. Я помолилась и сидела над задачей до поздней ночи, но никак не могла решить. Однако ночью во сне кто-то будто продиктовал мне решение. Утром я встала, и все осталось в памяти. Учитель был очень удивлен способу, которым я решила задачу. Так что с детства я видела ответы на свои молитвы, но еще не имела внутреннего свидетельства, что я дитя Божье. Письма родным я посылала каждую неделю, а папа мне отвечал. Если ответ не приходил долго, я была печальная и тревожная. Студенты замечали и спрашивали: «Ты чего такая печальная? У тебя кто-то умер?» Как только придет письмо от родных, я радуюсь, что церковь еще на земле, что еще есть время для моего обращения. Студенты замечали перемену настроения и спрашивали: «Ты что, лотерейный билет выиграла? Что такая радостная?» Я ничего не отвечала. Тайну моей радости им не говорила, потому что не имела свидетельства в себе, что я Божье дитя, хотя читала Евангелие и молилась Богу. Так было постоянно. Я то радостная и веселая, то печальная и мрачная. Постепенно студенты заметили, что я не такая, как они. Они позволяли себе многое, будучи мирскими людьми, о чем и говорить стыдно. Я написала родителям, что в ужасе от того, какие люди меня окружают и что делается в общежитии. Папа сразу же написал мне, чтобы я искала жилье и уходила из общежития. Я так и сделала. В конце каникул после первого семестра, 28 марта 1956 года, перед самым отъездом, я рассказала родителям, что страдаю из-за отсутствия мира в сердце. Люди говорят, что я верующая, а я ни рыба, ни мясо. То есть я и не дитя Божье, и не мирская. Я сказала папе, что поеду в институт с Господом или с Ним. И тогда папа сказал: «Так в чем же дело? Прими Господа как личного Спасителя, покайся и веруй». Я согласилась. Папа прочитал из Библии, и мы все встали на колени и помолились. Папа молится, мама молится, две мои сестренки Люба и Катя молятся. А потом папа говорит: «Молись теперь ты». А я не могу открыть уста, хотя про себя плачу и молюсь, но уста как будто закрыты на замок. Папа опять стал молиться. Как пресвитер, работник Божий, он понимал, какая идет великая духовная борьба за душу. Он еще раз помолился за меня, а потом сказал: «Враг дьявол, оставь ее, она принадлежит Богу, и я именем Иисуса Христа запрещаю тебе ее держать». И начал благодарить и славить Бога. И тут я, перебив папину молитву, чего я раньше никогда не делала, воззвала к Господу. Я не знаю, что такое роды, но во время молитвы, когда я обратилась к Богу, я почувствовала, как будто откуда-то вырвалась. Хотя я воззвала к Богу, просила о прощении грехов, о Его милости, но мне стало еще тяжелее. Я сказала об этом папе. Он все понял и спрашивает: «Ты веришь в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, что Он умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания?» Я ответила, что верю. Тогда он говорит: «Поблагодари Бога, что ты прощена ради Иисуса Христа. Воздай Ему славу и поверь, что это правда». Когда я поблагодарила Господа, прославила и Его за голгофский подвиг, за раны, страдания, за смерть и победоносное воскресение, внутри меня что-то произошло. Меня заполнила такая радость вечной жизни, что я не чувствовала под собой земли. Это был день моего духовного рождения. Примерно в 3 часа дня меня проводили в институт на 2-й семестр, но учиться мне не пришлось. Почему? Да потому что я не такая, как все студенты. Я была поставлена перед выбором — продолжать учебу или остаться верной Богу.
Второй семестр шел всего несколько дней, как ректор института вызвала меня к себе и спросила, правда ли, что я молюсь Богу. Я подтвердила. Тогда ректор сказала: «Выбирайте, институт или Бог. Вы будущий педагог, у вас ничего не может быть общего с верой в Бога». Выбор был сделан, и двери института для меня закрылись навсегда. От такой несправедливости я плакала, но понимала, что сделала правильный выбор. Я забрала документы из института, и папа сказал, чтобы я срочно, пока еще действует мой временный паспорт, ехала в Эстонию, где с 1950 года жила моя старшая сестра Ульяна с семьей, а также папин друг, диакон Таралийской общины, брат Попов. Путь мой из Горно-Алтайска в Эстонию, в город Кохтла-Ярви, был очень интересным и благословенным. Добираться до Кохтла-Ярви мне пришлось 8 суток. Ехала я на поезде, было несколько пересадок. С собой я везла журнал ЕХБ «Братский вестник», который был моим духовным хлебом на то время. А физического хлеба тогда было мало. Моей едой были пару кусочков хлеба и вода. И вот я лежу на второй полке, читаю проповеди в журнале, радуюсь и про себя благодарю Бога, что я Его дитя. Пассажиры, которые ехали со мной, стали переговариваться между собою. «Что с этой девчонкой? Полдня прошло, а она не завтракает и лежит». Ну и начали меня упрашивать: «Спускайся, уже пора обедать, а ты еще не завтракала». Я спустилась, пошла умываться и потеряла в тамбуре сознание. Очнулась в вагоне на нижней полке. Пассажиры стали меня расспрашивать, когда я в последний раз кушала. Я ответила, что вчера. А они спрашивают: «Почему ты такая радостная? Почему улыбаешься? Голодная, а не грустишь?» «Как же мне не радоваться?» — ответила я. «Вчера я получила свидетельство, что родилась от Бога». Пассажиры покрутили пальцем у виска. Мол, девчонка с приветом, у нее не все дома. А я говорю: «Все у меня дома, и папа, и мама, и две сестренки». «Да ты ненормальная?» «Да нет, теперь у меня все нормально, я имею вечную жизнь». «Откуда ты это знаешь?» «Ну, как откуда? Как зовут вашего папу?» «Иван. Значит, вы Иванович, а я Ананьевна. Вот свидетельство о рождении. А 28 марта я родилась от Господа, приняла Христа как своего личного Спасителя. И вот свидетельство об этом. Когда я поблагодарила Богу по слову моего папы, то мое сердце наполнило радость, и эта радость меня поддерживает, хотя я и голодная». Так я всю дорогу рассказывала людям о Господе. Им было интересно. Они задавали много вопросов, расспрашивали о семье. Я отвечала. В Новосибирске на пересадке один мужчина, удивившись, что у меня так много братьев и сестер, предложил меня удочерить. «Пойдем, жена моя будет очень рада». Конечно же, я не пошла. Были еще три пересадки. Путешествие оказалось трудным и голодным, потому что я экономила свои копейки. Наконец, я приехала в Кохтла-Ярви. В 5 часов утра, когда все еще спали, я с сюрпризом явилась к сестре. Позвонила и постучала в дверь, а мне не открывали. Я говорю: «Ульяна, это я, Маша, твоя сестра, которая приехала из Алтайского края. Доказываю ей, что я от папы с мамой». От неожиданности она замешкалась, а когда наконец открыла дверь, Ульяна меня не узнала. И не мудрено, прошло 7 лет с тех пор, как мы расстались. Мне было тогда 12 лет, а теперь 19, совсем взрослая девушка. Уже потом, за завтраком, я рассказала сестре с мужем, что теперь должна жить в Эстонии, так как у меня есть паспорт, хотя и серый, выданный только на 6 месяцев.
Так началась моя жизнь в этом регионе. Конечно, я сразу стала посещать церковь. После каждого собрания писала папе и маме письма.

Божье – это совсем другое. Нужно любить Господа всем сердцем, всей душой и благоговеть перед святым, живым и вездесущим Богом. Ничего нельзя предпринимать без молитвы, и без совета папы ничего не делай. Сперва напиши папе, который молится за тебя, читай Евангелие и молись, чтобы Бог открывал тебе свою волю. 23 июня 1956 года я приняла крещение и получила благословение через молитву с возложением рук служителей. От церкви вручили букет цветов и дали хорошее пожелание. Было очень много гостей из Нарвы, Ленинграда и Таллина. После поздравления всех пригласили на обед, где нам давали личные поздравления. Была такая радость, что я не чувствовала под ногами землю. Перед вечерним собранием меня захватила жуткая тоска, и я стала плакать. Друзья спрашивают, что случилось? Я ответила, что не знаю и что должна поехать домой. Одна из сестер отправилась со мной. Дома Ульяна подает мне письмо. «Читай скорее, что пишут мама с папой». А в письме папа поздравляет меня с крещением, вступлением в церковь и дает пожелание. «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». 2 Тимофея 2:15. Я сразу написала ответ. «Папа, ты забыл, что я девушка, а не юноша. Пишешь пожелание, которое написано только для братьев». Тогда я не знала, что папы уже не было на земле. Господь его взял на небо 19 июня 1956 года, как раз в тот день, когда я прошла испытание в церкви перед крещением. Умер он насильственной смертью, 58 лет. Рассказывать подробно об этом не буду. Узнала я о смерти папы месяц спустя, и только тогда поняла причину ужасной тоски после крещения. Душа почувствовала, что папы нет. Позже я видела сон про папу, и пресвитер мне объяснил, что Господь его отозвал. А потом пришло и сообщение. Когда я узнала, что папы на земле нет, я стала поститься и молиться, чтобы Господь его воскресил. Я не могла представить себе жизни без него. Недели три я молилась, ложась и вставая со слезами. Сестра Ульяна спрашивала, почему я плачу, и говорила, «Неужели тебе плохо с нами?» Я ничего ей не говорила о своих переживаниях, зная ее тяжелую жизнь многодетной матери с больным мужем. Однажды я пришла с ночной смены. Дети были в школе, сестра с мужем на работе. Я снова стала плакать и молиться. «Господи, воскреси мне папу! Ты ведь можешь! Ты Бог всемогущий! Как Ты воскресил Лазаря, сделай это и с папой! Иначе как я буду жить дальше? Кто меня научит, как поститься, как молиться и как понимать правильно Священное Писание?» У меня очень много духовных вопросов, очень много проблем. И вдруг я услышала ласковый, нежный, любвеобильный голос. Я посмотрела вокруг. В комнате никого не было, а голос говорил: «Что ты плачешь, дитя мое? Я твой отец. Какие у тебя вопросы?» Я продолжаю: «Господи, кто меня научит правильно молиться, поститься, понимать Слово Божье?» И Отец Небесный ласково отвечает: «Я твой папочка, я твой Отец Небесный, я тебя научу всему. Приходи ко мне со всеми проблемами, духовными, физическими и материальными, я тебе помогу». Не могу передать словами, что я пережила в то время, когда Бог заговорил со мной. Не могу даже объяснить, слышала ли я этот голос сердцем или физическими ушами, но это было необыкновенно приятно. Я не ощущала страха. Все было настолько чудесно, что я успокоилась и умиротворенная стала благодарить и славить Господа за утешение в скорби.
С этого момента я говорила с Богом

как с любящим отцом. В первую очередь я просила научить меня поститься и молиться, как мой папа, потому что он был благословенным молитвенником, был служителем, замечательным проповедником. Господь исполнил свое обещание и чудесно отвечал мне на мои молитвы и открывал Священное Писание».

счастье, какое-то счастье быть желанным, какое-то счастье жизнь любить, какое-то счастье всем собратьям желать того, как сам хотел бы жить, какое-то счастье быть любимым, какое-то счастье всех любить, какое-то счастье всем живущим вселять добро и верою кормить. Какое наслаждение быть счастливым, какое наслаждение счастье знать, какое наслаждение в этом мире счастливым быть и счастье размножать, какое наслаждение видеть жизни, какое наслаждение с ними жить, какое наслаждение с чистым сердцем, с открытой душою жизнь творить. Какая это радость видеть солнце, какая это радость видеть свет, какая это радость светом чистым себя купать и освещать весь свет. Какая это радость жить с природой, какая это радость с ней дружить, какая это радость соком жизни себя и все живое напоить. Каким бывает счастье, знают мало, как много в счастье красок разных, всех. Действительное счастье очень редко, оно не просто случай или успех. Познать его мы можем только сердцем. Познаем мы его, живя душой, иначе же не будет в жизни счастья. Оно уйдет, пройдет, как сладкий сон. Нет в жизни счастья, нет и наслаждений. Нет в жизни счастья, радости не жди. Нет в жизни счастья, будут огорчения на жизненном извилистом пути. Нет наслаждений, значит, ты несчастный. Нет радости, тогда страдалец ты. Живи душой и сердцем без печали, тогда найдешь ты счастье, свет любви. Какое это счастье быть желанным, какое наслаждение счастье знать, какая это радость видеть солнце и это счастье в жизни размножать.

Момент творения. Птичья школа. Всем известно, что обычно птицы очень хорошо заботятся о физических нуждах своего потомства. Но судя по тексту Священного Писания, это еще далеко не все их способности. И теперь это подтверждается научными доказательствами. Раньше считалось, что в основе поведения животных лежат инстинкты. Многие ученые придерживались мнения, что животные стоят на гораздо более низкой ступени эволюционной лестницы, чем люди. Теперь же выяснилось, что по крайней мере некоторые птицы, а скорее всего и большинство, учат своих птенцов исполнять характерную для вида песню. Недавно был проведен следующий эксперимент. Птенцы воловьей птицы спаривались с непевчими самками этого же вида, обитающими в другой части страны. Причем песня певчих воловьих птиц в этом регионе существенно отличалась. Вскоре молодые самцы полностью изменили свою песню и стали копировать песню птиц того региона страны, где ранее обитали самки. Хотя последние не проронили ни звука. Дальнейшие исследования показали, что самки обучали самцов своей песне лишь с помощью движений и прикосновений. Поистине, весьма утонченный способ общения. Становится ясно, гордыня побуждает человека утверждать, что слово его Творца содержит ошибки. Но гордыня – это атрибут не только неверующих. Гордыня была и у Адама, присуща она и каждому из нас. Именно поэтому нам так необходимо постоянное общение с Небесным Отцом, который даст нам несравненно больше, чем все людское знание. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Мир добрый вам, друзья, мир Божий. Хотел бы вам напомнить, что сегодня у нас с вами молитвенный час, и с Божьей помощью мы вместе будем с вами сегодня слушать нужды, молиться вместе и участвовать так само в молитвенных нуждах народа Божьего. Для начала я хотел бы, друзья, объявить телефон, номер, куда вы можете позвонить. Это на этот номер можно звонить и писать смс-сообщение. Помните, друзья, что на этот номер можно писать и в WhatsApp, если вы проживаете в других странах. Так что да благословит вас Господь. На этот номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. И так само, друзья, можно написать свои нужды у нас в Telegram-канале, если вы еще не подписаны. Это хорошая возможность подписаться на Telegram-канал. И там на Telegram-канале, друзья, можно в комментариях оставлять свои нужды. Как многие из вас это уже делают, и да благословит вас Господь. И для тех, кто, может быть, смотрит, привыкли нас смотреть через YouTube, вы можете, друзья, в комментариях там тоже оставить свою нужду. Мы будем вместе молиться. Напоминаем, что это прямой эфир, и где мы принимаем ваши заявки, ваши нужды, переживания, чтобы Божья милость была простерта для народа Божия, для нас. То мы, друзья, нуждаемся в Божьем благословении, как я знаю, что многие из нас, мы как народ Божий, нуждаемся Его милости. Объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер можно, как я уже сказал, писать смс-сообщение или писать WhatsApp. А на данный момент, друзья, я бы хотел, чтобы мы помолились, благословили этот молитвенный час, и чтобы Божья милость и ограда была над нами, и Дух Божий пребывал и соединял нас в молитве вместе со всеми радиослушателями, где вы не находились, то давайте преклоним наши сердца пред Господом. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час. Мы просим Тебя, благослови, Господь, каждого, кто принимает участие, кто будет принимать, кто будет звонить, кто будет писать свои нужды. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Отец. Даруй, Господь, Бог мой, милость Твою, благословение Твое, Господи, каждому, Господи, кто имеет нужду, переживания. Даруй, Господь, Твою благодать и силу, чтобы милость Твоя, Господь, была над народом Твоим. Боже, мы благодарим Тебя за благоприятное время. Мы благодарим Тебя за возможности, которые Ты даешь нам. Мы не знаем, Господь, насколько это продлевается, но по Твоей любви и милости сегодня мы еще на этом месте. Благослови, Господь, всех, Господь, братьев и сестер. Благослови, Господь, персонал. Благослови, Господь, оборудование. Господь, благодарить Тебя за эту милость, которую Ты дал нам. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это молитвенный час, прямой эфир, так что принимайте участие. Вы можете это сделать, написать свою нужду на телефон номер. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да будет Божье имя благословенно, друзья. И на данный момент я хотел бы напомнить вам, друзья, что у нас подходит марафон, как мы обычно делаем каждый год. Это будет у нас октября с 5 по 9, с понедельника по пятницу. И этот марафон, друзья, где мы раз в год это делаем, чтобы радиослужение могло существовать. Так что напоминаю вам, друзья, что для тех, кто желает участвовать, вы можете это делать. Информация уже она доступна на социальных сетях и на нашем веб-сайте тоже. И вы можете принимать уже участие. Вам не нужно ждать этого дня. Но я знаю, что многие из вас уже это делают. Но мы напоминаем, что у нас подходит октябрь. И с 5 по 9, друзья, октября у нас будет марафон, да благословит Господь. Давайте будем молиться, чтобы Бог дал нам
необходимые средства, чтобы следующий год мы могли быть тоже в эфире, как в этом году Господь дает нам эту возможность. И напоминаем, что, друзья, если вы заметили, что радио не имеет рекламы, с Божьей помощью мы уже так существуем 20 лет в эфире. И это благодаря вам, дорогие радиослушатели, и то, что вы принимаете участие. Мы без рекламы, без какой-то либо продавать какое-то время какой-то организации, сугубо строим эту передачу каждый день для вас и для вашего блага и для нашего духовного всех с коллективного назидания. То сегодня у нас, друзья, молитва, передача, прямая трансляция, и у нас тема на этой неделе — познание Божьей воли. Я знаю, что многие из вас, может, уже даже помнят, какой-то стих есть, где написано в Римлянам, да, 12 глава, 2 стих, где апостол Павел пишет Римской Римлянской церкви, и он говорит такие слова. И там написано так: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Здесь апостол Павел, друзья, пишет этой церкви, и пишет церкви, которая жила в Римляне, в Роме, где у них, друзья, были многие сплыв людей. У них были язычники, были евреи, и между ними, друзья, плюс еще те, так скажем, римляне-жители, которые жили, практиковали, может быть, образ жизни Римской империи, где в Римской империи там служили другим богам, и философия, может быть, так сказать, и образ жизни был очень, скажем, уровень морали был пониженный. В каком смысле нечистота была сильно приемлема в обществе Римской империи. И вот это греко-римское, может быть, так сказать, общество, оно имело влияние на поместную церковь. Знаете, евреи, которые уверовали в Иисуса Христа, они пытались принести закон назад, а язычники, они пытались быть по-своему. И вот здесь Павел, интересно, он 11 глав пишет им, наставляет, учит, что такое есть праведность, так говорит. И потом уже в 12 главе он так бы суммирует и подводит такие мысли. И вот он во втором стихе, он говорит, в первом стихе он говорит: «Представьте свои тела жертву святую», да? А здесь он уже говорит, что «не сообразуйтесь с веком сим, но преображуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот здесь апостол Павел, друзья, мне нравится, что он подводит «не сообразуйтесь с веком сим». Если так сказать, вот идеи, которые приходят нам, может так, шаблоны в голове, которые у нас есть, это то, что Павел здесь пытается донести: не сообразуйтесь с веком сим. Человек привыкает к обычаям своей жизни, и то, что он регулярно делает, скажем так, неумышленно начинает делать и влияет, это его образ жизни. И вот здесь Павел говорит: не сообразуйтесь, не сообразуйтесь с веком сим, с той местностью, где они жили, чтобы люди не сообразовались. Вот как мы можем себя проверить, как христиане, на данный момент, друзья, вот каждое утро, когда мы встаем, каждый, что мы делаем первым делом? Какие у нас мысли? Что мы, например, начинаем смотреть на YouTube или в Инстаграме, или, может, в Вайберах? Вот это определяет твой образ жизни. Вот это Павел и говорит. Образ жизни для них тот был, который для евреев и язычников в Римской империи. Он говорит, вот эта система, которая захватывала народ Божий, христианскую церковь, она влияла на них. И он говорит: не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И обновление ума вашего, другими словами, чтобы наш разум был преображен, чтобы Дух Святой, он давал нам распознание, чтобы мы могли, чтобы вам познать, что есть воля Божия. Вот когда я утром просыпаюсь, что я первым делаю? Говорит ли воля Божия ко мне в тот момент? Знаю ли я, распознаю ли я, что Господь желает от меня? Поступить ли так или не поступить так? Воля Божия, она
должна преображать нашу жизнь. Вот здесь апостол Павел говорил для них то, что они встречались с трудностями, эпицентре, можно так сказать, они были язычество, та церковь в Риме. И вот апостол Павел им пишет и направляет их. И сегодня для нас, я думаю, то же самое, познавать волю Божию, это практически говоря, твои ежедневные мои выборы, они проявляют те христианские ценности или нет. Например, когда у тебя есть выбор над работой или контрактом, или какой-то сделкой, где, может быть, надо что-то обмануть, сказать не совсем полную правду, полуправду, или сделать какой-то немножко неправильный документ подписать. Вот тогда, в тот момент, как мы поступим, это будет твой образ жизни. Павел говорит, образоваться, не сообразуйтесь с этим образом жизни. Вот как те язычники жили, как они поступали, как эта система того Римской империи была очень языческая, и чтобы это не было влияния внутренней церкви. Павел апостол это пишет. Для нас, как христиан сегодня, подобный же вызов. Сообразуюсь ли я вот стандартом этого мира, или, может быть, так сказать, системой этого мира, или я все-таки имею ум Христовый? Мой разум преображается, я честный, я, может быть, поступаю все правильно и, скажем, честно пред лицем Господним. Вот это, что сегодня мы можем, может быть, так сказать, посмотреть в то время, когда та римская церковь была, и посмотреть сегодня, как для меня это делает, какую, может быть, скажем, истину я могу почерпнуть для себя сегодня. И там апостол Павел говорит, друзья, чтобы наш разум был на Христа подобие, чтобы мы познавали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Воля Божия, друзья, для того, чтобы мы были Христа подобие, то да благословит нас Господь, друзья, когда мы рассуждаем, может быть, о Божьей воле, познавать Божью волю и не сообразуться с веком сим, это больше говорит о нашей ежедневной жизни, мышления, выборов и поступков. Вот это сообразование нашей, друзья, не сообразиться с веком сим. Вот правильно, друзья, нужно смотреть, что Христос хочет от нас. Можно, друзья, сделать наружную подобную Христа подобие, но если внутри мы раздвоены своими мыслями, наше сердце и наш разум не на одном, а, скажем так, не преображены в Христа подобию, то мы просто будем играть, скажем, христианство, или называется, такие есть, которые, hypocrites, по-русски, как hypocrites, это будет Гиппократы или лжецы, да, можно так, двоеличие. Как Иисус Христос говорит, этим фарисеям говорит, вы есть, что они, знаете, гробы окрашены. Эти человек это двоеличие имеет. Он поступает по одному, а сам внутри совсем по-другому. А? Лицемеры, вот это слово я искал, thank you. Лицемеры, да, по-английски это hypocrites, а по-русски лицемеры, thank you. И вот здесь мысль Павел апостол говорит, чтобы мы, друзья, не сообразовались с веком сим. Мы, может быть, не похожи физически на них, но внутри мы, может, мыслим, как этот мир. Вот здесь апостол Павел говорит, чтобы наш разум, он был преображенный. Чтобы все наши дела, которые мы делаем, может быть, поступки, они были честны пред лицем Господним. Чтобы нам не было стыдно за них. Чтобы мы могли знать, что Господь, все, что я делал как для Тебя. Выборы, которые мне стояли. Знаете, порой бывает на работе вам дают повышение, но там, говорят, нужно тебе будет чуть-чуть вот так сделать по-другому против твоей совести или правды. Здесь стоит уже выбор. Ты будешь сообразовываться с этим веком, с этим миром, или ты будешь, наоборот, будешь христоподобнее преобразовываться. Здесь тебе уже надо будет сделать выбор. И какой ты выбор сделаешь, друзья, покажет, какой системе ты принадлежишь. Это очень, друзья, важно, чтобы мы могли видеть библейские принципы, которые апостол Павел обращался к этой церкви, которая имела внутренние и наружные давления. Как я уже говорил, они жили в эпицентре, в центре, где было язычество. И вот люди, приходя с Римской империи, каялись или приходили, прилагались к этой церкви, у них были свои, может быть, еще характеры, которые не измененные. Там были и евреи, которые, знаете, были, пришли, познали Иисуса Христа, и они вносили свою идею, как должно быть закон, поступать по закону. И вот здесь, как необходимо, чтобы откуда бы ты ни пришел, чтобы
твой и мой разум, он преобразился, поменялся в Христа подобию. Обновление ума нашего нужно пройти. И здесь апостол Павел, друзья, напоминает нам, Божья воля, она есть благоугодная. Благая Божья воля есть освящение наше, написано. И вот эта идея, друзья, чтобы все, что мы не делали, чтобы мы могли делать искренне, из чистого сердца, без всякой, друзья, примеси, чтобы у нас было дерзновение пред Господом, чтобы мы не подоблились на этот образ жизни. Смотрите, интересное вот это слово «не сообразуйтесь с веком сим», да? Сообразоваться с веком сим – это вот как форма. Можно так, я не знаю, я помню такую в детстве форму, где лепили пельмени. Знаете, она такая формочка, и туда тесто ложится, потом ложится мясо, и наложилось опять тесто наверх, и каталкой прокатывали. И интересно, друзья, что каждый раз, когда вы прокатывали каталкой, эти отделялись пельмени, да, уже от этой формы, и они имели уже определенную форму этого пельменя, да. Вот это тоже самая мысль, апостол Павел говорит, форма уже твоего мышления, который сообразовался ты с этим миром. Это стандартное твое мышление, без какого-то, может быть, ну, еще обдумывания какого-то поступка, ты уже автоматически поступаешь. Поэтому вот здесь, друзья, и это твоя форма, может быть, так сказать, система, в какую ты веришь. Сообразуешься ли ты с этим веком или нет? Шаблон твой. Какой твой шаблон? И вот апостол Павел говорит, что твой разум должен быть обновлен Христоподобию, чтобы вам познать. А чтобы познать, друзья, это discernment, это распознание. Человек распознает. Господь, это не от Тебя, это не будет Тебе угодно. Я не поступлю здесь так. Я, может быть, не скажу здесь так. Я не возьму это, может быть, контракт работы, потому что там нужно обмануть мне. Я знаю Твою волю. У меня есть распознание, что это система этого мира. Друзья, выборы нашего контента, что я смотрю, выбор наших разговоров и сплетней, выбор наших, друзья, поступок и между собой в семье, и в церкви, с детьми, с мужем и женой. Это система, друзья. Часто мы любим взять этот текст и просто прикрепить к форме одежды или к форме, как ты смотришься. Но Павел говорил во всем полноте человека, включая и форму, включая и подобие, и мышление. Вот это, друзья, необходимо для нас видеть, что здесь есть уже христианские, библейские, может быть, так глубокие истины, которые Павел говорит, какой твой шаблон, по какому шаблону ты уже реагируешь и действуешь. Если шаблон этого мира, ты поступаешь, как этот мир. Может быть, ты похожий на христиана, одетый, культурно выглядишь, ходишь, может быть, в христианские заведения, но твоя жизнь внутри, твои выборы, может быть, когда никто не видит, где ты документ подписываешь, как ты поступаешь на работе с контрактами, как ты поступаешь с рабочими, может быть, удерживая плату или недоплачивая. Это система этого мира. Апостол Павел и об этом, друзья, и говорил, чтобы познать. Познать — это распознание. Боже, то, что я сейчас буду делать, будет ли тебе это угодно? По воле ли это будет для тебя или нет, друзья? Все, что мы... Друзья, знаете, как однажды молодой человек, я уже рассказывал эту мысль. Однажды мы ехали на миссию, и я приглашал некоторых молодых людей с нами поехать на миссию.

0: друзей, пишет ему уже в личную, говорит: «Я надеюсь, это была Божья воля, ты понуждался, и эта Божья воля была, чтобы ты поехал отдохнуть». Ну, так, может быть, так сказать, его подкольнул, его взял. Как для себя, знаете, часто мы смотрим, если это для моего человеческого блага, мы не ищем Божьей воли. А как что-то сделать для Господа, мы начинаем здесь уже искать Божью волю порою. Перекосы такие. Вот я думаю, здесь апостол Павел говорит: друзья, во всем, что бы мы ни делали, чтобы мы имели правильные взгляды, правильный шаблон, который уже у нас выработался как людей-христиан, чтобы мы не сообразились мышлением этого века, чтобы мы не думали сперва о себе, чтобы мы не думали для блага, как только мне можно, но как напросчет моих братьев и сестер во Христе, как Христос призывает. Вот это, друзья, распознавать, распознание, познать, распознавать: Господь, это будет для Твоей воли приятно или нет? Угодно это будет Тебе или нет, друзья? Если я вас спросил бы, всех женатых людей, знаете вы желание вашего супруга или супругу? Например, можете вы знать, когда они счастливы, рады или может быть, не рады, когда в разговоре что-то не так пошло? Многие у вас скажут: да, мы уже на протяжении года видим, когда меняются уже черты лица, видим, или он оскорблен, обиделся, или он счастливый в разговоре. Эти, друзья, вот подобные черты мы должны понимать и во христианской жизни. Вот как Павел говорит, чтобы вам распознать, что есть воля Божия. Будет Господь ли рады моим поступкам? Господь, вот моим выбором, моими разговорами, делами, является ли оно подобно на Тебя? Хорошо, друзья, объявляю номер, куда мы можем вместе писать свои нужды. На телефон номер это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. 78-29, друзья, 425-296-78-29. И, друзья, в комментариях на Ютубе или в Телеграме вы можете писать свои нужды. А сейчас, друзья, мы будем слушать ваши нужды, потом будем молиться и будем дальше размышлять над Словом Божьим.
1: Дорогие молитвенники, помолитесь за моего мужа Сережу, чтобы сам Бог просветил его разум, и он родился свыше. Помолитесь также за Михаила, племянника, чтобы Бог освободил его от зависимости, дал ему спасение, и чтобы открылся для Михаила. Помолитесь за моего сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Дорогие, прошу молиться за мужа и детей, они не знают Господа, чтобы Господь подарил покаяние и хранил их семьи. Помолитесь за мужа, за сына, в зависимости, и дочь не хочет ходить в церковь, детей не пускает, чтобы Господь просветил разум, помог выйти из той ситуации, в которой они есть. Помолитесь о продаже шапа, а также, чтобы Бог помог продать все, что не надо. Благодарим. Прошу помолиться за брата, его жену и детей, чтобы освободил от пьянства и зависимости. Прошу помолиться, чтобы Господь явил милость за маму Ину, чтобы дал здоровье за брата Диму. Братья и сестры, Бог предупреждает Духом Святым, что дьявол строит планы для моих детей, чтобы увести их. Пожалуйста, помогите мне в молитвах за моих сыновей, чтобы Господь явил милость, сохранил. Пожалуйста, молитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия, за моих детей, за личную встречу с Господом, за спасение каждого из них, за Михаила, который отошел от Господа и переживает непростой период в жизни и в семье. Будем просить Господа, чтобы коснулся его сердца, освободил от всего, что уводит от Бога, вернул к себе. А также поддержим в молитве его жену, детей, маму, которая молится и постится за сына. Помолимся за Виктора о покаянии, о полном освобождении от зависимости и желании идти в церковь. Также вспомним Дениса, Давида и Сергея, пусть Господь приведет их к покаянию. Есть нужда об Антоне, о его покаянии и спасении, пусть Господь хранит его там, где он находится, являет свою милость и продолжает совершать свой труд в его жизни. Поддержите в молитве за Ларису, пусть Господь восстановит ее, укрепит, совершит свою волю в ее жизни, а также за сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию и спасению. Благодарю вас.

Дорогие, за ваш труд, за молитвы. Прошу, поддержите меня за мою семью, моей дочери Кати и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божие в эту семью. Прошу помолиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь и исполнит все ваши нужды. Прошу за жену, племянника, завтра собеседование на работу. Пусть Господь проведет как благоугодно в его очах. За весь мой молитвенный список помолитесь. Господь знает каждую нужду и каждое сердце. За физическое укрепление отца, постоянная боль в костях. Пусть Господь пошлет свое избавление и исцеление в этом. За мои личные нужды, устройство жилищных и житейских вопросов. Слава Господу за все. Прошу за мое исцеление от простуды и за исцеление мужа. Часто беспокоит боли в спине и в голове. Вдобавок, сейчас живем в чужой стране, а родные остались там, где идет война. От этого бывает духовно и морально очень тяжело. Молим о защите и помощи для каждого из них. Надеемся и уповаем на Господа. Сестра Алена просит молиться за свою маму, которая находится в больнице. Ей уже провели необходимую процедуру. Будем молиться, чтобы Господь благословил дальнейшее лечение, восстановил работу кишечника, даровал аппетит, исцеление от онкологии. Благодарение Богу, рана уже заживает и уменьшается. Также пусть Господь хранит ее от врачебных ошибок и ненужных операций. Здравствуйте, пожалуйста, сможете молиться за меня? Сейчас у нас с семьей трудное положение, мы в долгах, сейчас дом продаем, у нас долг, благодарим всем, я буду за вас молиться, пусть услышит весь мир вас, слава Господу. Прошу молитесь за меня, у меня проблемы со сном, неприятные телесные ощущения, боль в животе, а также навязчивые, нечистые и богохульные мысли. Прошу молиться, чтобы Господь помог мне, открыл причины этих проблем и показал, как правильно поступать в этой ситуации. Благодарю Господа и вас, дорогие молитвенники. В прошлый раз я просила молиться за семью, у которой был иммиграционный аппоинтмент. Благодарность великая Господу. Они получили положительный ответ. И это в их ситуации чудо от нашего милующего Господа. Слава великая Спасителю нашему за его любовь и милость к нам. Мир вам. Пожалуйста, молитесь за сына Виталия, чтобы Бог дал ему искреннее покаяние, победу над всяким грехом. Сердечно благодарю. Помолитесь, пожалуйста, за здоровье мужа, у него онкология, чтобы Бог явил милость и устройство судьбы дочери и внуков. Сердечно благодарю Бога и всех молитвенников за поддержку. Бог слышит наши молитвы. Слава Богу, что устроил судьбу нашего сына. Помолитесь за мою дочь, чтобы Господь исцелил ее. Прошу. Ваше служение. Благодарю Бога и вас за ваше служение, за ответы на молитвы. Прошу, пожалуйста, молитесь за мои нужды, за исцеление. Исцеление мужа, работу для него и детей, за детей. Поддержите в молитве нас и наших детей, внуков, за духовное состояние, личную встречу с Господом, чтобы все были спасенные. За сына, чтобы Бог даровал ему покаяние, чтобы он искренне служил Господу, чтобы Бог благословил его судьбу и устройство в жизни. За нашего соседа помолите, чтобы Бог открыл глаза духовные и даровал покаяние. Брат Григорий просит продолжать поддерживать его за покаяние его троих сыновей. За сына Богдана просит продолжать молиться, чтобы Бог дал покаяние. Мария просит за здоровье, за семью, за детей и внуков. Сестра Оля просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юра, чтобы Бог дал покаяние, они оставили грехи и вернулись в церковь. Большая нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. За сыновей Романа, Максима, которые в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение.
Помолитесь, чтобы Бог помог, сохранил мужа в дороге и призвал родных на путь спасения, чтобы Бог послал защиту, устроил меня на работе, чтобы Бог исцелил от моих болезней. Благодарю за услышанную молитву и прошу далее молиться, чтобы пришло полное исцеление и восстановление от Бога. Прошу молиться за меня, чтобы Бог явил милость. Помолитесь за моих внуков Сашу, Милану, Эдика, Алана, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Ильяну, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Бог хранил их от мира и приблизил к себе. За спасение моей семьи, родных и близких помолитесь. У нас вопиющая нужда за духовное состояние мужа Анатолия, также за детей, которым нужно покаяние и Божье водительство, просит Надежда. Прошу за сына Богдана, чтобы дал Бог силы оставить грех, вернуться к Господу, чтобы служил от чистого сердца Богу, чтобы дал Господь ему хорошую жену, любящую Господа. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл им духовные глаза, дал страх Божий, чтобы вернулись на праведный путь и служили Господу. Прошу за маму Зинаиду Федоровну. Она упала и сильно ушиблась возле сердца и коленки. Слава Богу, что он поддержал, и удар не пришел в области позвоночника и головы. Прошу молитесь о моем здоровье и спасении моей семьи. За сестру Свету, за здоровье и спасение семьи. Слава Богу за драгоценный час молитвы. Прошу меня, поддержите за покаяние, рождение свыше детей, чтобы имели страх Божий и любовь между собой. Благодарю. Прошу молиться за Любовь Василюк. Завтра будет операция. Пусть Бог благословит руки врачей. Прошу поддержать молитвы за мою дочь, чтобы Господь вступился и были разрушены все планы дьявола. Верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и дал ему хорошую жену. За другого сына, чтобы благословил духовно, телесно, финансово и дал им деток. За мужа, чтобы Господь вступился за него и разрешили все проблемы. За духовный рост моей семьи. Церковь Христова, братья и сестры, прошу сердечно поддержать в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Прошу за сына, Бог знает, ему необходим Господь. Большое спасибо вам за благословение детей и внуков, прошу. Молитесь за личную встречу с Господом, чтобы были в числе невесты Христовой. За сына, чтобы Господь исцелил от недуга, благословил их жизнь духовную, финансовую, телесную и дал им деток. Помолитесь за сына моей подруги. Он в очень тяжелом положении, в духовном отступлении. У него жена, маленькие дети, чтобы Бог дал ему свободу, и он полюбил Господа. Помолитесь за меня, чтобы укрепил Господь духовно и исцелил телесно. Слава Богу, Он много исцелял меня по молитвам народа Божьего, но еще нуждаюсь в укреплении здоровья. За Сашу, чтобы укрепил в вере, поставил твердо на Божий путь и помог пройти испытания. За Марка помолитесь, чтобы Господь благословил его. Слава великому Богу! Господь достоин славы! Прошу помолитесь за нашу большую семью, за детей, за внуков, за наши финансовые нужды, за документы мужа. Пожалуйста, за родных, которые отошли от Господа, помолитесь. За нашу семью, за покаяние детей, за зятьев, за божественный мир, любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внукам и за христианську судьбу для доченьки Ані, і ще за проблему з зубами мого чоловіка. Вірю в силу молитву. Щиро дякую Богу і вам. Прошу за покаяння сина. Прошу помоліться, будь ласка, за мене. Нехай Господь явить свою милість в моєму житті. Він все знає. Дуже вас прошу. Щиро дякую. Дорогі, очень сильно прошу поддержать в молитве, большая нужда, чтобы Господь вышел на помощь. Заранее благодарю. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи, Саши, чтобы Бог своей рукой разрешил все проблемы и освободил от всех зависимостей.
Прошу сердечной поддержки за мое духовно-физическое исцеление, за детей, внуков, за судьбы. Прошу за сына, уже довгий час болі в голові, не можуть установити діагноз. Помоліться за мій молитовний список. Прошу підтримки за сина, нехай Господь торкнеться його серця, збереже від нього, забере від нього обіду, дасть йому бажання вернутися в церкву. За судьбу дітей прошу. Также за мужа его здоровье, за мое здоровье, за наших тети, дяди, которые в престарелом возрасте, за семью сестры, чтобы Господь дал покаяние и соединил эту семью. Вопиющая нужда за дочь Свету, прошу милости у Бога о покаянии. За Игоря Багирова, которому сегодня сделали операцию на сердце, пусть Господь укрепит его, дарует силы, здоровье, полное восстановление, чтобы он мог и дальше продолжать служение уличной евангелизации и достигать людей для Господа. Прошу молитвенной поддержки за сына, за покаяние и освобождение, просит Галина. Помолимся за реабилитационные центры, чтобы Господь благословлял этот труд, даровал освобождение и победу над зависимостью каждому, кто проходит программу. Также поддержим в молитвах всех служителей. Пусть Господь укрепит, даст силы, мудрости и необходимую поддержку. За сестру Татьяну, у нее в четверг будет операция, чтобы Господь наполнил руки врачей и сам исцелил. Прошу поддержки в молитве за мое состояние и мою большую семью, чтобы нам не огорчать Господа своими поступками, а любить Его всем своим сердцем. И последняя нужда, которую я зачитаю, помолитесь за нашу семью, чтобы Бог помог в наших нуждах и переживаниях. За сына Сергея, который отступил от Бога, чтобы Господь явил милость и дал покаяние.

0: Хорошо, друзья, мы будем сейчас молиться за все нужды. Хотел бы напомнить, если вы еще свою нужду не прислали, у вас есть, может быть, нужда, и вы хотели бы, чтобы мы вместе с вами, с народом Божьим, помолились, озвучили ее, вы можете это сделать, написать на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать смс-сообщение и WhatsApp. Так что имейте в виду, друзья, если вы еще желали бы, чтобы вместе народ Божий присоединился к вашей нужде или проблеме, напишите на этот номер или в комментариях вы можете это сделать. А на данный момент, друзья, я бы хотел, чтобы мы вместе помолились за эти нужды, которые мы сейчас только слышали. И я верю, что Господь по своей любви и милости, Он выходит и отвечает нам на наши проблемы и нужды. То давайте склоним наши сердца пред Господом и принесем все эти нужды пред лицем Господним. Дорогой Господь, мы приносим на руках молитвы всех наших братьев и сестер. Господи, Ты слышал, сколько есть много печали, скорби. Боже, мы первым, Господь, очереди хотим принести на руках молитвы наших, Господь, братьев и сестер, у кого есть, может быть, члены семьи, которые еще не познали Тебя. Может быть, это дети, жена или муж, которые, может быть, слышат о Тебе, но никогда не встретились лично с Тобой. Мы просим, Господь, Тебя, милость Твоя, да не отойдет от ихнего дома. Даруй, чтобы эти, Господь, души, они услышали о Тебе. Даруй, чтобы эти души, они с Тобой лично встретились, чтобы Дух Святой Твой направил их, Господь, на стези правды, чтобы Ты с ними, Господь, имел ту вечерю, которую Ты говорил: «Я стою у двери и стучу, кто отворит, я зайду и буду вечерять с ним». Я прошу Тебя, Господь, произведи работу в этих сердцах. Мы просим Тебя, Боже, за всех тех, кто сейчас, Господь, Бог мой, больные, кто, Господи, имеет тяжелый диагноз, кому, Господь, у кого болят руки, колени, у кого, Господь, болят желудки, у кого болят, Господь, Бог мой, shoulders, Господь Божий, у кого болят головные боли сильные. Отец, мы проносим на руках молитвы милость Твою. Господи, презри милостью Твоею на народ Твой. Боже, мы слышали, Господь, братья наши и сестры, кто переносит, будут переносить операции, чтобы Ты благословил руки врачей. Благослови, Отец, руки врачей. Кто уже перенес операцию, Господь, и они восстанавливаются, благослови их, Господь Божий, чтобы хорошо восстановились. Благослови, Господь Божий, те, кто будут иметь, Господи, роды. Благослови, Господь, чтобы были здоровая мама и детки, Господь, были здоровы. Мы благодарим Тебя, а те, кто уже заявляют и благодарят, что Ты благословлял роды, благословил здоровье мамы и деток, дали, Господь. Благослови, Господь, и мы радуемся с ними тоже. Мы, Господи, присоединяемся к теми братьям и сестрам на радости, которые Ты дал ответ. Боже, мы слышим, что дали, Господь, ответ нас документами. Мы молимся за братьев и сестер, у кого есть эти вопросы, кто еще проходит. Устрояй, Господь, чтобы и эти вопросы были решены. Господи, благослови так само, Отец, всех тех, кто нуждается, Господи, ясности в своей жизни, в судьбе. Благослови, Отец, ихнюю жизнь и судьбу. Да будет, Господь, Твоя защита над ними, над их жизнью. Благослови. Ты знаешь, там, где сегодня есть война в Украине, Господь, с Россией, Израиль, Господь, Иран, Америка. Боже, мы молим Твою милость, Господь, да пойдет впереди над народом, над, Господь Боже, странами, городами, чтобы была Твоя защита и ограда. Я прошу Тебя, благослови милостью Твоею, презри. Храни, Господь Боже, народ Твой. Дай, Господь, чтобы милость Твоя еще была не отнята от домов, от церквей, от народа Твоего, Господь. Благослови, Господь Бог мой, молодожен, благослови в преклонных годах. Благослови, Господь Божий, молодежь, подростков и детей. Даруй, чтобы истина Твоя, она была проповедана, и Господь Бог мой, Дух Святой Твой, направлял на путь истины и правды. Я прошу Тебя, Господь, храни. Мы нуждаемся, Господь, Тебе, Господь, чтобы Ты благословил радио МВ, когда у нас будет, Боже, этот марафон, Отец, ежегодный. Ты благослови, иди впереди. Мы уже молимся и знаем, Господь, Господи, что если Ты не благословишь, кто благословит? И мы надеемся на Тебя и руку Твою. благослови, Отец, каждого, кто молится, кто жертвует, кто, Господь Бог мой, участвует. Да будет, Господь, защита Твоя над нами, Господь, служением этим. Храни, Господь. Мы молимся о всех миссионеров, тружеников, которые несут Слово Твое, которые проповедуют Слово, Господь Твое, благослови, чтобы они могли дальше, Господь, продолжать говорить. Мы приносим на руках молитвы Игоря, Господь, который был, операцию имел, Багирова, Господь, благослови, восстанови его, и благослови, Господь, чтобы он мог дальше свидетельствовать и говорить, Господь Бог мой, о Тебе. Благослови, Господь, всех тружеников, как мы уже говорили, пастырей, служителей Божьи. Благослови народ Твой, каждого, Господь, члена Церкви благослови, чтобы было богоискание, жажда, стремление по Тебе. Храни от всяких, Господь, Бог мой, же учение, обольщение народ Твой. Даруй, Господь, духовные глаза народу Твоему и милость Твою покрой. Ты знаешь, Господь, все те, кто попали в зависимость, Отец и дьявол сковал разными, Господь, зависимости. Даруй свободу и победу во имя Иисуса Христа, чтобы, Господи, была победа над всякой зависимостью, чтобы приходила свобода, чтобы Дух Святой Твой освобождал и была радость, Господь, в семьях, в домах. Боже, я прошу Тебя, храни от разводов, Бог мой, семьи, народ Твой. Прошу Тебя, покрой милостью Твоею. Защити, Господь, от всякого распутства, от всякого греха. Дай, чтобы мы преображали, Господь, свой разум Словом Твоим. Дай, чтобы, Господь, у нас было распознание, Господь Бог мой, чтобы мы не сообразились с этим веком, чтобы мы, Господь, могли смотреть Твоими глазами и иметь Твое, Господь, Твой разум и Твое сердце. Мы просим Тебя, благослови остальную молитву, Господь. Да будет имени Твоему вся слава. Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, хотел бы объявить телефон номер, куда вы можете позвонить. Это номер 425-296-78-29. У вас еще есть пару минут. Это 425-296-78-29. А на этот номер можно писать, как я уже говорил, смс-сообщение или WhatsApp. Да благословит вас Господь. Друзья, мы будем продолжать молиться, чтобы Господь благословил, вышел навстречу на все эти нужды. Мы будем молиться, друзья, о странах, где мы живем в этой последней молитве, да, о тех городах, тех, может быть, поселениях, чтобы Господь являл свою милость. Вот, друзья, где вы живете, где вы нас слушаете, молитесь за свое правительство, молитесь за своих чиновников, молитесь за губернаторов, молитесь, Господь, чтобы у вас там было благоденствие. Слово Божие призывает нас. Мы видим, насколько сегодня сгущаются, может так сказать, тучи вокруг Европы сегодня. Там сложности. Мы слышим, говорятся уже о войнах даже среди разных других странах, чтобы Божья милость еще была явлена. Вот как мы уже говорим на этой неделе, мы размышляем, чтобы познавать, что такое Божья воля. Чтобы мы, друзья, не сообразились с этим веком. Чтобы мы не могли, не становились тем, были похожи тем шаблоном нашего мышления, как этот мир. И знаете, что формирует человеческий разум? Это информация. Это информация. И вот какую информацию мы вложим в себя, друзья, так мы и будем формироваться. За этого мы часто говорим: укрывайтесь Словом Божьим, покрывайте свои дома Словом Божьим, будьте под Словом Господа. Друзья, чтобы Дух Святой, Он мог обновлять наш разум, чтобы наши дела, может быть, наши реакции или наши поступки, они были христоподобные во всем, что бы мы ни делали, чтобы мы могли отражать Божие подобие в нашей жизни. Телефон номер объявляю, мы послушаем несколько нужд, которые, может быть, пришли нам, и уже будем заканчивать молиться за наши страны, где кто проживает, да, и за, друзья, церкви, народ Божий по всему лицу земли и за эти нужды, которые получили. Телефон номер это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, пишите свою нужду, и мы будем молиться вместе с вами. Слушаем ваши нужды, которые вы прислали сейчас.
1: Осталось только две нужды, которые мы не зачитали, получили от вас. Сейчас я их зачитаю, и брат Павел закончит молитву. Нашему брату Пете завтра будут менять батарейку на сердце. Просим поддержать в молитве, чтобы Бог послал благополучие и благословил руки врачей. Сердечно вас благодарю. Прошу помолитесь за полное исцеление и восстановление Григора и за его благословение, его работы И еще одну нужду получили сейчас. Прошу помолиться за мое исцеление. Проблемы в животе и болит голова. За мою соседку. У нее был инсульт, чтобы Бог ее восстановил.
0: Друзья, за эти все нужды мы помолимся. И так само, как я уже говорил, помолимся за наши страны, где мы проживаем. Молитесь за каждую, друзья, свою страну, где вы проживаете. И я верю, что если мы будем молиться, то Божья милость еще будет покрывать нас. Давайте преклоним наши сердца, помолимся. Дорогой Господь, мы приносим первым на руках молитвы это наших братьев и сестер, Боже, которые сейчас мы слышали эти нужды. Прошу Тебя, благослови, помилуй милостью Своею, Господь Божий. Ты знаешь, будет операция, где будут менять, Господь, эту батарейку, Боже, благослови руки врачей. Да будет рука Твоя, Господь, Бог мой, над этим человеком, чтобы, Господи, прошло благополучно. Благослови, Господь Боже, за исцеление. Ты видишь, у кого есть проблемы с животом, Господь Боже, и те головные боли, Бог мой. Благослови, Господь, да исцеление Твое. Убери эти головные боли. Дай, Господь, чтобы восстановился желудок, Отец. Благослови во имя Иисуса Христа. Мы, Господь, тоже приносим на руках молитвы, Господь, за ту соседку, у кого был инсульт, чтобы Ты ее восстановил. Ты знаешь, Господь, эту душу, знаешь этот дом, Господь. Восстанови милостью Твоею, покрой, Господь Боже. Отец, мы на руках молитвы приносим страну, где мы проживаем на данный момент, Отец. Это страна, где Ты, Господь, нас спаси. Селил сегодня здесь, это Америка. Благослови, Отец, Конгресс, благослови президента, благослови, Господь, нашего губернатора, Господь, нашего штата. Я прошу Тебя, благослови церквя, проживающие здесь, в этой стране. Боже, я прошу Тебя, благослови все, Господь, наших радиослушателей, где они проживают. Благослови их, их поместные, Господь Боже, страны, Господь, их города, где они живут, Господь, губернаторов их благослови, президентов благослови. Боже, да будет Твоя, Господь, защита и над народом Твоим по всему лицу земли. Отец, да будет еще милость Твоя явлена для нас. Господи, помоги, чтобы мы были, Господь, и имели Твое богоискание, жажда по Тебе, стремление по Тебе, чтобы мы, Господь, Бог мой, направили свои глаза, свою, Господь, Бог мой, сердце служить Тебе во всем, чтобы Дух Святой Твой, Он руководил нами, нашими семьями, нашими, Господь, Бог мой, нашими жизнями, чтобы мы были подобны Тебе. Мы просим Тебя, благослови, Господь Бог мой, радиослужение. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, чтобы Ты благословил испанское радио, немецкое радио, Господь, благословил. Благословил, Господь, английское радио. Благословил славянское, Господь, радио, Господи. Детский канал, музыкальный канал. Господи, новый, старый завет, Господь. Этот канал, благослови, Господь, все, кто слушает. Боже, да будет это служение, Господи, для убеления, поддержки, поддержки многих еще сердец, чтобы чистое, Господь, вещалось, Бог мой, в Евангелии Твое учение, чтобы благодать и сила наполняла сердца, когда люди слушают, чтобы, Господи, менялся разум мышления, чтобы Дух Святой Твой производил свою работу в народе Твоем. Мы нуждаемся в Тебе. Благослови, Отец. Да будет Твоя милость и защита. Благослови, Господь Бог, многодетные семьи. Благослови вдов и сирот, Господи. И вдовцов, благослови, Господь. Я прошу Тебя, дай нам, как народу Твоему, заботиться и видеть таких, Господи. Благослови. Мы благодарим Тебя за этот молитвенный час. Мы благодарим Тебя за защиту Твою и милость Твою, которую Ты проявляешь и отвечаешь народу Твоему. Мы слышим эти свидетельства. Мы, Господь, видим, Господи, что Ты делаешь. Славим мы Тебя за это и благодарим Тебя. Благослови, Господь Бог мой, кто будет идти на ночлег, кто может будет идти на работу. Боже, благослови, кто куда будет народ Твой передвигаться. Да будет имя Твое благословлено и Твоя града над народом Твоим. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, да благословит вас Господь. Напоминаем, что это был молитвенный час. Если Господь даст нам силы и здоровье, то уже в пятницу у нас будет ту же подобная молитва, прямая трансляция. И уже брат Эдуард, он с вами уже будет в передаче, то в молитвенном. Да благословит всех Господь. Помните, друзья, что Божья воля есть благая и угодная. И написано, что Божья воля – это есть освящение наше. И даст нам Господь это распознание, друзья, распознание Божьей воли в наших поступках. Будет ли Богу угодно и приятно от моих выборов, моих поступок, что я слушаю, что я смотрю, куда я нажимаю, что, кому я отсылаю, каким я стал проводником сплетни или поддержки, или какого-то уныния и страха, насколько, друзья, я отражаю себя, Божие, Божество в своей жизни. Да благословит, друзья, всех вас Господь и да даст вам Бог силы и радости на этой неделе с Господом.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, давайте скажем слава Богу нашему.
2: Я сегодня буду проповедовать, тема моей проповеди «Больший будет служить меньшему». Больший будет служить меньшему. Друзья, я когда читаю Священное Писание, я особо обращаю внимание, например, на несколько вещей, но особо я обращаю внимание, например, на разночтение в Писании. Да? Часто раньше, когда я был молодой человек, я стал перед проблемой разночтений, и мне надо было определиться, как относиться к тому, что в Библии есть разночтение. И это, конечно, ваше право, как вам определить. Часто люди по-разному. Одни говорят, что, например, это перевод синодальный, а в оригинале немножко не так. Другие говорят, это ошибка переводчиков. Третьи еще что-то придумают. Друзья, я решил для себя лично в моем сердце, что для меня разночтения не означают ошибка. Для меня разночтение даже в переводе, я хочу, чтобы вы поняли, во что я верю, друзья. Я верю, друзья, в Библию, в ее оригинальный текст. Я верю, друзья, в перевод Библии. Причем я вам скажу даже больше, я верю в любой перевод Библии. Я не буду углубляться в эту мысль, но часто, когда, особенно в последнее время, я слышу эти голоса, которые начинают говорить, надо вот так, вот перевод тут не точный, тут должно быть смотреть с большой буквы, почему здесь с маленькой, почему там это, почему там то. Друзья, с другой стороны, когда я начал обращаться к разночтениям, я увидел, что в этих разночтениях Бог преследует одну определенную цель. И временами, друзья, за видимым таким, знаете, бэннером, вроде бы видимого противоречия, Бог скрывает очень интересные мысли. И тогда я подумал, мне пришла такая мысль, и я верю в эту мысль, что Бог намеренно поставил разночтения в Библии, или противоречия, как хотите так для себя это называйте. Причем я сделаю на это ударение. Друзья, я верю в перевод Библии, то есть я верю, что Бог был с этими людьми, которые брали и переводили синодальный текст, друзья. Знаете, почему я в это верю? Потому что большинство из вас придет на небо и скажет, я всю жизнь читал синодальный перевод. Таких людей будут миллионы, друзья. И если этот перевод неправильный, значит, Бог где-то во времени как-то отпустил что-то, знаете, где-то не пободрствовал. Где-то как-то получилась случайность какая-то там с переводами и с остальным, да? А я в такого Бога не верю, друзья. Я верю в Бога, который на протяжении всех веков контролирует все. Коль ми паче, Он контролирует свое слово. Аминь. Поэтому вот на этой Библии синодальной можно строить свою жизнь, на каждой букве этой Библии, на каждой запятой, друзья. И если что-то у вас не получается или непонятно, то есть для этого тот, кто эту Библию написал. Если не читаю из разночтения, друзья, хотя это не разночтение, но я думаю, сегодняшний мой текст поможет вам, друзья, увидеть именно, как я смотрю на разночтение. Итак, я читаю Новый Завет, это послание к римлянам. Всем вам известное место, Библия говорит, не от дел, но от призывающего сказано было ей. Вы знаете, кому это сказано, да? И ей было сказано такое, больший будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Я к этому тексту вернусь еще. Но я читаю, друзья, другое место, я его более расширенно прочитаю, потому что апостол Павел цитирует Танах или цитирует Ветхий Завет, друзья. Это место записано в Бытии. Смотрите, как синодальный перевод говорит. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его, сыновья в утробе, ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? и пошла вопросить Господа. Обратите внимание, сестры, как Ревека проходила беременность. Да? Вроде бы, ну что такое, ну что-то там происходит в животе, в ее в утробе, так как написано. Но не об этом я буду проповедовать. Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один сделается сильнее другого. Запомните этот текст. Один сделается сильнее другого. Как вы думаете, кто будет сильнее? Исав или Яков? Мы к этому придем, друзья. Один сделается сильнее другого. Я думаю, когда вы читали, все думали, что это Яков. Может быть, Яков, но давайте с этим разберемся. И больший будет служить меньшему. Книга Римлян говорит, будет в порабощении. А Танах говорит, больший будет служить меньшему. И настало время ей родить, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава. И наречено было имя ему Иаков. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Друзья, в данном разночтении противоречия нету. Данное разночтение позволяет нам взять это место и расширить его в понятии. Вот таким образом, друзья, я работаю со всеми разночтениями. Когда я вижу что-то, что не соответствует, я стараюсь найти не противоречие, я стараюсь найти то, что Бог сокрыл, как бы в расширенном смысле этого, друзья. Но прежде чем мы приступим к этому тексту, я хочу обратить ваше внимание, что в Римлянам это место, оно для меня не выглядит справедливым. Для вас выглядит или нет? Писание говорит, что Бог делает какой-то выбор. И делает этот выбор на основании вещей, которые известны одному ему, потому что ни Яков, ни Исав не сделал ничего еще доброго, ничего худого. И написано, Бог, прежде чем они родились, Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Кто из вас хотел бы быть на месте Исава? А почему? Получается, что мы не хотим быть на месте Исава. С другой стороны, чем бедный Исав виноват? Он еще ничего не сделал, но Бог его уже что? Возненавидел. Да? Получается, что если есть такая практика у Бога, то где я застрахованный от того, чтобы не попасть в положение Исава? Где я застрахованный? Друзья, я хочу вам показать, что Писание на самом деле, когда оно говорит такие вещи, я верю, когда я закончу свою проповедь, вы полностью поймете эту мысль, друзья. Почему именно Бог любит Иакова, но ненавидит Исава? Друзья, я вам скажу так. Потому что каждый из вас, из меня, все мы можем быть в своей жизни или Иаковом, или Исавом. Когда мы рождаемся, друзья, в этот мир, мы рождаемся с вами с двоякою природою. У нас есть, внутри нас живет Иаков, и внутри нас живет Исав. И мы должны, друзья, в конечном итоге нашей жизни стать или Иаковом, или стать Исавом. Друзья, как ни прискорбно признавать, но мы должны понять эту простую мысль, что временами Бог ненавидит, потому что люди в процессе своего развития, я говорю о духовных людях, о верующих людях, они в конце становятся никем иным, как Исавом, и потом с претензией к Богу. А Бог говорит, я тебе сказал в самом начале, смотри, в какую сторону ты развиваешься, смотри, кем ты становишься, смотри, будучи верующим. Сейчас я, друзья, углублюсь, и я постараюсь вам объяснить, что я имею в виду под этими двумя вещами. Но я вам скажу, друзья, мы все, приходя к Богу, имеем эту двоичную природу. И знаете, почему я это знаю? Потому что апостол Павел говорит, я эту природу чувствовал всегда. Эта природа, она всегда восстает. Она никогда Богу не покоряется. Это плоть, потому что слово Исав происходит от слова красный. А слово красный на иврите, оно звучит как Адама. А Адама означает Адам. Адам первый, который из земли, из праха. Все, что принадлежит праху, должно быть, друзья, внутри нас уничтожено. Послушайте меня. Всегда эти две природы, они будут внутри нас. И они будут между собой сражаться. Природа плоти и природа духа, друзья. И они один другому не покоряются. И хотя они вдвое, в одной утробе, но мира между ними никогда не будет, друзья. Мы никогда не сможем примирить Исава с Яковом. И здесь, друзья, настает проблема. Знаете, почему проблема? Потому что в большинстве случаев мы не понимаем с вами некоторых вещей, которые в процессе той проповеди я для себя, друзья, понял. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, не буду углубляться, слишком много рассказывать вам о борьбе плоти и духа. Вы, как верующие люди, должны эти вещи знать. Вы должны понимать и видеть. Не то, что понимать и видеть, я скажу так, вы должны это до сегодняшнего дня все прочувствовать. Да? Чувствовали, когда против вас восставал Исав? Чувствовали? А сколько раз Исав побеждал в вашей жизни? Сегодня стоит, друзья, один очень интересный вопрос. Так как эти два брата постоянно враждуют, я верю, друзья, что эту историю мы можем с вами взять как образец для нашей духовной жизни, для нашей духовной брани. Первое, на что я хочу обратить внимание, скажите, кто вышел первый? Кто как бы на первом месте всегда? Кто первенец в этой борьбе? Видимый первенец, скажите. Исав или Яков? Исав. Вы не обращайте внимания, что временами даже наше служение скатывается на уровне Исава, да? И мы приходим сюда. Давайте приведу пример. Например, если собрание малочисленное, мало плоти в собрании. Большинство людей придет и скажет, да, не машу тут и делать, да? Но духовный человек, он на это не должен обращать внимания, он должен пройти и посмотреть, а как дела с Иаковом, да, или Израилем, как его назвать, как дела в этой церкви с духовной стороной, потому что неважно, друзья, вы можете собрать тысячи человек, но если там не будет духовной составляющей, это просто сборище. Я не буду говорить глубже, друзья. Поэтому вот так временами у нас бывает. Плоть всегда на первом месте у нас, друзья. Наши служения тяготят к этому, и мы должны применять усилия, я сейчас к этому подойду, чтобы Исав не возобладал ни в одной части нашей жизни. Чтобы он не был первым на наших служениях. Ни в коем случае плоть не должна здесь торжествовать, друзья. А как временами она, извините за выражение, прется наперед. Ты сказал хорошую проповедь, да? И сразу выскакивает Исав. Александр Павлович, какой вы молодец сегодня. Этот голос звучит не только от других, ты его слышишь внутри, ты выходишь с важным видом, потому что ты чувствуешь, что что-то сегодня произошло на духовном уровне, и хотя это произошло на духовном уровне, но Исав почему-то выбегает вперед Иакова, и это я. И нам нужно применить усилия, чтобы Исаву показать свое место, друзья. Знаете, почему я так могу проповедовать? Потому что хотя вышел Иаков второй, но он за что-то держался. За что он держался? Он держался за пятую. Вы знаете, что-то? Я не буду сейчас углубляться в иврит. Если вам интересно, я происследовал. Я просто вам дам свои выводы сегодня. Вы знаете, вы можете и найти. Вы помните, во многих местах есть написано, что если я ставлю пяту на кого-то, то что значит? Это я победил, то я торжествую над кем-то. Я ставлю пяту. И так он восторжествовал над торжествующих, друзья. Поймите эту тавтологию, вот это выражение. Мы должны торжествовать над торжествующими, потому что когда человек ставит свою пяту, он даже не думает, что кто-то, тот, кто под его пятой, да может восстать против него, да и что? Да и победить. И как нам, друзья, не тяжело, но временами на самом деле пяту плоти мы часто чувствуем везде, практически по всей нашей жизни мы чувствуем, как эта плоть ставит свою пяту на нас. Приходит время собрания, плоть поставила пяту, мы устали, да? Приходит время, я не знаю, какой-то и молитвы, опять мы чувствуем эту плоть. Мы видим, как суета нас, как деньги нас, как это все крутится вокруг нас, друзья. Вы знаете, что слово Исав, если взять с иврита, оно имеет несколько переводов. И один из переводов обозначает бояться. Бояться. То есть человек, который живет по плоти, это человек, который постоянно что-то боится. Да? Мы боимся потерять зарплату, мы боимся заболеть, мы боимся то, мы боимся то. И вследствие этих страхов, друзья, поймите меня правильно, потому что ну, я понимаю, что мы живем во плоти. И если я сейчас вам начну рассказывать красивую проповедь теоретическую, то я не хочу оторваться от практической жизни, потому что страшно потерять работу в Америке или нет? Да страшно. Страшно, да? Сестры, братья пожилые, потерять пенсию страшно, возьмет и перестанет Америка платить. Страшно. И вы понимаете, друзья, что вот этими страхами Исав, он всегда действовал. Я немножко забегу наперед, я еще об этом буду говорить. Скажите, чего он взял с собой 400 человек, когда он шел навстречу Якову? Как вы думаете? Какие у него вообще мысли были? Какие мысли были? Он, что он хотел? Я вот, когда я читаю, то если он хотел с ним обняться, как он это сделал, поплакать, то зачем было тащить за собой 400 вооруженных людей? Друзья, плоть, она всегда в этом положении. Она всегда будет на что? Устрашать она нас будет. Она будет говорить, что страшно, страшно жить, страшно, страшно, страшно, друзья. И нам надо научиться с этими страхами, что? Бороться. Нам надо понять, друзья, на самом деле, что даже если я потеряю все в этой жизни, все равно Господь меня не оставит. Духовный человек понимает, даже если я заболею самой страшной болезнью, у меня все равно остается надежда на моего Господа. У меня это есть, я на это буду уповать. И если ты будешь правильно уповать, ты увидишь, что даже болезнь не имеет над тобой власти и силы. Друзья мои, так вот, давайте научимся держать его. Я сейчас к этому приду. Я возьму еще несколько времени, чтобы к этому подойти. Но вы поймите меня правильно. Тот выходит первый, тот весь красный, тот весь страшный, тот весь сильный. Но Иаков каким-то образом умудряется захватить его за пятку. Да? И держится. Я вообще не представляю. Мамы, папы вы рождали. Конечно, мало кто из вас двое не рождал. Но я вообще не представляю таких родов. Представляете, тянут Исава тянут и вытаскивают Иакова туда, да? Вот это нам надо понять духовно, друзья. Нам надо понять духовно эти вещи, потому что временами плоть тянет, да пускай тянет, но пускай в конечном итоге будет Иаков. Пускай духовное выйдет наперед. Мы не можем ничего сегодня сделать. Мы с этой двоичной природой рождены. Мы с этим живем, друзья. Так вот, я еще раз напоминаю вам свою мысль, чтобы она была предельно ясная, друзья. То, что в нас от Иакова, Бог это в нас любит. То, что в нас от Исава, Бог это ненавидит. И сегодня идет борьба. Давайте, друзья, немножко углубимся. Хотелось бы, друзья, задать один простой вопрос. Как вы думаете, оставим историю Иакова и Исава, я задам один простой вопрос, который касается нашей духовной жизни. Как вы думаете, друзья, кто сильнее сегодня? Наш дух, я не говорю о Духе Святом, потому что я верю, что Иаков – это наш дух, дух человека. Кто сегодня сильнее среди этих двух, среди этой пары? Как вы думаете, сильнее ли сегодня дух или сильнее сегодня плоть? Кто сегодня сильнее в ракурсе силы, в ракурсе победы? Кто сегодня может возобладать и, давайте выражусь так библейским словом, и поработить? Кто сегодня сильнее? Как вы думаете? Кто сегодня сильнее? По практике, кто сегодня сильнее? Плоть или дух? Согласны все, что плоть? Друзья, на протяжении всей истории Исава и Иакова вы увидите, что на протяжении всей истории сильнее всегда был Исав. Сильнее всегда был Исав. Иаков приобретает имущество, у него много того, у него много скота, у него то. Кажется, ну что ты, Иаков, не заготовил себе каких-то воинов с собою? Ты же знаешь, что там Яков, что там тебя ждет Исав. Он человек воинственный. Вроде бы как бы должно быть по-другому, друзья. Но поймите меня правильно, мы не можем уповать на те вещи, на которые уповает Исав, потому что Бог это ненавидит. Если ты христианин, ты должен понять, да, плоть, она всегда сильнее. И многие христиане, я даже слышу такой приговор звучит в церквях, и говорят, ну да, ну что, мы не можем, ну что мы можем сделать? Мы понимаем, что вот эти вещи мы победить не можем. Друзья мои, скажите, есть плотские вещи, которые христианин не может победить? Это мы говорим теорию, Саша, нету. А на практике? А на практике сегодня пастыря, я слышу учителей, которые говорят, да ладно, просто исповедуйся, уже как есть, так есть, мы закрываем на это глаза. Мы переходим на другую ступеньку. Вы знаете, друзья, что есть грехи, за которые раньше отлучали, сейчас уже не то, что не отлучают, даже внушения не говорят, просто пришел брат, исповедовался, ну иди с миром, больше не греши, будем молиться и так дальше. А раньше можно было угодить на отлучку за такие грехи, братья-служителя знают и так дальше. Я вижу, друзья, я никого не собираюсь сегодня осуждать, я просто вижу, чтобы вы поняли, что сегодня деградация происходит у нас не в сторону Якова, а в сторону Исава. Сегодня Исав по какой-то причине начинает набирать силу, друзья. Эта сила была у него всегда. Он всегда, друзья, господствовал над Иаковом. И если бы он хотел, то он бы мог бы Иакова и уничтожить. Но вы знаете, что в этом противостоянии всегда был третий между ними. Всегда был третий. Знаете, что мне интересно? Я не буду зачитывать эти все места. Мне очень интересно, когда Яков возвращается назад, и он знает, что он должен встретиться с Исавом, и он боится, потому что он чувствует, что он что-то Исаву, друзья, должен. А скажите, что он так чувствовал себя? Потому что он у него украл первородство. Скажите, виноват ли Яков в том, что он у него отобрал первородство? Вообще эта история, можно было в нее углубиться, потому что эта история, она нам четко показывает, почему Бог ненавидит Исава, друзья. Эта история очень четко расставляет по полочкам те вещи, которые открывают для нас, почему Бог ненавидит плотских людей, почему Бог ненавидит людей, которые в церкви, но живут по плоти. Знаете почему? Потому что это люди, которые из-за

то настолько истощился, что он уже готов был умирать? Я не думаю, друзья, я не думаю. Потому что он бы в шатер туда не зашел. Это быть, надо быть таким истощенным, что надо в шатер приползти. Это надо голодать несколько дней. Друзья, но вот у Исава был какой-то страх. Я верю, что он не просто лгал, но он это реально чувствовал. И он думал, если я сейчас этого красного не поем, все, все, все, я умру. Или еще что-то. Друзья, это признак плотского человека. Когда сатана начинает на нас давить, и плоть восстает на нас, мы забываем о Божьем благословение. Для нас вещи плотские становятся на первый план, и мы готовы пожертвовать всем, что исходит от Бога. Только дай мне это сейчас и уже. Дай мне это красного, иначе я умру. А благословение? Да что мне благословение? Дай мне красного. Дай, дай, дай. И когда такой человек получает свое, потом наступает время, когда он возвращается к Богу и говорит, Боже, дай мне твое благословение. Получит или нет? Не получит. Поймите, о чем я говорю. Я говорю, друзья, о духовных вещах. Временами Бог намеренно создает эту ситуацию, точно так, как у Исава, чтобы проверить нас, какая природа у тебя вылезет и как ты будешь на это реагировать. Вот почему наших братьев Господь проводил через узы. Потому что ты сидишь в кабинете у начальника, и Исав тебе говорит, вот одна подпись. Одна подпись, и ты идешь в семью назад. Все будет нормально. Ты будешь с семьей, ты будешь ходить в церковь, ты будешь молиться. Одна подпись. И если ты эту чечевичную похлебку примешь, ты навсегда теряешь благословение. Я не хочу, друзья, разбирать, потому что часто спрашивают, ну а как с этими людьми, спасенные или не спасенные? Я не знаю. Это вообще не мое дело. Мое дело, друзья, показать вам, что Бог Иакова любит, а Исава ненавидит. Не допускайте этого, потому что впоследствии, когда нам надо будет благословение, именно тот выбор, который, я думаю, в глазах Исава был такой неважный, какой-то, да что-то благословение, а где, а какое оно? Оно было такое не сильно важное, но наступил момент, и Исав понял его важность, но был лишен этого. Друзья мои, вот почему Иаков себя считал перед Исавом должным. Но скажите, должный он был, по сути дела, или нет? Я не думаю. На мой взгляд, Иаков, то, что он там сделал, и то, что там Ревека сделала, там вообще Ревека, я бы сказал бы, сестры, вам в похвалу, она умница, молодец. Потому что Ревека, она не действовала просто, что она любила Иакова, да? А Ревека помнила, что ей было сказано. А что ей было сказано? А меньший он будет выше. А как это сделать? Так ему же благословение надо. Да? И потому Ревека, когда она говорила, ты за грех не бойся, этот грех будет на мне, то она знала, что никакого греха там не будет, потому что это Бог сказал. Все, что я делаю, я просто осуществляю Божье Слово и так дальше. Я не буду в это вникать. На самом деле Иаков ничем не должен Исаву, и он не должен его бояться. Но Исав всегда, друзья, считает, что мы ему чем-то должны. Обратите внимание, плоть всегда считает, что мы ей что-то должны, друзья. И она требует, она влияет на нас, она делает свою работу, друзья. И вы знаете, что самое обидное в этой ситуации, извините, это то, что Иаков, он тоже не до конца все понимал, как и мы. Я думаю, что здесь эта история очень четко показывает, потому что он постарался от Исава что сделать? Откупиться. Откупиться. Я пойду вперед, ну там одного стада, два стада, три стада. Скажите мне, друзья, можно ли откупиться от плоти? Есть люди, которые десятками лет откупаются от плоти. И так никогда от нее и что? Не откупятся. Скажите, взял Исав или не взял стады Иакова? Взял в реконце. Конечно, да? Вроде, да не, мне твое ничего не надо. Что ты там, мне твое ничего. Меня всего своего хватает. А сам тихонечку раз и это все забрал. Вот такая, друзья, плоть наша. Вот такая наша плоть. Вот так она есть. Там не тета, я такой-то, я да. А сам тихонечку все, что Иаков ему дает, все забирает. Знаете, зачем? Потому что когда Иаков отдает, то он беднеет. А Исав, когда принимает, он богатеет. И если не остановиться в этом удовлетворении плоти,

как многие люди это делают, то тогда дух наш становится абсолютно бедным, а плоть наша жирная, тучная. У нее все есть, потому что она обобрала Иакова абсолютно, до нитки обобрала. Да? Друзья мои, слава Богу, что у нас есть лайвстрим. Я не думаю, что может быть это все для вас. Но я знаю, друзья, что я проповедую о состоянии сегодняшнего христианства. Когда на самом деле в служениях важно на первом месте важно какие-то плотские вещи, важно деньги, важно власть, важно мое состояние и положение в обществе, друзья. Мне приходится сегодня слушать братьев, которые стремятся в какие-то парламенты, в какие-то министерства, друзья. Я не считаю, что это позиция, к которой надо сегодня стремиться. Потому что я верю, что рядовой молитвенник, помазанный Духом Святым, имеет больше влияния на этот мир, чем министр с папкой христианской, который, войдя в это общество, сам станет заложником Исава и будет платить ему дань, потому что по-другому в этом обществе нельзя, друзья. Поэтому я заканчиваю свою проповедь очень простой мыслью, знаете, друзья. Так вот, пробуем откупиться. Откупляемся, откупляемся, даем, даем. И в конечном итоге оно же не работает, друзья. Потому что ты, Исава, дарами не умилостивишь. Ну, давайте приведу пример, и вы меня поймете. Опять же, наступило время собрания. Так не хочется идти. Ну, так не хочется, ну, так хочется. Устал, так хочется отдохнуть. Наступило время собрания. Да ладно, заплачу плоть дани. Посплю сегодня, пропущу то собрание. Проспал, пропустил, и все. Плоть стала тучнее, а дух стал худее. Да? Настало время поста. Ну все, объявляю пост. Пришел обед, жинка что-то там накрутила, пошел запах. Да ладно уже, сегодня отпущу этот пост, отдам дань Исаву. Опять Исав свое взял, плоть сытая, тучнеет, а дух худеет. Друзья, таких примеров можно вам привести масса. Не платите дань. Потому что если вы перестанете платить дань, то Иаков, дух, будет богатеть, а плоть будет худеть. Да? И так сказать, по плоти это тоже полезно. Можно перейти на яблочную диету. Для духа хорошо. Последнее, друзья, о чем я хочу вам сегодня сказать, потому что на самом деле Яков был в проблеме, в серьезной проблеме, и в такой проблеме все мы с вами. Какая это проблема? Проблема – это Исав, вооруженный до зубов, который имеет силу и власть, против которого ты ничего не сделаешь. Друзья, я вам гарантирую, если плоть восстает на человека, в большинстве случаев человек ничего с этим восстанием сделать не может, потому что сил у нас мало. У нас такое, знаете, как у Якова, все нежное, все дойное, у нас такое невоинственное все в духовном смысле. И поэтому Бог преподает Якову глубокий урок. Он всех отпускает и остается сам. И там для него настает время Пенуэла, друзья. И вы не заметили, друзья, что когда он боролся с Богом, он не просил, чтобы Бог избавил его от Исава. Вы заметили это? Нет, он не просил. Он не говорил, сделай так, чтобы это порази этого Исава, развей, чтобы он заболел по дороге, чтобы он развратил. Все, что просил Иаков, он просил Божьего благословения. Он уцепился за Бога. Я не знаю, друзья, сам процесс. Я когда-то проповедовал на тему Пенуэла, там очень интересное все вот это, что происходило, почему он коснулся его состава бедра. Это связано, скорее всего, с тем, когда и Авраам, помните, он тоже, посылая слугу, он говорил, положи руку мне под бедро и так дальше. Я не буду это все... Это все имеет обетованческий смысл, друзья. А смысл обетования, который Бог дал Аврааму, Исааку, Иакову, друзья, это то, что он будет с ними везде, что он
благословит их, что Он их не оставит, что Он их укрепит. Вот в чем смысл. Он так говорит: Боже, Ты мне обещал, Ты мне говорил, Ты при камне там говорил, потом ангелов я Твоих видел. Благо, утверди это благословение на мне, утверди. И мы, друзья, даже не понимаем, что сила этого благословения, она способна сегодня повлиять на Исава, на наши плотские стороны. Когда мы встаем на колени и осознавая свою беспомощность, одолевает нас грехи, одолевает нас, друзья, искушения, одолевает нас различные страхи, которые приносит плоть. И мы можем поддаваться этим страхам, мы можем решать их как-то. Еще, не знаю, когда страх болезни, бежим к врачу, когда страх финансовый какой-то краха, берем по 3-4 работы, друзья. А можем мы этот вопрос решить так: встать на колени и не отпустить его, пока он нас не благословит. И вы знаете, друзья, я не знаю, правда или нет, еврейская традиция говорит, что у этих двух людей были как бы свои ангелы, да? Как бы у Исава был ангел и у Якова. И как бы эти два ангела, они отвечали один за Исава, другой за Якова. Вот так Мидраш говорит, я читал когда-то. Так вот, когда ангел Исава был сильнее, то типа Исав торжествовал, да? А когда был ангел Якова сильнее, то Яков торжествовал и так дальше. Так вот, Мидраш говорит, что вот это, в этот момент он боролся с ангелом Исава и его там победил. Да. Я не знаю, так это или нет. Это просто Мидраш. Интересно вообще, это, как информацию я вам даю, друзья. Но для меня важно, что он, попросив Божьего благословения, друзья, изменил что-то на духовном уровне. Потому что я глубоко верю, друзья, что когда Исав выходил из своего дома, и когда он сказал: ты, соберись, 400 человек, вы идете со мной, мы идем встречать Иакова, я знаю, друзья, что он шел навстречу Иакова не с миролюбивыми намерениями. Он не собирался Иакова обнимать, он не собирался плакать у Иакова на груди. Не это было у Исава в голове и у Исава в сердце. Но он выходил с желанием отомстить, я ему докажу, этот обманщик его пересекает, хорошо, я его встречу, он меня запомнит надолго, и вдруг где-то под дороги, друзья, сердце Якова и Исава абсолютно изменяется на 180 градусов. Просто как будто другой человек становится. Что случилось? А случилось то, что Яков стоял на коленях и искал Божье благословение. Он понял, что здесь ничего, ни дарами его не задобришь, ничем не задобришь. Что остается? Бог, надежда моя, Господь, упование мое. Если нас теснит грех, если у вас есть вещи, которые вы исповедуете, и не можете, потому что Исав оказался сильнее. Друзья, склоните колени и простойте на коленях достаточно долго, чтобы почувствовать, что его благословение пришло. И вы увидите, друзья, что Исав будет слабее вас. У него 400 воинственных, у него все есть, но он ничего не может делать, потому что Бог, сильный Господь, изрек о тебе свое благословение. Мы помолимся за это. Давайте склоним колени. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Християнин, твое высокое звание, ты ни на миг об этом не забудь. На лобном месте горечью страданий Христос определил земной твой путь. То путь молит не так от разу к разу, но постоянных, пламенных таких, что наполняет душу, сердце, разум немногословных, но всегда живых. Когда тебе святое небо встретит, и жизнь твою тебе покажет Бог, как будет радостно тогда ответить: «О мой Господь, я сделал все, что мог». Я мог молиться Богу утром ранним, мог не ответить гордым словослу, я в церкви мог не пропускать собраний и не молчать, но петь тебе хвалу.

светит пред великим Богом, чтоб не краснеть от позднего стыда. Христианин трудиться должен много, путь христианства — это путь труда. Не забудь об этом. Аминь.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея. Пастор Первой Пресвитерианской Церкви в Ауборне доктор Лансинг приехал в Ютику, чтобы увидеть пробуждение, и настоятельно просил меня какое-то время потрудиться вместе с ним. Летом 1826 года я выполнил его просьбу. Вскоре после приезда в Ауборн я обнаружил, что некоторые профессора теологической семинарии этого города противились пробуждению. К тому же значительное число служителей восточных штатов вели с ними переписку, выражая негативное отношение к пробуждению. До моего приезда в Ауборн я не осознавал, с каким противлением мне придется столкнуться со стороны служителей, не знавших меня лично и попавших под влияние ложной информации о моем служении. Но вскоре я узнал о системе шпионажа, созданной объединением служителей церквей для того, чтобы препятствовать мне и предотвратить распространение пробуждения, которое происходило благодаря моим трудам. Приблизительно в то же время мне передали слова мистера Нелтона, который сказал, что я не могу поехать дальше на восток, так как все церкви Новой Англии для меня закрыты. Мистер Нелтон выступил в Ауборне против распространения пробуждения. Мне также попало в руки письмо доктора Бичера, в котором он призывал мистера Нелтона мужественно оказать сопротивление мне и пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Он обещал, что когда соберутся служители Новой Англии, они все поддержат его оппозицию. Но сейчас я вернусь к рассказу о том, что происходило в Ауборне. По приезде, как я уже упоминал, я был удивлен тем, сколь развита была система шпионажа. Мистер Фрост из Уайтбера узнавал о многих подобных фактах и рассказывал мне. Я никогда не говорил об этом публично, и если мне не изменяет память, в личных разговорах тоже не упоминал. Но все отдавал в молитве Богу. Каждый день я искренне нуждался в Божьем водительстве и просил Его показать мне тот путь, по которому должен идти, оказать мне милость, чтобы я мог пережить бурю. Никогда не забуду того ощущения, которое однажды пережил. Господь показал в видении то, что ждет меня впереди. Когда я молился, Он приблизился ко мне настолько, что моя плоть буквально задрожала. Я содрогался с головы до ног, ощущая присутствие Божье. Сначала мне показалось, что я был на вершине горы Синай и слышал раскаты грома, а затем в присутствии креста Христова. Я не помню, чтобы еще когда-то в своей жизни находился в таком трепетном и благоговейном состоянии перед Богом. Но вместо того, чтобы, испугавшись, бежать от Него, я приближался все ближе и ближе к Богу. Его присутствие наполнило меня невыразимым благоговением и трепетом. Я находился в глубоком смирении, и Господь наполнил меня твердой верой в то, что Он будет со мною, поддержит, и никакое сопротивление не остановит меня. Мне ничего не нужно предпринимать в отношении козней, которые строили мне, а продолжать свой труд и ожидать избавления от Господа. Я никогда не смогу передать того ощущения Божьего присутствия и всего, что произошло между Богом и моей душой. Это наполнило меня абсолютным спокойствием, избавило от подозрительности и наделило меня самыми добрыми чувствами к братьям, которые в заблуждении объединились против меня. Пришла уверенность, что все закончится хорошо, просто нужно довериться Богу и продолжать свой труд. И когда поднималась буря и противление увеличивалось, я ни на минуту не сомневался в том, чем все закончится.
Меня никогда это не беспокоило, и я не просыпался с мыслью об этом. На первый взгляд, казалось, будто все церкви были готовы объединиться, чтобы не допустить меня к себе на кафедру. Они были настолько обмануты, что не видели другого выхода, как объединиться против меня, и, как они выражались, не сложить его. Но Бог заверил меня, что им это не удастся. Отрывок из 20 главы книги пророка Иеремии постоянно звучал в моем разуме с великой силой. Там говорится следующее: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат со мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят они, попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Иеремии 27:12. Я не хочу сказать, что этот отрывок буквально описывал то, что происходило в моей жизни, или выражал мои чувства. Но в нем было столько сходства с моей ситуацией, что я часто находил в этом тексте поддержку для своей души. Господь не позволил противлению повлиять на меня. Могу честно сказать, что, насколько помню, я никогда не желал зла ни мистеру Нелтону, ни доктору Бичеру, ни кому-либо еще, противящемуся моему труду. Несмотря на то отношение, которое выражали некоторые богословы Аубурна, Господь проводил свою работу и там. У мистера Лансинга был большой приход, значительную часть которого составляла интеллигенция. Пробуждение быстро распространилось среди людей и обрело силу. Именно в то время доктор С. из Аубурна, который до сих пор проживает там, обрел великое благословение для своей души и стал заново рожденным человеком. Когда мы приехали туда, доктор С. был старейшиной пресвитерианской церкви. Из-за маловерия его деятельность была неэффективной. Однако вскоре на него сошло глубокое осознание греховности. Томления души довели его до отчаяния. Так продолжалось несколько недель, пока однажды вечером на молитвенном собрании его чувства не взяли над ним верх, и он упал на пол. Затем Господь открыл его глаза на реальность спасения во Христе. Это случилось сразу после того, как я покинул Аубурн и отправился трудиться в Трою, штат Нью-Йорк. Вскоре и доктор С. приехал туда. Когда я его увидел, он воскликнул: «Брат Финей, они похоронили Спасителя, но Христос воскрес!» Доктор С. чудесным образом получил крещение Святым Духом, и с того момента его всегда видели радующимся. В результате неодобрения моих трудов многими служителями в Аубурне возникло сильное противление со стороны первых лиц этого города.
но Дух Господень в обильной мере сошел на людей, и работа продолжалась. Я помню, однажды в воскресенье на утреннем служении в своей проповеди обратил внимание на то, как некоторые мужья препятствуют своим семьям и мешают им получить спасение. Я очень ярко описал один подобный случай и сказал: «Возможно, если бы я был близко знаком с вами, то мог бы назвать конкретно имена тех людей, которые так себя ведут в своих семьях». В тот момент один прихожанин закричал: «Назовите меня!» Затем он опустил голову на спинку переднего сиденья и задрожал всем телом, глубоко переживая в душе. Оказалось, что именно так он вел себя по отношению к своей семье. И в то утро поступал точно так, как я говорил об этом в проповеди. Крик «Назовите меня!» вырвался неожиданно сам по себе. И этот человек не мог ничего с этим поделать. Но, боюсь, он никогда так и не отдал свое сердце Господу. А в Абурне проживал один шляпных дел мастер по имени Экс. Его жена была христианкой, а он — универсалистом и противником пробуждения. Его враждебное отношение к пробуждению дошло до того, что он запретил жене посещать собрания. Несколько вечеров подряд она оставалась дома. Однажды вечером, когда за полчаса до начала богослужения прозвенел колокольчик, миссис Экс, очень переживавшая за состояние своего мужа, решила уединиться в молитве и полчаса изливала душу Богу. Она рассказывала ему, как ведет себя ее муж, не позволяя ей посещать собрания. В своей молитве она пережила особое единение с Богом. Когда раздался звон колокола, возвещающий о начале богослужения, она вышла из комнаты и в гостиной увидела мужа, который вернулся из магазина. Он спросил ее, хотела бы она пойти на собрание, и если да, то он пойдет вместе с нею. Позже он мне рассказал, что в тот вечер решил пойти в церковь для того, чтобы, критически послушав проповедь, укрепиться в своем мнении. Или, по крайней мере, найти что-то, над чем можно было бы посмеяться. Когда он предложил жене пойти вместе с ним, она удивилась, но согласилась, и они вместе пошли на служение. В то время, конечно, я ничего об этом не знал. Целый день я был настолько занят посещениями и общением с новообращенными, что даже не имел времени подумать о теме проповеди. Текст из Писания лег мне на душу только в начале собрания. Это были слова человека, одержимого нечистым духом, который кричал: «Оставь нас в покое!» Я взял эти слова за основу и начал проповедовать, пытаясь показать поведение тех грешников, которые хотят, чтобы их оставили в покое и не хотят иметь ничего общего со Христом. С Божьей помощью, в доступной форме, я образно донес до слушающих то, что так поступают и сейчас некоторые люди. Во время проповеди один человек упал со своего места прямо возле прохода и ужасно закричал. Всеми присутствующими овладел благоговейный трепет. Крик этого человека был настолько сильным, что пришлось прервать проповедь. Попросив людей остаться на местах, я направился к тому человеку, чтобы поговорить с ним. Это был мистер Экс, о котором я только что упоминал. Дух Господень так сильно обличил его в грехе, что он не мог усидеть на месте. Когда я подошел к нему, он рыдал, словно ребенок, исповедуя свои грехи и обвиняя себя в ужасном поведении. Мне удалось сказать ему несколько слов, на которые он почти не обратил внимания. Им завладел Дух Божий, поэтому я больше не стал ничего ему говорить. Все знали этого человека. Его плач и всхлипывание были слышны по всему помещению.
Какое-то время я стоял спокойно, стараясь понять, смогу ли продолжить проповедь. Но его рыдание было таким громким, что это оказалось невозможным. Никогда не забуду выражение лица его жены, когда она гладила его по голове, склоненной на ее колени. Ее лицо сияло великой радостью и торжеством, которое невозможно выразить словами. Мы помолились, а затем распустили собрание. Несколько человек отвели мистера Экс домой. Сразу же после этого он попросил привести его товарищей, с которыми высмеивал Божью работу. Он не мог успокоиться, пока не рассказал им о своих переживаниях. И делал это он с сокрушенным сердцем. Он был настолько подавлен, что несколько дней не мог выйти из дома, но посылал за своими друзьями, которых желал видеть, чтобы рассказать им о пережитом и убедить их спасаться от грядущего гнева. Как только он оправился после случившегося, сразу же взялся за дело Божье, являя собою образец смирения и простоты. Проявив себя очень ревностным тружеником, он вскоре стал диаконом и сделал очень много полезного. Его покаяние было настолько явным и сильным, а результаты труда столь заметны, что все это заставило замолчать оппозицию. В городе было несколько богатых людей, которые противились доктору Лансингу и мне. После того, как я уехал, они объединились и создали новую конгрегацию. В то время большинство из них были необращенными людьми. Пусть читатель имеет это в виду, потому что в надлежащее время я упомяну о результатах этого противостояния, о формировании новой конгрегации и о последующем обращении почти каждого из наших противников. Находясь в Абурне, я иногда проповедовал в соседних селениях. Пробуждение это распространялось также и дальше, за пределы тех селений. Вскоре после моего приезда в Абурн произошло одно поразительное событие, о котором я должен кратко рассказать. Мы с женой были гостями пастора церкви, доктора Лансинга. Церковь настолько слилась с миром, что неверующие люди обвиняли ее членов в том, что они идут в первых рядах поклонников моды, изысканных нарядов и всего мирского. Поэтому в своих проповедях я призывал церковь к реформации и пробуждению. В одно из воскресений проповедовал об отношении церкви к миру, и это слово очень глубоко коснулось сердец людей. В конце своего обращения я, как всегда, попросил пастора помолиться. Он был настолько впечатлен проповедью, что вместо обычной молитвы коротко, но очень искренне обратился к церкви, поддержав мою позицию. Вдруг в зале поднялся один человек и осторожно, но ясно сказал: «Мистер Лансинг, я не поверю сказанному вами, пока вы носите манжетную рубашку и золотое кольцо, пока ваша жена и дочери одеваются в самую модную одежду». Казалось, это чуть не убило доктора Лансинга. Он ничего не ответил, но склонился над кафедрой и зарыдал. Он рыдал, как ребенок. Почти все опустили головы, и многие тоже зарыдали. Если не учитывать всхлипываний и вздохов, то можно сказать, что в здании воцарилась тишина. Я подождал несколько минут, но поскольку доктор Лансинг находился в прежнем состоянии, встал, кратко помолился и распустил собрание. Я возвращался домой с дорогим мне пастором, который получил сегодня душевную рану. Когда вся его семья вернулась из церкви, он снял кольцо. Это было тонкое кольцо, которое вряд ли могло привлечь внимание. Затем доктор Лассинг сказал,

Он был прекрасным христианином и замечательным пастором. Почти сразу после этого события церковь открыто раскаялась в отступничестве и потере христианского духа. Соответственно, был составлен документ, в котором выражалось полное исповедание. Этот документ был предоставлен на утверждение церкви, а также прочитан вслух. Во время чтения многие плакали. С этого момента наша работа пошла с большой силой. Исповедание звучало из глубины сердец. В нем не было обмана, поэтому Бог милостиво принимал его, и языки противников умолкли. К сожалению, многие церкви и служители духовно были очень слабы, поэтому пробуждение застало их врасплох. Я не удивляюсь тому, что многие не поняли, что это работа Святого Духа, и не приняли все те чудные дела Божьи. В Аубурне, в соседних городах и по всему штату, куда распространился наш труд, было очень много интересных случаев покаяния. Весной 1831 года я снова приехал в Аубурн и увидел там новое мощное пробуждение. Тогда же произошли очень необычные и интересные события. Я еще расскажу об этом. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время.

Учитель благой. Матфея 19:16. Если молодой человек в разговоре с Господом использовал такое обращение, то я тем более должен. Он воистину для меня учитель в двояком смысле. Во-первых, он руководит и наставляет. Во-вторых, учит и обучает. С одной стороны, я с радостью выполняю все его поручения, а с другой, внимаю ему, сидя у его ног. Я как слуга его, так и ученик, и наличие того и другого считаю высшей честью. Если он спросит, почему я называю его благим, у меня готов ответ. Никто не благ, как только один Бог. А ведь он и есть Бог, и вся благость Триединства отражается в нем. На моем жизненном пути я нашел его настолько благим, что всем лучшим, что есть во мне, я несомненно обязан ему. Он был благ ко мне, когда я был мертв во грехе, ибо он воскресил меня силой своего духа. Он был благ ко мне во всех моих нуждах, испытаниях, трудностях и переживаниях. Лучшего учителя просто быть не может, ибо учительство его — свобода, а руководство его — любовь. О, если бы я был хоть на одну тысячную благ, как он! Как он учит меня! Он невыразимо добр, его доктрина божественная, его отношение снисходительное, дух его — сама нежность, наставление его безупречно, а истина, которую он исповедает, чиста. Все его учение ведет к благости, освящая и наставляя учеников. Ангелы находят его благим учителем и с радостью воздают ему хвалу его ног. Святые прошлых веков тоже находили его благим учителем и радостно пели: «Я слуга твой, он наставник». Да будет не менее полезным и мое собственное свидетельство. Я буду нести его друзьям и знакомым, ибо, возможно, через это свидетельство они начнут искать Господа Иисуса Христа как своего учителя и наставника. Да будет так. Они никогда об этом не пожалеют. Если они возьмут на себя его легкое бремя, они обнаружат, что несут столь привилегированное служение, что им захочется нести его вечно.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает, «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали. Смотрите, говорит Он, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. И кончает Господь свою беседу такими словами. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель-дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее ясно видна его тень. Поэтому в своих посланиях апостол Иоанн предупреждает о действующем духе Антихриста. «Дети, — говорит он, — последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познали из того, что последнее время». И в своем втором послании он вновь напоминает об опасности прельщения. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? «Великие знамения, — говорит Слово Божие, — так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми». Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. «Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле». И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, испытывайте духов, не всякому духу верьте. Слово «дух» часто повторяется и не случайно. И вот с этого мы должны начать, дорогие мои, как распознать духов, какие от Бога и какие из других источников. Имейте в виду, что сатана действует через людей. И чтобы понять и различить его действия от Божьих, на основании Слова Божия мы должны узнать, кем является человек, что человек из себя представляет. Сатана может действовать только через человека. Человек является его орудием. Через человека он совершает чудеса и знамения. Точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. И Слово Божие мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге Бытие сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божие в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел указывает на эту триединность человека. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости. Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действие дьявола и действие Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их. И таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовное благословение от Бога, фактически мы переживаем человеческое, а вовсе не Божье. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, через него, за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наше чувство. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем потому, что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божье, о душе человека. «Когда Адам согрешил и пал, то он умер». Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них оборвался контакт с Богом. Они утратили связь с Богом, которую они имели до своего падения, потому что мы читаем, что «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая после того, как они согрешили». Вот почему апостол Петр, обращаясь к верующим в Ефесе и сравнивая, кем они были раньше и кем они стали во Христе, говорит им: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека, душа, продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в первой главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. И «Благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам, какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, во Христе он стал новым творением, однако в нем еще осталась его ветхая падшая натура. И вот когда он родился от Бога, ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба, борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом.

Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамения и чудес через силы человеческой души, находящейся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. «Знай же, — говорит Слово Божие, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны, они будут руководиться душой, а не духом». И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальные благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь, вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе, но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего Искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Мой друг, а если ты еще не спасен, то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верить.

верой принять его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосферы, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.

Дорогие друзья, как расставлены приоритеты в вашей жизни? Что является для вас главным? Мирское, материальное или же духовное? Если завтра наступит второе пришествие Иисуса Христа, что станется с системой ваших ценностей? К сожалению, многие христиане тайно надеются, что Он повременит со своим возвращением. Как это печально! Если вы предпочитаете принадлежать этому миру, вместо того, чтобы находиться в славных обителях Божьих на небесах, значит, вы не ожидаете с любовью Его пришествия. Бога печалит, когда приходящее в этом мире для нас более ценно, чем жизнь в предвкушении славы Его присутствия. Друзья, давайте более внимательно взглянем на то, чему мы отдаем предпочтение. Если мы действительно благодарны Богу за спасение, дарованное нам, мы будем жить в надежде на полноту этого спасения в будущем. Пусть и наше сердце будет преисполнено желанием, которое в книге Откровения выразил Иоанн Богослов. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Лука 22 глава, 60 и 61 стих. Петра прервали, прервал сын. Симона Петра, когда он говорил, прерывали трижды: Отец, Сын и Святой Дух. В этих трех случаях есть уроки и для нас. Рассматриваемый сегодня отрывок говорит о чрезвычайно важном событии в жизни Петра, о котором он наверняка никогда не забывал и который стал для него поворотным моментом. Он трижды отрекся от Господа Иисуса. Эта история оказалась поучительной для его духовного роста, но она также поучительна и для нас. Если тот, кто был так предан Христу и так сильно любил Его, предал Его, будучи под давлением, будучи искушаем, то и мы можем. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть? 1 Коринфянам 10:12. Господь предупреждал Петра, что такое случится, что он, прежде чем пропоет петух, трижды отречется от него. Но было и его ободрение. «Я молился о тебе», ответом на что, увы, стали слова «Я готов». Эти два простых слова предзнаменовали падение Симона. Нет, он не был готов. И мы тоже не готовы, если не бодрствуем и не молимся. Именно в связи с этим Христос сказал: «Будь бодр! Дух бодр, плоть же немощна» Матфея 26:41. Петра, когда еще говорил он, прервало пение петуха, и чары самообмана улетучились. Он вспомнил слова Господа. Сын Бога использовал такое незначительное создание для того, чтобы напомнить Петру о своих словах. Как милостив Господь Иисус, который восстанавливает наши души!

Спаситель мой, как больно слышать мне, как мир безумный над тобой смеется и лежит на самом дне глубокого и смрадного колодца. Смеются те, кто слезы должен лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощенье у тебя просить, как страшно смертнику перед концом смеяться. Смеясь, несут грусть тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жить боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звенит в те дни, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасение, но ищут что угодно на земле, от мерзости до ложных идеалов. И только не спешат прийти к тебе, чтобы твоя любовь их осияла. Разумный человек так низко пал, чтоб образ Божий стал в нем тенью жалкой, умом своим почти до звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. И вот спустя так много лет, с тех пор, Иисус, как мы тебя распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь, ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что громче всех смеется. Зовешь того, чья голодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит, едва дыша, того, кто в луже жажду утоляет. Зовешь и тех, кто от греха ослеп, чьи уши слышать правду не желают, того, кто погребен при жизни в темный склеп и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Приди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний, ведь ты меня совсем-совсем не знал. Но я Господь, твое я имя знаю, не ты меня, а я тебя искал. Приди ко мне, я все тебе прощаю, ты можешь по-другому жизнь прожить. Иди ко мне, пока еще не поздно, скажи мне «да» или «нет». Сейчас скажи, на свете нет решения серьезней. Ты изнывал от жажды в летний зной, искал воды, я дам иную воду, я душу напою живой водой, ты будешь жить и обретешь свободу. Приди ко мне, я для твоей души дам жизни хлеб, я стану сам тем хлебом. Приди ко мне, сегодня поспеши, я подниму тебя, я распят был однажды, я покажу тебе мир без войны, без слез и смерти, без греха и страха, мир вечных слов любви, мир тишины. Есть лучший мир, он для тебя распахнут. Мой друг, ты слышишь этот вечный зов? Остановись хотя бы на мгновение. Зависит жизнь твоя от этих слов. Ты хочешь? Спеши принять решение. Скажи Христу короткое «прости». Скажи, пока еще открыта дверь. Он хочет, может и тебя спасти. Меня он спас. Чья очередь теперь?

Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи, в 6 часов слушайте свидетельства, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Второе послание Фессалоникийцам, глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таких увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Я тебя вопрошаю, Боже, не гибну ли я, открой. Все чаще меня тревожит, не слышу я голос твой.

0: плачет, лежа в своей постели. Как прожила я на самом деле? Всю жизнь копила добро по нитке, а позади лишь одни убытки. Ошибок столько, что не исправить, и груз греховный, как ноша, давит. Была со всеми в жизни личной, суровой, гордой, эгоистичной, и очень много кого любила, ран глубочайших понаносила. Ах, если б жизни вернуть мгновение и попросить бы у всех прощения, начать по новой и жить достойно.
1: День и ночь. Псалом 1:2. Когда, будучи в собрании, я смотрю на молодых людей, внимательно слушающих проповеди, мне кажется, что они всем своим видом говорят Богу: «Да, Господи, это для меня, я хочу жить для Тебя». Все это доставляет мне огромную радость. Когда вы встретите сегодняшний день, пусть в душе у вас прозвучит псалом: «Мой Бог, скала, сокрыт в нем я, покров во время бури». Помните, Бог рассчитывает на вас.

Закрытые двери. Где видим мы их в нашей жизни, в нашем мире? Да всюду, на всех уровнях человеческого сознания. Из разговоров собственных житейских проблем и даже научных обобщений можно получить подтверждение тому, как закрываются двери перед Богом. Каждый по своему опыту знает, что порой безверие и бездуховность не только отдельных людей, но и целых народов так подавляюще действует на нас, что мы не в состоянии что-либо сделать. И впрямь мы так долго молились, а в результате, по нашему мнению, ничего не произошло. Так сколько же можно стучаться в закрытую дверь? Возможно, почти каждый из нас пережил похожее разочарование. И вместо того, чтобы продолжать с верой молиться, мы впадаем в отчаяние. «Господь считает меня недостойным. Он не слышит меня. Нет у меня успеха в деле, о котором прошу, и не будет никаких сдвигов. Я не могу победить». Так человек закрывает для себя возможность спасения. Но Иисус говорит: «Не сказал ли я тебе, что если ты будешь веровать, увидишь славу Божию?» Закрытые или закрывающиеся двери лишь для того, чтобы отнять у нас мужество, склонить к бездействию или к отступлению. Предположим, мы относимся к тому, что происходит в мире или с нашим народом, с ужасом, возмущением или негодованием. Достаточно ли этого? Бог хочет, чтобы мы были рядом с Ним, на Его стороне. Если почва под ногами колеблется, соберись внутренне и воззри на Господа. Все свои надежды свяжи с Ним. Трудности и попытки их преодоления, сомнения и противоречия — все приходит в состояние гармонии и покоя, если мы открываемся Богу. Всей силой своей радеет Господь о нас, о том, чтобы отворялись двери и ворота не затворялись.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Поезд остановился на тупиковой станции Алейск в Алтайском крае. Через открытые двери вагона мы увидели море грузовых бортовых машин. Нас стали сажать по несколько семей в машину. Изголодавшихся, усталых людей под проливным дождем в открытых машинах повезли в Алтайские горы, которые находились за много километров от Алейска. После тяжелых часов тряски под дождем нас, продрогших, промокших и голодных, выгрузили возле клуба и стали распределять по животноводческим хозяйствам. В эту местность до нас были сосланы немцы, калмыки, эстонцы, литовцы и латыши. Мы попали в совхоз «Ворошиловка». 5 семейств определили в бывший телятник, где ранее жили новорожденные телята. Нас было 21 человек. В помещении вдоль стен были устроены нары. Нашей семье места не хватило. Когда мы спросили родителей, где нам ложиться спать, папа сказал, что наше место будет на полу, и мы ляжем звездочкой. Нам, детям, очень понравилась эта идея. Мы нанесли соломы на пол, и после молитвы все легли головой в центр, а ноги в стороны, и получилась звезда. Так мы промучились всю зиму. В начале лета нам выделили землянку. Лето в Алтайском крае жаркое, а зима очень суровая. В землянке было сыро, и через 2 месяца мы стали болеть. Папа обратился к начальнику совхоза за разрешением дать ему лес и все, что можно для постройки дома. Стены папа обещал сделать из глины. За летом мы с семьей построили себе маленький домик. Так Бог нам помог переселиться в более пригодное жилье. Документы у нас отобрали. Уходить дальше 18 километров от места жительства мы не имели права. Каждый месяц приезжали представители комендатуры из Чарышского района, около 60 километров от нас, для того, чтобы проверить сосланных. И мы все должны были отмечаться. Однажды, когда комендант вызвал всю нашу семью в контору для росписи, папа попросил его объяснить, за что нас сюда сослали и на какой срок. Комендант сказал: «Так вы же кулаки, имели свой магазин и 2 работников-батраков». «Никогда такого не было», — удивился папа. «При румынской власти я работал у помещика, а когда пришла советская власть и стали организовываться колхозы, я один из первых пошел туда, потому что лошадку у меня забрали. А чем прокормиться?» Комендант говорит: «Это правда?» «Да, правда». Тогда он улыбнулся и спрашивает: «Ты был пресвитером баптистской общины?» «Ты основатель общины баптистов в Тараклии?» «Да», — говорит папа, — «у меня и пресвитерское свидетельство с собой. Я один из первых членов в селе и был первым пресвитером. Вот за это тебя и сослали сюда. Ты спрашиваешь, на какой срок?» «На всю жизнь». «Бог знает, на какое время сослали», — только и ответил папа. Жили мы на Алтае бедно. Хлеба не видели годами, но картошку, морковь, брюкву и сахарную свеклу давали. Вместо молока получали обрат. То, что оставалось от молока после сепаратора. Голод был страшный. Зимы в Алтайском крае суровые. Мороз доходил иногда до 40 с лишним градусов ниже нуля. А валенки нам не давали. Дети и взрослые носили резиновые сапоги и огромные ботинки на 2 размера больше. Чтобы ноги так не замерзали, обматывали их бумагой и соломой. В школу ходил по лесу. Пока в мороз дойдешь, ноги примерзали к ботинкам. Учителя первым делом помогали отогреть ноги. Случалось дорогой натыкаться на замерзших людей, которые были объедены волками и лисами. Но Господь был милостив и хранил меня. В 1955 году я закончила 10 классов и заявила желание учиться дальше. Комендант дал согласие, но документы никакие не выдал. А без документов куда пойдешь поступишь?
пришлось пешком идти за 60 километров в Чарышский район, в комендатуру, для того, чтобы выпросить хоть какую-то справку для поступления в институт. Леса в тех районах кишели голодными волками и лисами. Рано утром, перед тем, как мне уходить, папа с мамой помолились и отправили меня в путь. И Господь услышал молитву папы и был рядом со мной. Добиралась я целый день. Где бежала, где шла спокойно. Пришла на место, когда уже стемнело. Я постучала в первый дом. И можете себе представить, попала к верующим. Старенькие дедушка и бабушка, фамилия их Жирных, тоже оказались баптистами, сосланными раньше нас. Они меня напоили и накормили. Я рассказала, как с раннего утра из совхоза Ворошиловка шла пешком 60 километров в район. Они, слушая меня, плакали и удивлялись, как я могла преодолеть такое расстояние пешком. Я посидела минут 15-20, а когда попробовала встать на ноги, не смогла. Дедушка и бабушка плакали, молились и почти всю ночь возились со мной и растирали мне ноги. На следующий день, где-то после обеда, я смогла встать и пойти в комендатуру. От усталости я даже говорить не могла. Но Бог расположил коменданта, и за 2 часа мне дали справку для того, чтобы я могла поехать поступить в институт. Спустя 1.5 дня, когда я немного пришла в себя, дедушка с бабушкой отправили меня с попутным шофером на самосвале. Он меня немножко подбросил, а дальше я добралась домой пешком. Поехала я учиться в город Горно-Алтайск, в педагогический институт. Поступать решила на самый сложный физико-математический факультет. Хотела таким образом испытать Бога. Как только устроилась в общежитие института, сразу пришла повестка явиться к начальнику милиции. Я, конечно, тут же помчалась. Начальник милиции встретил меня неприветливо. «Хорошо, что пришла сама, хотя если бы не пришла, мы бы все равно разыскали. На вас у нас здесь все документы. Ставлю в известность, что вы не имеете права никуда выезжать из Горно-Алтайска. Мы за вами следим. Как только поступите в институт, возьмите справку от директора, что вы студентка, и придите сразу ко мне. Как дочь врага народа, каждую неделю вы должны отмечаться». Вышла от начальника милиции и решила перед экзаменами съездить в соседний Бийск, прогуляться. Когда мне еще выпадет такой шанс? Все сидят зубрят, готовятся к экзаменам, а я решила отдаться на милость Бога, продолжала его испытывать. Сдала я все экзамены, прошла по конкурсу, поступила в институт. Тут же обратилась к директору за справкой, что я теперь студентка Горно-Алтайского педагогического института. С этой справкой прибежала к начальнику милиции. От бега я так задыхалась, что даже говорить не могла. Он увидел меня задыхающуюся, подошел и после того, как я протянула справку, успокоил меня и выдал мне паспорт. Хоть он был временный, на 6 месяцев, но все-таки паспорт. Первый документ после стольких лет ссылки. Так началась моя самостоятельная жизнь. Папа и мама, когда провожали меня на учебу, напутствовали мне. «Смотри, главное — иметь страх Божий. Помни, что Бог тебя видит, хотя нас рядом нет. Придет час, Господь явится за церковью и возьмет нас с земли. Не будешь с Богом, останешься и погибнешь навеки». Я была дочерью верующих родителей, но еще не получила возрождения. Христос еще не жил в моем сердце. В нашей семье дети молились, как только начинали говорить. И я тоже много молилась с детства, и силу молитвы узнала на собственном опыте. Во время голода в 1946 году, когда мы просили у Бога хлеба, Он слышал молитвы и отвечал. И в школе Он отвечал мне на молитвы. Однажды я никак не могла решить задачу по математике. Обратилась за помощью к папе,
а он убедил меня попросить содействия у Господа Иисуса Христа. Я помолилась и сидела над задачей до поздней ночи, но никак не могла решить. Однако ночью во сне кто-то будто продиктовал мне решение. Утром я встала, и все осталось в памяти. Учитель был очень удивлен способу, которым я решила задачу. Так что с детства я видела ответы на свои молитвы, но еще не имела внутреннего свидетельства, что я дитя Божье. Письма родным я посылала каждую неделю, а папа мне отвечал. Если ответ не приходил долго, я была печальная и тревожная. Студенты замечали и спрашивали: «Ты чего такая печальная? У тебя кто-то умер?» Как только придет письмо от родных, я радуюсь, что церковь еще на земле, что еще есть время для моего обращения. Студенты замечали перемену настроения и спрашивали: «Ты что, лотерейный билет выиграла? Что такая радостная?» Я ничего не отвечала. Тайну моей радости им не говорила, потому что не имела свидетельства в себе, что я Божье дитя, хотя читала Евангелие и молилась Богу. Так было постоянно. Я то радостная и веселая, то печальная и мрачная. Постепенно студенты заметили, что я не такая, как они. Они позволяли себе многое, будучи мирскими людьми, о чем и говорить стыдно. Я написала родителям, что в ужасе от того, какие люди меня окружают и что делается в общежитии. Папа сразу же написал мне, чтобы я искала жилье и уходила из общежития. Я так и сделала. В конце каникул после первого семестра, 28 марта 1956 года, перед самым отъездом, я рассказала родителям, что страдаю из-за отсутствия мира в сердце. Люди говорят, что я верующая, а я ни рыба, ни мясо. То есть я и не дитя Божье, и не мирская. Я сказала папе, что поеду в институт с Господом или с Ним. И тогда папа сказал: «Так в чем же дело? Прими Господа как личного Спасителя, покайся и веруй». Я согласилась. Папа прочитал из Библии, и мы все встали на колени и помолились. Папа молится, мама молится, две мои сестренки Люба и Катя молятся. А потом папа говорит: «Молись теперь ты». А я не могу открыть уста, хотя про себя плачу и молюсь, но уста как будто закрыты на замок. Папа опять стал молиться. Как пресвитер, работник Божий, он понимал, какая идет великая духовная борьба за душу. Он еще раз помолился за меня, а потом сказал: «Враг дьявол, оставь ее, она принадлежит Богу, и я именем Иисуса Христа запрещаю тебе ее держать». И начал благодарить и славить Бога. И тут я, перебив папину молитву, чего я раньше никогда не делала, воззвала к Господу. Я не знаю, что такое роды, но во время молитвы, когда я обратилась к Богу, я почувствовала, как будто откуда-то вырвалась. Хотя я воззвала к Богу, просила о прощении грехов, о Его милости, но мне стало еще тяжелее. Я сказала об этом папе. Он все понял и спрашивает: «Ты веришь в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, что Он умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания?» Я ответила, что верю. Тогда он говорит: «Поблагодари Бога, что ты прощена ради Иисуса Христа. Воздай Ему славу и поверь, что это правда». Когда я поблагодарила Господа, прославила и Его за голгофский подвиг, за раны, страдания, за смерть и победоносное воскресение, внутри меня что-то произошло. Меня заполнила такая радость вечной жизни, что я не чувствовала под собой земли. Это был день моего духовного рождения. Примерно в 3 часа дня меня проводили в институт на 2-й семестр, но учиться мне не пришлось. Почему? Да потому что я не такая, как все студенты. Я была поставлена перед выбором — продолжать учебу или остаться верной Богу.
Второй семестр шел всего несколько дней, как ректор института вызвала меня к себе и спросила, правда ли, что я молюсь Богу. Я подтвердила. Тогда ректор сказала, «Выбирайте, институт или Бог. Вы будущий педагог. У вас ничего не может быть общего с верой в Бога». Выбор был сделан, и двери института для меня закрылись навсегда. От такой несправедливости я плакала, но понимала, что сделала правильный выбор. Я забрала документы из института, и папа сказал, чтобы я срочно, пока еще действует мой временный паспорт, ехала в Эстонию, где с 1950 года жила моя старшая сестра Ульяна с семьей, а также папин друг, диакон Таралийской общины, брат Попов. Путь мой из Горно-Алтайска в Эстонию, в город Кохтла-Ярве, был очень интересным и благословенным.

завтракает и лежит. Ну, и начали меня упрашивать. «Спускайся, уже пора обедать, а ты еще не завтракала». Я спустилась, пошла умываться и потеряла в тамбуре сознание. Очнулась в вагоне на нижней полке. Пассажиры стали меня расспрашивать, когда я в последний раз кушала. Я ответила, что вчера. А они спрашивают: «Почему ты такая радостная? Почему улыбаешься? Голодная, а не грустишь?» «Как же мне не радоваться?» — ответила я. «Вчера я получила свидетельство, что родилась от Бога». Пассажиры покрутили пальцем у виска. Мол, девчонка с приветом, у нее не все дома. А я говорю: «Все у меня дома, и папа, и мама, и две сестренки». «Да ты ненормальная». «Да нет, теперь у меня все нормально, я имею вечную жизнь». «Откуда ты это знаешь?» «Ну, как откуда?» «Как зовут вашего папу?» «Иван». «Значит, вы Иванович, а я Ананьевна. Вот свидетельство о рождении. А 28 марта я родилась от Господа, приняла Христа как своего личного Спасителя. И вот свидетельство об этом. Когда я поблагодарила Богу по слову моего папы, то мое сердце наполнило радость, и эта радость меня поддерживает, хотя я и голодная». Так я всю дорогу рассказывала людям о Господе. Им было интересно. Они задавали много вопросов. Расспрашивали о семье. Я отвечала. В Новосибирске на пересадке один мужчина, удивившись, что у меня так много братьев и сестер, предложил меня удочерить. «Пойдем, жена моя будет очень рада». Конечно же, я не пошла. Были еще три пересадки. Путешествие оказалось трудным и голодным, потому что я экономила свои копейки. Наконец, я приехала в Кохтла-Ярве. В 5 часов утра, когда все еще спали, я с сюрпризом явилась к сестре. Позвонила и постучала в дверь, а мне не открывали. Я говорю: «Ульяна, это я, Маша, твоя сестра, которая приехала из Алтайского края». Доказываю ей, что я от папы с мамой. От неожиданности она замешкалась, а когда наконец открыла дверь, Ульяна меня не узнала. И не мудрено, прошло 7 лет с тех пор, как мы расстались. Мне было тогда 12 лет, а теперь 19, совсем взрослая девушка. Уже потом, за завтраком, я рассказала сестре с мужем, что теперь должна жить в Эстонии, так как у меня есть паспорт, хотя и серый, выданный только на 6 месяцев. Так началась моя жизнь в этом регионе. Конечно, я сразу стала посещать церковь. После каждого собрания писала папе и маме письма. Рассказывала, о чем проповедовали, какие приводились примеры, делилась с ними духовным хлебом. Папа всегда отвечал мне на письма. В одном из собраний пресвитер предложил всем, кто хочет принять крещение, подать заявление. Я подала и сообщила об этом папе. А он в следующем письме спрашивает, почему я не посоветовалась с ним и заявила в церкви о желании принять крещение сама. Ведь дело Божье святое, надо об этом серьезно думать и молиться, чтобы не опозорить Господа и церковь. Ты в светской науке преуспевала, а духовное, Божье, это совсем другое. Нужно любить Господа всем сердцем, всей душой и благоговеть перед святым, живым и вездесущим Богом. Ничего нельзя предпринимать без молитвы, и без совета папы ничего не делай. Сперва напиши папе, который молится за тебя, читай Евангелие и молись, чтобы Бог открывал тебе свою волю. 23 июня 1956 года я приняла крещение и получила благословение через молитву с возложением рук служителей. От церкви вручили букет цветов и дали хорошие пожелания. Было очень много гостей из Нарвы, Ленинграда и Таллина. После поздравления всех пригласили на обед, где нам давали личные поздравления. Была такая радость, что я не чувствовала

под ногами землю. Перед вечерним собранием меня захватила жуткая тоска, и я стала плакать. Друзья спрашивают, что случилось? Я ответила, что не знаю и что должна поехать домой. Одна из сестер отправилась со мной. Дома Ульяна подает мне письмо. «Читай скорее, что пишут мама с папой». А в письме папа поздравляет меня с крещением, вступлением в церковь и дает пожелание. «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». 2 Тимофея 2:15. Я сразу написала ответ. «Папа, ты забыл, что я девушка, а не юноша. Пишешь пожелание, которое написано только для братьев». Тогда я не знала, что папы уже не было на земле. Господь его взял на небо 19 июня 1956 года, как раз в тот день, когда я прошла испытание в церкви перед крещением. Умер он насильственной смертью, 58 лет. Рассказывать подробно об этом не буду. Узнала я о смерти папы месяц спустя, и только тогда поняла причину ужасной тоски после крещения. Душа почувствовала, что папы нет. Позже я видела сон про папу, и пресвитер мне объяснил, что Господь его отозвал. А потом пришло и сообщение. Когда я узнала, что папы на земле нет, я стала поститься и молиться, чтобы Господь его воскресил. Я не могла представить себе жизни без него. Недели три я молилась, ложась и вставая со слезами. Сестра Ульяна спрашивала, почему я плачу, и говорила, «Неужели тебе плохо с нами?» Я ничего ей не говорила о своих переживаниях, зная ее тяжелую жизнь многодетной матери с больным мужем. Однажды я пришла с ночной смены. Дети были в школе, сестра с мужем на работе. Я снова стала плакать и молиться. «Господи, воскреси мне папу! Ты ведь можешь! Ты Бог всемогущий! Как Ты воскресил Лазаря, сделай это и с папой! Иначе как я буду жить дальше? Кто меня научит, как поститься, как молиться и как понимать правильно Священное Писание?» У меня очень много духовных вопросов, очень много проблем. И вдруг я услышала ласковый, нежный, любвеобильный голос. Я посмотрела вокруг. В комнате никого не было, а голос говорил, «Что ты плачешь, дитя мое? Я твой отец. Какие у тебя вопросы?» Я продолжаю, «Господи, кто меня научит правильно молиться, поститься, понимать Слово Божье?» И Отец Небесный ласково отвечает, «Я твой папочка, я твой Отец Небесный, я тебя научу всему. Приходи ко мне со всеми проблемами, духовными, физическими и материальными, я тебе помогу». Не могу передать словами, что я пережила в то время, когда Бог заговорил со мной. Не могу даже объяснить, слышала ли я этот голос сердцем или физическими ушами, но это было необыкновенно приятно. Я не ощущала страха. Все было настолько чудесно, что я успокоилась и умиротворенная стала благодарить и славить Господа за утешение в скорби. С этого момента я говорила с Богом, как с любящим Отцом. В первую очередь я просила научить меня поститься и молиться, как мой папа, потому что он был благословенным молитвенником, был служителем, замечательным проповедником. Господь исполнил свое обещание и чудесно отвечал мне на мои молитвы и открывал Священное Писание».

Терновый венок на голову положили, по иглам безжалостно палками били. В Иисусе Мессию народ не узнал, на злые насмешки солдатам отдал. Солдаты жестоко над ним издевались, безжалостно били, а также плевались. Колени свои перед ним преклоняли, царем иудейским его называли. И все это видела бедная мать, не в силах вступиться, не в силах сказать: «О, люди, очнитесь! Ведь только вчера кричали ему вы: «Осана, хвала!» Неужель забыли, как он исцелял? Из многих людей он бесов изгонял. Как вас он в пустыне не раз накормил, в Наине он сына вдовы воскресил. О, бедная женщина, бедная мать, какие же муки дано испытать! Своими глазами пришлось увидать, как сына казнила презлобная рать. И вспомнила в горе несчастная мать, как в храме когда-то пришлось услыхать слова, что ей старец седой предсказал, когда Иисуса на руки он взял. Пройдет много лет, и настанет тот день, когда ты увидишь, как смертная тень приблизится к сыну, что Бог тебе дал, и в сердце твое словно всунут кинжал. И вот все сбылося, распяли Христа, мучением конец, замолчали уста. Иосиф снял тело, во гроб положил, и камнем большим вход в пещеру закрыл. Не может утешиться скорбная мать, в воскресное утро ей рано вставать. С подругами к гробу решила идти, для тела Христа ароматы нести. Вот к гробу тихонько все три подошли, но камня у входа они не нашли. Когда же в пещеру неслышно вошли, то в ужас от страха все трое пришли. Там юноша в белых одеждах сидел, спокойно на женщин, пришедших, смотрел. Хочу вам сказать очень добрую весть. Иисус Назарянин из гроба воскрес. Он выполнил волю Отца на земле. Ему был послушен во всем и везде. И ради людей принял муки креста. Ты только поверь и покайся, душа. И если послушными будем ему и будем любить Божий свет, а не тьму, через кровь, что с Голгофы стекала струей, он даст нам спасение, он даст нам покой. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Лука 22 глава, 60 и 61 стих. Петра прервали, прервал сын. Симона Петра, когда он говорил, прерывали трижды: Отец, Сын и Святой Дух. В этих трех случаях есть уроки и для нас. Рассматриваемый сегодня отрывок говорит о чрезвычайно важном событии в жизни Петра, о котором он наверняка никогда не забывал и который стал для него поворотным моментом. Он трижды отрекся от Господа Иисуса. Эта история оказалась поучительной для его духовного роста, но она также поучительна и для нас. Если тот, кто был так предан Христу и так сильно любил Его, предал Его, будучи под давлением, будучи искушаем, то и мы можем. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Господь предупреждал Петра, что такое случится, что он, прежде чем пропоет петух, трижды отречется от него. Но было и его ободрение. «Я молился о тебе», ответом на что, увы, стали слова «Я готов». Эти два простых слова предзнаменовали падение Симона. Нет, он не был готов, и мы тоже не готовы, если не бодрствуем и не молимся. Именно в связи с этим Христос сказал: «Будь бодр, дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Петра, когда еще говорил он, прервало пение петуха, и чары самообмана улетучились. Он вспомнил слова Господа. Сын Бога использовал такое незначительное создание для того, чтобы напомнить Петру о своих словах. Как милостив Господь Иисус, который восстанавливает наши души!

Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу радиопередачу «Встречая будущее». В этой серии радиобесед мы смотрим с разных точек зрения на картину, рисуемого Библией, картину мира последних времен, когда наш век близится к закату. Вчера мы беседовали о Божьей программе по приведению в состояние единства Церкви. Сегодня и завтра мы будем беседовать о второй главной цели для Церкви – достижении душ. В предыдущих беседах на эту тему мы говорили о специфическом и отличительном признаке конца века, имеющего отношение к Церкви, а именно об излиянии позднего дождя Святого Духа. Будем помнить, что излияние Святого Духа на Церковь символизируется библейским пророчеством в виде дождепада на землю Израиля. Подобно тому, как дождь в Израиле падает в двух различных во времени дождепадах, первый дождь в начале зимы и последний в конце зимы, так исторически и Дух Святой будет излит на Церковь в двух его главных навещаниях. Первый дождь упал на Церковь Нового Завета, и второй дождь на Церковь в конце века. И это мое личное убеждение, что мы живем в период последнего дождя, что настоящее всемирного масштаба посещения Святым Духом Церкви является осуществлением пророчества Иоиля о том, что Бог пошлет своему народу ранний и поздний дождь. Дальше. Это первое сравнение духовного дождя с естественным дождем ведет прямо ко второму сравнению, сравнению целей, во имя которых каждый вид дождя посылается. В каждом случае конечной целью дождя в Божьей экономии есть жатва. Об этом говорится почти во всей Библии, что Бог говорит о ниспослании своему народу дождя, который связан прямо с урожаем. Итак, в случае с естественным дождем, логически, речь идет об естественном урожае, то есть собирании зерна с поля. Но в случае духовного урожая, в случае духовного дождя, логически мы думаем о духовном урожае. Что представляет собой этот урожай? Это собирание не зерна, но душ людей из той жатвы, которая кипит сегодня на полях всей земли. Это великое финальное собирание душ в Царство Божье через веру в Иисуса Христа и через служение Святого Духа. И как дождь производит свою работу, так что почва мира готова к этому последнему великому сбору этой последней жатвы. Я прочту место Священного Писания Нового Завета, которое объясняет эту мысль. Послание Иакова, 5 глава, 7 и 8 стихи. Читаю. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Это дословно то, что я сказал раньше в этой теме, что в экономике Божьей в земле Израиля жатва не придет, пока почва не получит этих двух дождей, раннего и позднего. И фермер, крестьянин, который стремится к жатве, во имя которой он работал так тяжело, знает, что должен быть терпеливым и должен ожидать до позднего дождя, до того, как он сможет собирать урожай. И дальше Иаков говорит о применении этого сравнения в послании Иакова, 5 главе, 8 стихе. Читаю. «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Здесь для нас есть два очень важных урока. Как ранний, так и поздний дождь необходимы для урожая. Это верно в естественном плане, это также верно и в духовном плане.
великое конечное собирание душ в небесное царство не может осуществиться, пока мы не получим полного излияния позднего дождя Святого Духа на церковь по всей земле. Второй важной истиной есть то, что поздний дождь немедленно предупреждает приход Господа Иисуса Христа. В послании Иакова, 5 главе, 7 и 8 стихах, Иаков начинает и заканчивает возвращением Господа. Он говорит: «Долготерпите и вы, пришествие Господне приближается». Другими словами, в программе Божьей требуется первый дождь на первую церковь и последний дождь на церковь в период окончания века, чтобы приготовить жатву, и приход Господа имеет отношение к времени собирания жатвы. Иисус Христос сказал об этом во многих притчах. Например, в одной притче в Евангелии от Матфея, 13 главе, 39 стихе, Иисус говорит: «Жатва — это конец века». Есть так много мест в Священном Писании, которые указывают на одно и то же заключение. Первый дождь — это дождь на раннюю церковь, поздний дождь — это дождь на церковь в период окончания века. Дальше следует жатва, величайшее собирание душ в Царство Божье. И во время урожая — пришествие Господа. Есть другое место, имеющее такой же смысл. Это книга пророка Иеремии, 5 глава, 23 и 24 стих. Они говорят об Израиле и о времени пророка Иеремии. «А у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Вот почему Бог дает дождь, потому что без дождя жатва была бы невозможна. Это верно в плане естественном, а также и в духовном плане. Почему Бог изливает Святого Духа на всю церковь теперь, во исполнение пророчества? Потому что Он приберег для нас установленные недели жатвы. Для меня это наиболее ургентное послание. Жатва не является долгим периодом в любой земле. Это короткий период. Каждый крестьянин знает везде в мире, что когда созревает жатва, он или соберет, или потеряет. Это несколько коротких недель. Бог припас эти недели для церкви на земле сегодня, чтобы жатва была собрана. Это дело великой ургентности. Оно так фундаментально, что наши глаза должны быть открыты, и мы должны видеть обеспечение и программу Бога. Мы должны стать на сторону интересов Его цели. Но давайте продвинем тему жатвы немного дальше, давая ей очень практическое применение в ситуации мира сегодня. Наш мир сегодня сопоставлен со многими взрывами, внезапными, громадными. Я желаю назвать четыре вида взрыва, которые мы наблюдаем сегодня. Первый – это взрыв популяции. Популяция Земли растет в тревожном темпе. Я думаю, что уже население Земли насчитывает больше 4 миллиардов людей, и скоро будет 5 миллиардов. Второе – взрыв путешествий. Способность человека путешествовать в любое место на земле с невероятной быстротой в невероятно короткое время. Некто сказал, что путешествие больше не ограничено временем, но только деньгами. Третье. Взрыв связи. Способ связи. Печатный пресс принес духовную революцию. Радио, телевизия, магнитофон и все другие модерные средства связи сегодня является достоянием почти каждого человека. И четвертый взрыв – это духовный взрыв. Всемирно широкое излияние Святого Духа, несущее обновление, силу и победу Церкви Иисуса Христа.

Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы она приносила еще более плода. Иоанна 15:2. Ни одно растение не дает более верного изображения отношений между человеком и Богом, как виноградная лоза. Ни одно дерево не производит такого удивительного сочного плода, как она. И в то же самое время ни одно растение не имеет такой склонности давать дикие, ненужные отростки, как виноградная лоза. Ни одно растение не требует такого ухода и такой частой беспощадной стрижки, но зато и никакое другое не награждает так щедро за труд, как она. Спаситель определенно указывает на необходимость обрезать лозу и на прекрасный результат от такой обрезки. Это слово Христа объясняет нам необходимость страданий для верующих. Какие сокровища утешений таятся в этом Его слове в одни испытания?

момент творения. Птичья школа. Всем известно, что обычно птицы очень хорошо заботятся о физических нуждах своего потомства. Но судя по тексту Священного Писания, это еще далеко не все их способности. И теперь это подтверждается научными доказательствами. Раньше считалось, что в основе поведения животных лежат инстинкты. Многие ученые придерживались мнения, что животные стоят на гораздо более низкой ступени эволюционной лестницы, чем люди. Теперь же выяснилось, что по крайней мере некоторые птицы, а скорее всего и большинство, учат своих птенцов исполнять характерную для вида песню. Недавно был проведен следующий эксперимент. Птенцы воловьи и птицы спаривались с непевчими самками этого же вида, обитающими в другой части страны. Причем песня певчих воловьих птиц в этом регионе существенно отличалась. Вскоре молодые самцы полностью изменили свою песню и стали копировать песню птиц того региона страны, где ранее обитали самки. Хотя последние не проронили ни звука. Дальнейшие исследования показали, что самки обучали самцов своей песне лишь с помощью движений и прикосновений. Поистине, весьма утонченный способ общения. Становится ясно, гордыня побуждает человека утверждать, что слово его Творца содержит ошибки. Но гордыня – это атрибут не только неверующих. Гордыня была и у Адама, присуща она и каждому из нас. Именно поэтому нам так необходимо постоянное общение с Небесным Отцом, который даст нам несравненно больше, чем все людское знание. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

стыд греха. Кто сказал, что грешить не стыдно? Всякий грех окрашен стыдом, даже если его не видно и не знает о нем никто. Ты грешил вчера и сегодня, и греха своего стыдясь, шел ты против воли Господней, и тобой управлял мира князь. Враг тебе говорил: не страшно, кто узнает, что ты грешил, и душа соглашалась, отважно ко греху ты снова спешил. Совершал враг свою работу, ты был в цепких его руках, но порою шептал тебе кто-то: то, что сделал ты, стыд и страх. Приходили бессонные ночи, принося сердцу муку и боль. Помнил ты то, что помнить не хочешь, и всплывали грехи пред тобой. Ты читал знакомые строки, становилось жарко в груди, и стыдом загорались щеки. Хорошо, что ты был один. Память четко грехи хранила, для чего-то их берегла. Несмываемые чернила записали так много зла. Отвратительное наследство! Как стыдилась твоя душа! От грехов никуда не деться, невозможно от них сбежать. Закопать их или в море бросить не получится все равно. День за днем сердце тяжесть носит, и тебе нужно только одно — место есть для грехов такое, где оставить их можешь ты. Есть один, кто своей рукою от грехов тебя может спасти. Он за каждый твой грех совершенный ко кресту был гвоздями прибит. Он висел на кресте обнаженным, чтобы грех мог быть Богом забыт. Ты не знаешь о Божьем Сыне? Три креста на Голгофе и кровь. Тот, который посередине, это место твоих грехов. Кто сказал, что грешить не страшно? Посмотри, как ужасен грех. Каплей крови кричит он каждой, там, где Бог принял смерть за всех. Все, чего ты стыдишься ныне на кресте, подними свой взор. Тот, который посередине, на себя принял твой позор. Видишь, вот Иисус, Сын Божий, в этот лик прекрасный. Всмотрись, от грехов Он спасти тебя может, только ты у креста склонись».

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея. Пастор Первой Пресвитерианской Церкви в Ауборне доктор Лансинг приехал в Ютику, чтобы увидеть пробуждение, и настоятельно просил меня какое-то время потрудиться вместе с ним. Летом 1826 года я выполнил его просьбу. Вскоре после приезда в Ауборн я обнаружил, что некоторые профессора теологической семинарии этого города противились пробуждению. К тому же значительное число служителей восточных штатов вели с ними переписку, выражая негативное отношение к пробуждению. До моего приезда в Ауборн я не осознавал, с каким противлением мне придется столкнуться со стороны служителей, не знавших меня лично и попавших под влияние ложной информации о моем служении. Но вскоре я узнал о системе шпионажа, созданной объединением служителей церквей для того, чтобы препятствовать мне и предотвратить распространение пробуждения, которое происходило благодаря моим трудам. Приблизительно в то же время мне передали слова мистера Нелтона, который сказал, что я не могу поехать дальше на восток, так как все церкви Новой Англии для меня закрыты. Мистер Нелтон выступил в Ауборне против распространения пробуждения. Мне также попало в руки письмо доктора Бичера, в котором он призывал мистера Нелтона мужественно оказать сопротивление мне и пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Он обещал, что когда соберутся служители Новой Англии, они все поддержат его оппозицию. Но сейчас я вернусь к рассказу о том, что происходило в Ауборне. По приезде, как я уже упоминал, я был удивлен тем, сколь развита была система шпионажа. Мистер Фрост из Уайтбера узнавал о многих подобных фактах и рассказывал мне. Я никогда не говорил об этом публично, и если мне не изменяет память, в личных разговорах тоже не упоминал. Но все отдавал в молитве Богу. Каждый день я искренне нуждался в Божьем водительстве и просил Его показать мне тот путь, по которому должен идти, оказать мне милость, чтобы я мог пережить бурю. Никогда не забуду того ощущения, которое однажды пережил. Господь показал в видении то, что ждет меня впереди. Когда я молился, Он приблизился ко мне настолько, что моя плоть буквально задрожала. Я содрогался с головы до ног, ощущая присутствие Божье. Сначала мне показалось, что я был на вершине горы Синай и слышал раскаты грома, а затем в присутствии креста Христова. Я не помню, чтобы еще когда-то в своей жизни находился в таком трепетном и благоговейном состоянии перед Богом. Но вместо того, чтобы, испугавшись, бежать от Него, я приближался все ближе и ближе к Богу. Его присутствие наполнило меня невыразимым благоговением и трепетом. Я находился в глубоком смирении, и Господь наполнил меня твердой верой в то, что Он будет со мною, поддержит, и никакое сопротивление не остановит меня. Мне ничего не нужно предпринимать в отношении козней, которые строили мне, а продолжать свой труд и ожидать избавления от Господа. Я никогда не смогу передать того ощущения Божьего присутствия и всего, что произошло между Богом и моей душой. Это наполнило меня абсолютным спокойствием, избавило от подозрительности и наделило меня самыми добрыми чувствами к братьям, которые в заблуждении объединились против меня. Пришла уверенность, что все закончится хорошо, просто нужно довериться Богу и продолжать свой труд. И когда поднималась буря и противление увеличивалось, я ни на минуту не сомневался в том, чем все закончится.
Меня никогда это не беспокоило, и я не просыпался с мыслью об этом. На первый взгляд, казалось, будто все церкви были готовы объединиться, чтобы не допустить меня к себе на кафедру. Они были настолько обмануты, что не видели другого выхода, как объединиться против меня, и, как они выражались, низложить его. Но Бог заверил меня, что им это не удастся. Отрывок из 20 главы книги пророка Иеремии постоянно звучал в моем разуме с великой силой. Там говорится следующее: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат со мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят они, попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Иеремии 27:12. Я не хочу сказать, что этот отрывок буквально описывал то, что происходило в моей жизни, или выражал мои чувства. Но в нем было столько сходства с моей ситуацией, что я часто находил в этом тексте поддержку для своей души. Господь не позволил противлению повлиять на меня. Могу честно сказать, что, насколько помню, я никогда не желал зла ни мистеру Нелтону, ни доктору Бичеру, ни кому-либо еще, противящемуся моему труду. Несмотря на то отношение, которое выражали некоторые богословы Аубурна, Господь проводил свою работу и там. У мистера Лансинга был большой приход, значительную часть которого составляла интеллигенция. Пробуждение быстро распространилось среди людей и обрело силу. Именно в то время доктор С. из Аубурна, который до сих пор проживает там, обрел великое благословение для своей души и стал заново рожденным человеком. Когда мы приехали туда, доктор С. был старейшиной пресвитерианской церкви. Из-за маловерия его деятельность была неэффективной. Однако вскоре на него сошло глубокое осознание греховности. Томления души довели его до отчаяния. Так продолжалось несколько недель, пока однажды вечером на молитвенном собрании его чувства не взяли над ним верх, и он упал на пол. Затем Господь открыл его глаза на реальность спасения во Христе. Это случилось сразу после того, как я покинул Аубурн и отправился трудиться в Трою, штат Нью-Йорк. Вскоре и доктор С. приехал туда. Когда я его увидел, он воскликнул: «Брат Финей, они похоронили Спасителя, но Христос воскрес!» Доктор С. чудесным образом получил крещение Святым Духом, и с того момента его всегда видели радующимся. В результате неодобрения моих трудов многими служителями в Аубурне возникло сильное противление со стороны первых лиц этого города.
но Дух Господень в обильной мере сошел на людей, и работа продолжалась. Я помню, однажды в воскресенье на утреннем служении в своей проповеди обратил внимание на то, как некоторые мужья препятствуют своим семьям и мешают им получить спасение. Я очень ярко описал один подобный случай и сказал: «Возможно, если бы я был близко знаком с вами, то мог бы назвать конкретно имена тех людей, которые так себя ведут в своих семьях». В тот момент один прихожанин закричал: «Назовите меня!» Затем он опустил голову на спинку переднего сиденья и задрожал всем телом, глубоко переживая в душе. Оказалось, что именно так он вел себя по отношению к своей семье. И в то утро поступал точно так, как я говорил об этом в проповеди. Крик «Назовите меня!» вырвался неожиданно сам по себе. И этот человек не мог ничего с этим поделать. Но, боюсь, он никогда так и не отдал свое сердце Господу. А в Абурне проживал один шляпных дел мастер по имени Экс. Его жена была христианкой, а он — универсалистом и противником пробуждения. Его враждебное отношение к пробуждению дошло до того, что он запретил жене посещать собрания. Несколько вечеров подряд она оставалась дома. Однажды вечером, когда за полчаса до начала богослужения прозвенел колокольчик, миссис Экс, очень переживавшая за состояние своего мужа, решила уединиться в молитве и полчаса изливала душу Богу. Она рассказывала ему, как ведет себя ее муж, не позволяя ей посещать собрания. В своей молитве она пережила особое единение с Богом. Когда раздался звон колокола, возвещающий о начале богослужения, она вышла из комнаты и в гостиной увидела мужа, который вернулся из магазина. Он спросил ее, хотела бы она пойти на собрание, и если да, то он пойдет вместе с нею. Позже он мне рассказал, что в тот вечер решил пойти в церковь для того, чтобы, критически послушав проповедь, укрепиться в своем мнении. Или, по крайней мере, найти что-то, над чем можно было бы посмеяться. Когда он предложил жене пойти вместе с ним, она удивилась, но согласилась, и они вместе пошли на служение. В то время, конечно, я ничего об этом не знал. Целый день я был настолько занят посещениями и общением с новообращенными, что даже не имел времени подумать о теме проповеди. Текст из Писания лег мне на душу только в начале собрания. Это были слова человека, одержимого нечистым духом, который кричал: «Оставь нас в покое!» Я взял эти слова за основу и начал проповедовать, пытаясь показать поведение тех грешников, которые хотят, чтобы их оставили в покое и не хотят иметь ничего общего со Христом. С Божьей помощью, в доступной форме, я образно донес до слушающих то, что так поступают и сейчас некоторые люди. Во время проповеди один человек упал со своего места прямо возле прохода и ужасно закричал. Всеми присутствующими овладел благоговейный трепет. Крик этого человека был настолько сильным, что пришлось прервать проповедь. Попросив людей остаться на местах, я направился к тому человеку, чтобы поговорить с ним. Это был мистер Экс, о котором я только что упоминал. Дух Господень так сильно обличил его в грехе, что он не мог усидеть на месте. Когда я подошел к нему, он рыдал, словно ребенок, исповедуя свои грехи и обвиняя себя в ужасном поведении. Мне удалось сказать ему несколько слов, на которые он почти не обратил внимания. Им завладел Дух Божий, поэтому я больше не стал ничего ему говорить. Все знали этого человека. Его плач и всхлипывание были слышны по всему помещению.
Какое-то время я стоял спокойно, стараясь понять, смогу ли продолжить проповедь. Но его рыдание было таким громким, что это оказалось невозможным. Никогда не забуду выражение лица его жены, когда она гладила его по голове, склоненной на ее колени. Ее лицо сияло великой радостью и торжеством, которое невозможно выразить словами. Мы помолились, а затем распустили собрание. Несколько человек отвели мистера Экс домой. Сразу же после этого он попросил привести его товарищей, с которыми высмеивал Божью работу. Он не мог успокоиться, пока не рассказал им о своих переживаниях. И делал это он с сокрушенным сердцем. Он был настолько подавлен, что несколько дней не мог выйти из дома, но посылал за своими друзьями, которых желал видеть, чтобы рассказать им о пережитом и убедить их спасаться от грядущего гнева. Как только он оправился после случившегося, сразу же взялся за дело Божье, являя собою образец смирения и простоты. Проявив себя очень ревностным тружеником, он вскоре стал диаконом и сделал очень много полезного. Его покаяние было настолько явным и сильным, а результаты труда столь заметны, что все это заставило замолчать оппозицию. В городе было несколько богатых людей, которые противились доктору Лансингу и мне. После того, как я уехал, они объединились и создали новую конгрегацию. В то время большинство из них были необращенными людьми. Пусть читатель имеет это в виду, потому что в надлежащее время я упомяну о результатах этого противостояния, о формировании новой конгрегации и о последующем обращении почти каждого из наших противников. Находясь в Аубурне, я иногда проповедовал в соседних селениях. Пробуждение это распространялось также и дальше, за пределы тех селений. Вскоре после моего приезда в Аубурн произошло одно поразительное событие, о котором я должен кратко рассказать. Мы с женой были гостями пастора церкви, доктора Лансинга. Церковь настолько слилась с миром, что неверующие люди обвиняли ее членов в том, что они идут в первых рядах поклонников моды, изысканных нарядов и всего мирского. Поэтому в своих проповедях я призывал церковь к реформации и пробуждению. В одно из воскресений проповедовал об отношении церкви к миру, и это слово очень глубоко коснулось сердец людей. В конце своего обращения я, как всегда, попросил пастора помолиться. Он был настолько впечатлен проповедью, что вместо обычной молитвы коротко, но очень искренне обратился к церкви, поддержав мою позицию. Вдруг в зале поднялся один человек и осторожно, но ясно сказал: «Мистер Лансинг, я не поверю сказанному вами, пока вы носите манжетную рубашку и золотое кольцо, пока ваша жена и дочери одеваются в самую модную одежду». Казалось, это чуть не убило доктора Лансинга. Он ничего не ответил, но склонился над кафедрой и зарыдал. Он рыдал, как ребенок. Почти все опустили головы, и многие тоже зарыдали. Если не учитывать всхлипываний и вздохов, то можно сказать, что в здании воцарилась тишина. Я подождал несколько минут, но поскольку доктор Лансинг находился в прежнем состоянии, встал, кратко помолился и распустил собрание. Я возвращался домой с дорогим мне пастором, который получил сегодня душевную рану. Когда вся его семья вернулась из церкви, он снял кольцо. Это было тонкое кольцо, которое вряд ли могло привлечь внимание. Затем
Доктор Лассинг сказал, что когда умирала его первая жена, она сняла это кольцо и надела на его палец с просьбой, чтобы он носил его ради нее. Он так и сделал, не подумав, что это может стать кому-то камнем преткновения. О яркой рубашке он сказал, что носил такую одежду с детства и не считал это неприличным. На самом деле он даже не помнил, когда начал носить такие рубашки, поэтому не задумывался об этом. «Но, — сказал он, — если это является соблазном, я не буду носить подобной одежды». Он был прекрасным христианином и замечательным пастором. Почти сразу после этого события церковь открыто раскаялась в отступничестве и потере христианского духа. Соответственно, был составлен документ, в котором выражалось полное исповедание. Этот документ был предоставлен на утверждение церкви, а также прочитан вслух. Во время чтения многие плакали. С этого момента наша работа пошла с большой силой. Исповедание звучало из глубины сердец. В нем не было обмана, поэтому Бог милостиво принимал его. И языки противников умолкли. К сожалению, многие церкви и служители духовно были очень слабы, поэтому пробуждение застало их врасплох. Я не удивляюсь тому, что многие не поняли, что это работа Святого Духа, и не приняли все те чудные дела Божьи. В Авбурне

Христиане не принадлежат этому миру, как не принадлежат иностранные подданные государству, в котором временно проживают. И действительно, мы с вами являемся жителями другой страны, небесной. Наши имена записаны там, где наш Отец, наши братья и сестры и наше наследие. Воистину, наш дом на небесах. Современную церковь можно сравнить с израильтянами, которые были уведены в плен в Вавилон. Их домом, их родиной по-прежнему оставалась земля обетованная, несмотря на то, что много лет они прожили среди иноземцев. Однако, когда настало время возвращаться домой, многие из них настолько прониклись культурой Вавилона, что не захотели покидать его. Когда Господь говорит нам, что настала пора отправляться на небеса, многие изо всех сил стремятся избежать этого. Как будто ничего худшего и представить себе не могут. Так происходит потому, что этот мир стал для них всем. Вот почему всегда мы должны помнить о том, что наше истинное место жительства на небесах.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Слова внутри. Они во мне зависли. Мой мозг к такому явно не привык. На волю вновь бастуя рвутся мысли, но связки в отпуск выгнали язык. Я заболела, голос потеряла. Молчу и силу слов сильней ценю. О, сколько лишних слов я не сказала, а сколько лишних слов не говорю. Молчу неделю, две и три, и верю, что Бог не зря мне это время дал. Язык — недооцененные двери, уста — недооцененный портал. Ты знаешь, есть слова, что исцеляют, как оживляющая чистая вода. Слова, что от земли приподнимают и изменяют жизни навсегда. А есть слова, что воскрешают веру, дарующие шанс любой мечте, меняющие в корне атмосферу, включающие солнце в темноте. А есть слова, как газы выхлопные, проникнут в кровь, не избежишь проблем. От них порою даже самые родные друг другу вдруг становятся никем. Ты знаешь, есть слова острее лезвий. Их невозможно просто так забыть. И их уже не выбросишь из песни, да и назад нельзя их проглотить. Они мешают жить и будят ночью, и разъедают словно кислота. Они как будто душу рвут на клочья, а эхо их звучит через года. Слова. Мы так легко даем им волю. Они летят, меняя этот мир. То искривляют все взрывной волною, то ободряют, придавая сил. Уста при нас опаснее, чем ружья. На них запрета нет. И сейфов нет, но мы за них, и это помнить нужно, дадим однажды Господу ответ.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели Радио МВИ. От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах нашего радио. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваше сердце своим миром. Наша программа – это возможность сказать самые добрые слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что ваши дорогие друзья, родные слушают Радио МВИ прямо сейчас. Для них это может стать приятной неожиданностью и добрым благословением. Напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить, написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp. Всегда можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете оставлять свои заявки на нашем веб-сайте radiomv.com, пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. Мы с удовольствием озвучим ваши заявки в этом прямом эфире, передадим приветы и исполним музыкальные пожелания. Пусть этот эфир подарит каждому христианское ободрение и еще раз напомнит нам о том, как важно говорить друг другу слова поддержки, любви и благодарности. Ну а нашу сегодняшнюю программу начнем с теплого привета, который передает Александр Алиферчик. Он желает передать приветы дорогим сестрам Марии и Али Вакульчик, которые проживают в городе Сакраменто, и также Лидии Вакульчик, она проживает в Беларуси. Дорогие сестры, пусть Господь благословляет вас, укрепляет в вере, поддерживает во всех обстоятельствах и наполняет ваши сердца своим божественным миром. Несмотря на расстояние, пусть всегда согревает сердце то, что во Христе мы остаемся близкими друг другу. А в ободрение для вас Александр просит поставить песню «Вселенная затихла в ожидании». Пусть эта песня станет добрым благословением не только для Марии, Аллы и Лидии, но и для каждого, кто сейчас вместе с нами на волнах Радио МВИ. С нее начинаем нашу сегодняшнюю программу. Слушаем песню «Вселенная затихла в ожидании» в исполнении группы «Крылья веры».

Только что в нашем эфире по просьбе Александры Алиферчик прозвучала песня «Вселенная затихла в ожидании». Мы действительно живем в ожидании нашего Господа, и пусть посреди повседневных забот наши сердца не теряют этого ожидания, а наша вера остается живой. Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВ. И если вы только что присоединились к нашему эфиру и хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто заказать любимую христианскую песню, присылайте свои заявки, и мы их обязательно постараемся озвучить в течение этого часа. Напомню наши контакты: позвонить, написать смс-сообщение или сообщение в чате WhatsApp – всегда можно по номеру 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Заявки можно оставить на нашем веб-сайт radiomv.com. Пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Ну а мы продолжаем нашу программу и озвучу следующую заявку. У нас это поздравление. Желаем поздравить нашего дорогого зятя Владика Мельник и его брата-близнеца, служителя и пастора Романа Мельник. Божьего благословения для Божьего труда. Пусть сила Духа Святого и Его водительство наполняют вас и руководят вами в труде во славу Божью. Пусть Господь благословляет ваши дома, поставит свою ограду и защиту, благословит вас на работе и даст во всем успех, да исполнит желание сердца вашего. На память оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И также благословляем стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благослови тебя Господь и сохранит тебя! Да озари тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Вас, Владик и Роман, поздравляют родители и все родные и желают, чтобы в музыкальный подарок прозвучала песня «Паси овец моих непринужденно». Мы также вас, братья, Владик и Роман, поздравляем с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши семьи и ваше служение. И прямо сейчас по просьбе родных для вас в подарок прозвучит песня «Паси овец моих непринужденно». Thank you.

друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня в подарок для именинников Владика и Романа Мельник. А далее к нам поступило музыкальное пожелание. Украинская церковь из города Чаттануга, штат Теннесси, будет праздновать День благодарения Господу за Его милость, заботу и благословение. В преддверии этого праздника они просят поставить песню «У нас сегодня день подяки». С радостью исполняю эту просьбу. Пусть Господь благословит ваше предстоящее служение, и сердце каждого, кто придет в Дом Божий, будет наполнено искренней благодарностью Господу за все, что Он посылает в вашу жизнь. Для вашей церкви и всех радиослушателей звучит песня в исполнении группы «Джерело».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция для Украинской церкви из города Чаттануга. А далее озвучу следующее поздравление, которое отправляется в Россию, в Слобода Большая Орловка. Это особенно теплое семейное поздравление. 16 марта свой день рождения отмечает дорогая Катя Гончар. И сегодня самые сердечные слова для вас передает вся ваша большая и любящая семья. Дорогая наша, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за тебя, за твою жизнь, за твое сердце и за все то добро и любовь, которое ты даришь своей семье. Ты очень дорога каждому из нас. Мы любим тебя, ценим и молимся о тебе. Пусть Господь изольет на твою жизнь дожди обильных своих благословений, укрепит духовные и физические силы и будет твоей поддержкой во всякое время. Пусть в каждом дне будет место для счастья, мира, радости и Божьей благодати. Пусть Господь слышит твои молитвы, утешает сердце, когда бывает нелегко, обновляет силы и помогает с надеждой смотреть вперед. А когда ты будешь оглядываться назад, пусть всегда будет за что благодарить Бога и говорить: «До сего места помог нам Господь». И на память хочется оставить прекрасное Божье обетование. Псалом 137, стих 8. «Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек». Пусть Твоя жизнь продолжает расцветать под Божьей благодатью. А добрые семена, которые Ты посеяла в сердца своих детей и внуков, приносят прекрасные плоды. Дорогая наша, будь благословенна и хранима Господом. Пусть Он подарит тебе еще много добрых лет рядом с теми, кого ты любишь и кто так сильно любит тебя. С большой любовью вас поздравляют родные из США, также муж Паша, дорогие дети Юля, Антон и Артем, а также драгоценные внуки Витя, Ульяночка, Мишенька, Аленушка.

и Алиночка. С днем рождения, дорогая наша, да благословит Господь и сохранит во все дни твоей жизни. Очень любим и ценим. Присоединяюсь к этим словам поздравлений. Поздравляю вас, тетя Катя, с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас и вашу прекрасную семью. И следующая песня «Держи меня, Господь» в исполнении Аллы Чепиковой прозвучит для вас в подарок и в ободрение.

У нас в эфире прозвучала песня «Держи меня, Господь» в исполнении Аллы Чепиковой в подарок для Кати Гончар. А далее озвучу следующее поздравление. Оно отправляется в город Такома. 11 сентября свой прекрасный юбилей, 45 лет, отметила Оксана Тадырашко. С большой любовью вас поздравляют Лия Тадырашко, Аленышка и Дашенька. Дорогая Оксана, от всего сердца поздравляем тебя с 45-летием. Прежде всего, благодарим Господа за твою жизнь, за твое доброе сердце и за тот труд, который ты вместе с мужем Олегом совершаешь в церкви. Пусть Господь видит все, что делается для Него, укрепляет ваши руки и дает новые силы продолжать служить Ему с радостью и любовью. Желаем тебе крепкого здоровья, мира в сердце, Божьей мудрости и благодати в каждом дне. Пусть Господь отвечает на твои молитвы, поддерживает в трудные минуты и дарит много поводов радоваться Его милости. Пусть Бог особенно благословит вашу семью, тебя, Олега, и вашу доченьку Софию. Пусть ваш дом будет местом любви, мира и молитвы, а Господь хранит вас, ведет своей рукой и остается центром вашей семьи. И в этот юбилей хочется оставить тебе прекрасные слова из Священного Писания. Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Дорогая Оксана, с юбилеем тебя! Пусть впереди будет еще много лет жизни, наполненных Божьей милостью, Его присутствием и плодотворным служением. Пусть Господь воздает за каждый труд, совершенный для Него, хранит твою семью и помогает во всем оставаться верной Ему. Будь благословенна и хранима Господом. С любовью, молитвами и самыми сердечными пожеланиями вас поздравляют Лия, Аленушка и Дашенька. Также для вас, Оксана, у нас есть еще одно поздравление. С любовью вас поздравляет семья Русу. Дорогая наша доченька Оксаночка, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Для нас ты всегда остаешься нашей дорогой доченькой, за которую мы благодарим Господа и о которой молимся. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости и Божьей помощи во всем. Пусть Господь хранит тебя и твою семью, благословляет ваш дом и ваше служение, дает силы и мудрость в каждом дне. Пусть рядом всегда будут любящие люди, а сердце будет наполнено благодарностью Господу за все, что Он уже совершил, и доверием Ему во всем, что еще впереди. На память оставляем тебе слова из Священного Писания, Псалом 22, стих 6. «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». С днем рождения тебя, наша дорогая Оксана! Мы любим тебя и желаем тебе еще многих добрых и благословенных лет под Божьей защитой. С большой любовью, семья Русу! Мы также вас, Оксана, сердечно поздравляем с днем вашего рождения, с юбилеем. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью и исполнит эти добрые слова пожеланий, которые были оставлены для вас вашими родными. И в подарок для вас прозвучит песня в исполнении Елены Ваймер «С днем рождения, 45-летием».

Только что у нас в программе прозвучала песня «В подарок для именинницы Оксаны Тадырашко». А следующее поздравление у нас отправляется в город Шарлотт, штат Северная Каролина. Поздравляю моего дорогого и любимого мужа Виталия Демидович с днем рождения. Спасибо Господу за заботливого и любящего мужа, любящего меня, Господу, Господа и всю нашу семью. Пусть Бог благословляет его и надалее, хранит и ведет по жизни. На память оставляем слова из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». С любовью вас, Виталий, поздравляют ваша жена, дети и внуки. И просьба вашей супруги, чтобы в подарок для вас, Виталий, прозвучала песня «Для меня в целом мире тебя лучше нет» в исполнении семьи Гульчуков. С днем рождения вас, Виталий! Пусть Господь обильно благословит вас и всю вашу семью. Следующая песня звучит для вас в подарок по просьбе вашей жены.

Друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». У нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Виталия Демидович». А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. Желаю поздравить с днем рождения мою дорогую сестру Таню Митарчук. Она проживает в Лос-Анджелес. Свой день рождения она отмечала 10 сентября. Я благодарна Богу за добрую, отзывчивую сестру-христианку, за то, что она рядом, и мы можем разделять все радости и печали. Пусть Господь обильно благословит ее и весь ее дом. Хотим пожелать ей, чтобы благословения Господни обогащали и печали не приносили. Пусть Господь и дальше хранит тебя, Таня, укрепляет в вере, дает силы и мудрости, отвечает на молитвы и наполняет сердце своим миром. Пусть твоя любовь к Господу не угасает, а твоя доброта и отзывчивость еще долгие годы согревают тех, кто находится рядом с тобой. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 144, стих 19. «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Дорогая Таня, с днем рождения! Пусть Господь исполнит доброе желание твоего сердца, благословит каждый твой путь и сохранит тебя и весь твой дом в своей любви и благодати. С любовью вас поздравляет семья сестры Галины. Мы также присоединяемся к этому поздравлению. Таня, с днем рождения вас! Будьте благословенны и хранимы Господом. И прямо сейчас для вас в подарок прозвучит песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня в подарок для именинницы Тани Митарчук. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Оно звучит в честь особенного и прекрасного юбилея. Сегодня, 15 сентября, свое 90-летие отмечает Валентина Иовна Бодрак. С большой любовью и уважением вас поздравляют родные Виктор и Инна Ефимовы, и также Наташа Овсянка. Дорогая наша тетя Валя, Валентина Иовна, сердечно поздравляем вас с юбилеем 90-летия. Благодарим Бога за вас, за вашу доброту, сердечность, заботу и любовь. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, а также мира, радости и благополучия вам и всем вашим родным. Пусть Бог хранит вас в годы старости, поддерживая тело, душу, дух. И в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог вам верой видеть вечность чудную, держась за руку своего Отца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой вы все годы шли. Желаем от души благополучия. Бог пронесет сквозь старость, сохранит. Пошлет лишь только доброе и лучшее. На предстоящий год благословит. Также на память для вас оставляем прекрасные слова из 91-го псалма с 14 по 16 стихи. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Дорогая Валентина, 90 лет – это особая Божья милость. Пусть Господь, который был с вами на протяжении всех прожитых лет, и дальше остается вашей силой, утешением и крепкой надеждой. Пусть любовь детей, внуков, родных и близких согревает ваше сердце, а каждый новый день будет еще одной возможностью благодарить Господа за Его верность и милость. С 90-летним юбилеем вас! Будьте благословенны и хранимы Господом! В музыкальный подарок для вас, Валентина, оставляется псалом «Душа моя ожидает Господа» в исполнении Дарины Кочанжи. Мы также вас, сестра Валентина, поздравляем с днем вашего рождения, с такой прекрасной датой, с 90-летием. Пусть Господь укрепляет вас надалее и обильно благословляет. Следующая песня прозвучит для вас.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Валентины и Овны Бодрак». А далее озвучу еще одно поздравление. Мы хотим от всего сердца поздравить дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку Ивана Корца с днем его рождения. Дорогой наш Иван, желаем тебе обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, духовных и физических сил. Пусть Господь хранит тебя, поддерживает и воздает за твой неустанный труд, как дома для своей семьи, так и в церкви, в служении Господу. Мы благодарим Бога за тебя, за твои заботливые руки, за любовь к семье, за верность и готовность трудиться. Пусть Господь еще многие годы дает тебе силы быть благословением для родных и для церкви. На память хочется оставить слова из Священного Писания. Псалом 28, стих 11. «Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Пусть Божий мир наполняет твое сердце, Его рука ведет тебя дальше по жизни, а рядом всегда будут любящие тебя дети, внуки, правнуки и все дорогие твоему сердцу люди. С днем рождения! Будь благословен и храним Господом еще многие добрые годы! Мы также вас, Иван, поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит Господь обильно вас и вашу семью. И следующая песня «С днем рождения» прозвучит для вас в подарок.

нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Ивана Корца». А далее озвучу еще два поздравления. Первое звучит для дорогих родителей Анатолия и Натальи Белецких, которые отмечают прекрасную дату – 35 лет семейной жизни. С большой любовью вас поздравляют ваши дети. Дорогие наши родители, от всей души поздравляем вас с юбилеем вашей семейной жизни. 35 лет вместе – это большая и прекрасная история любви, терпения, взаимной поддержки и верности. Вы прошли вместе столько лет, разделяя радости и трудности. И для нас вы являетесь большим примером настоящей семьи. От всего сердца желаем вам прожить вместе еще как минимум столько же. В любви, согласии и взаимопонимании. Пусть Господь всегда будет рядом с вами, хранит вашу семью и помогает вам оставаться верными Богу и друг другу. Мы безгранично вас любим. На память оставляем прекрасные слова из Священного Писания. Книга Екклезиаста, 4 глава, с 9 по 12 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Дорогие Анатолий и Наталья, пусть Господь, который помог вам пройти эти 35 лет рука об руку, ведет вас вместе и дальше. Пусть Господь хранит ваш дом, укрепляет вашу любовь и дарит вам еще много добрых лет, чтобы вместе радоваться детям, внукам и всем благословениям, которые Он посылает в вашу жизнь. С 35-летием вашей семьи! Будьте благословенны и хранимы Господом! Просьба ваших детей, чтобы для вас в подарок Анатолий и Наталья прозвучала песня в исполнении группы «Белые крылья», «Когда любовь объединяет». Прежде чем для вас прозвучит эта песня, я озвучу еще одно поздравление. Оно прозвучит для Виталия и Алены Коновальчук. Они отмечают прекрасную дату – 38 лет совместной жизни. Дорогие Виталий и Алена, от всего сердца поздравляем вас с 38-летием вашей семейной жизни. Живите долго и счастливо. Пусть Божья милость пребывает над вами еще многие годы, а Господь хранит ваш дом, вашу семью и все, что дорого вашим сердцам. Пусть любовь, которая когда-то соединила вас, с годами становится только крепче. Желаем вам здоровья, мира, взаимопонимания и еще многих счастливых лет рядом друг с другом. И на память хочется оставить слова из Священного Писания, послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «А над всем этим облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». С юбилеем совместной жизни! Пусть Господь и дальше ведет вас вместе, благословляет каждый Новый год вашей семейной жизни и наполняет ваш дом своим миром и благодатью. С любовью и уважением вас поздравляют Василий и Инна. Мы также желаем присоединиться к этим словам поздравлений Виталий и Алена Коновальчук и также семья Анатолия и Натальи Белецких. Поздравляем вас с юбилеем вашей семейной жизни. Пусть Господь благословляет ваши семьи, дарует ответ на ваши молитвы. Желаем вам счастья, любви и взаимопонимания на дальнейшие годы жизни. А в подарок для вас прозвучит следующая музыкальная композиция в исполнении группы «Белые крылья».

уважаемые радиослушатели, подошло время к завершению нашего времени в программе «Встреча друзей». Спасибо всем, кто был сегодня с нами, участвовал в этом прямом эфире. И прежде чем я попрощаюсь, озвучу последнюю заявку на сегодня. Это поздравление у нас отправляется в Украину, где 10 сентября свой первый маленький юбилей, пятилетие, отмечала Лилия Марковец. Дорогая Лилечка, поздравляем тебя с днем рождения, с пятилетием. Желаем тебе расти здоровой, радостной и счастливой девочкой. Пусть Господь хранит тебя, окружает своей любовью и благословляет каждый день твоей жизни. На память оставляем слова из Священного Писания. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С пятилетием! Расти на радость родным и во славу Господа! С любовью тебя поздравляют папа Миша, мама Инна и братики Даниил и Ваня. Прямо сейчас для тебя, Лиля, в подарок прозвучит песня «Говори спасибо» в исполнении группы «Арфочки». Мы также тебя поздравляем, Лиля, с днем твоего рождения, Божьих благословений тебе и всего самого прекрасного в твоей жизни. Ну а я на этом прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Спасибо за это время, что вы провели вместе с нами. Пусть Господь благословит и хранит каждого из вас. Оставайтесь с Господом и на волнах радио МВ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Все это, конечно же, мне пригодится. Но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом. И зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд.

Рав спасает разведчиков. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, ты встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все ближе и ближе подходили израильтяне к земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже показались стены большого укрепленного города Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в этот город в разведку. Придя туда, соглядатаи, то есть разведчики, остановились ночевать в доме женщине по имени Раав. Кто-то сообщил Иерихонскому царю, что в город пришли разведчики из израильского стана и остановились в доме Раавы, и царь приказал слугам пойти и взять их. Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому с верою в Бога она укрыла пришедших соглядатаев и сказала царским слугам, что они вечером ушли от нее. Тогда слуги погнались за ними по дороге, ведущей из Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь, Раав спустила израильтян по веревке через окно своего дома, находящегося в городской стене. Она велела им идти на гору и скрываться там 3 дня, чтобы не встретить слуг, которые погнались за ними.

Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над семью народами. Он приказал священникам, несущим ковчег Завета Божия, войти в воду Иордана. Лишь только священники вошли в реку, как текущая вода остановилась и стала стеною. Тогда весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа в руках ковчег Завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел 12 человекам взять

12 камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег завета, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал, и сказал израильтянам: «Когда спросят дети ваши о значении этих камней, то вы ответьте: Израиль перешел через Иордан по суше. Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас так же, как Он сделал с Черным морем, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и чтобы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это дело 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город». Израильтяне поступили так, как сказал Господь, и в 7-й день стены города обрушились, когда затрубили трубы и воскликнул народ. Двое соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей привязать червленную веревку к окну во время взятия Иерихона. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен.

Сражение с амореями. Однажды произошла большая битва израильтян с их врагами-амореями. Случилось так, что сражение затянулось, и над полем битвы начали сгущаться сумерки. Но в темноте нельзя было сражаться. И Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы продлился день. Он сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Авиалонскою». Бог услышал его просьбу, и в тот день ночная мгла не спустилась на землю. Не было подобного дня ни прежде, ни после него, когда Господь так слышал и отвечал на просьбу человеческую, ибо в этот день сам Бог сражался за свой народ». После окончания битвы войско Иисуса Навина возвратилось в свой стан, одержав победу. Перед битвой Господь сказал Навину: «Не бойся их врагов, ибо я предал их в руки твои, и никто из них не устоит перед лицом твоим». Еще Бог сказал Иисусу Навину слова, которые Он также говорит каждому верующему в Него: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».

Есть источник жизни в имени Христа. Всем живущим в мире возвестим, друзья. Есть в нем утешение для души бальзам. Есть в нем подкрепление слабеньким сердцам. И надежда с верой тоже в Боге есть. И любовь святая, и благая честь. От грехов прощение, чудная заря. Время дорогое, не растать зря. Бьет источник этот, где живет Господь, для того, кто верой побеждает плоть. Из того источник жизни потечет, кто слова Христовы во спасении пьет.

0: вечер. В просторном зале семьи Куликовых стало шумно. После ужина все пришли сюда на домашнее собрание. Саша с Витей сели на диван, Лена в кресло, поджав под себя ноги, Света на стул. Маша и Костик забрались к папе на колени. В этот вечер папа был дома. Для детей это праздник. Они любили слушать отца, рассказывающего интересные истории. Последней в зал вошла мама, и дети притихли. Все ждали, что расскажет папа. Но он не торопился. Он обвел всех серьезным взглядом, потом, добродушно улыбнувшись, сказал: «Вчера у нас в церкви было членское собрание. Вы хотите знать, о чем мы там говорили?»
1: «Ну и вопрос. Такого еще не было, чтобы папа или мама рассказывали детям, о чем рассуждают на членских собраниях». Дети переглянулись и посмотрели отцу в глаза. И только малыши, перебивая друг друга, зашумели: «Папа, расскажи! Папа, расскажи!»
0: «Слушайте внимательно», – начал отец. «Наша церковь получила срочное сообщение, что в Грузии люди сильно голодают».
1: «Папа, а где находится Грузия? Это далеко от нас?» – спросила Лена.
0: Она училась во втором классе и еще не знала, где находится такая страна.
1: «Да, это далеко. Если от нас ехать туда на поезде, понадобится 4 дня и 4 ночи. Я сейчас покажу вам карту».
0: Отец взял с полки атлас и, открыв его, показал. «Вот здесь Каспийское море, вот Черное море, а вот Грузия».
1: «Папа, а почему там голод?» – спросила Света.
2: «В Грузии уже долгое время идет война», – серьезно продолжал отец. «А там, где война, всегда несчастье, горе и беды. Дети теряют родителей, родители детей. Денег нет, в магазинах ничего не продают, пищу негде взять, и потому люди голодают. Некоторые даже умирают от голода. Многие выкапывают корни разных растений, рвут траву и едят. Дома там разбомбили, и люди вынуждены скитаться, где придется. В Грузии живут наши братья и сестры со своими детками. Они тоже бедствуют. Вот мы вчера на членском собрании и рассуждали о том, как помочь им. Хотя мы живем и не богато, у нас все же есть все необходимое. На собрании все согласились с тем, что каждая семья может принять участие в нуждах наших братьев и сестер. Вы хотите помочь деткам в Грузии?»
0: «Конечно, хотим!»
2: «Хорошо, давайте подумаем, чем мы можем помочь».
1: «Я отдам свою куклу», – быстро сообразила Маша.
3: «А я новую машинку», – не задумываясь, серьезно сказал Костик.
4: «А я свое самое красивое платье», – добавила Лена.
1: «Это, конечно, очень хорошо, что вы готовы жертвовать свои вещи и игрушки», – стал объяснять папа. «Но от этого дети сыты не будут. Они не просят у мамы куклу или машинку, они просят хотя бы маленький кусочек хлеба. Я думаю, что мы должны послать туда деньги, чтобы христиане могли купить какую-нибудь пищу. Это самая лучшая помощь. Но у нас нет лишних денег, дети. И поэтому я предлагаю вот что. Целый месяц мы не будем покупать для себя ни фрукты, ни печенья, ни конфеты, ни мяса, ни игрушки, а только хлеб. Сэкономленные деньги мы передадим в Грузию. Вы согласны?»
0: «Да!» – в один голос закричали дети.
1: «А вы не будете просить? Мама, свари нам пельмени! Мама, испеки торт! Папа, хотим яблоки!»
0: «Нет, нет, не будем просить!» – заверили дети.
1: «Вот и хорошо, значит, договорились. Целый месяц мы ничего не будем покупать, кроме хлеба».
0: Детям это предложение показалось таким заманчивым и интересным, что они готовы были целый год собирать деньги для голодных. Они плохо представляли себе, что значит много дней не есть ни печенья, ни фруктов, ни мяса. «Я рад, дети, что мы все вместе можем исполнять Слово Божье. Библия учит нас, чтобы мы делили с голодными хлеб свой. Поделиться – значит дать свое тому, кто нуждается. Когда мы слышим, что наши братья и сестры голодают, мы должны помогать им, а не просто охать, удивляться или плакать.
1: Бог хочет, чтобы мы проявляли свою любовь и внимание к ближним на деле. Это нелегко, дети. Отдавать свое, да еще лучшее – это жертва. Вы почувствуете это скоро, когда захотите что-нибудь вкусное. Но не забывайте, что мы служим Богу, и наши жертвы приятны Ему. Затем родители и дети помолились за голодающих в Грузии, поблагодарили за свой насущный хлеб, что они не голодают и могут даже оказать помощь нуждающимся. Через несколько дней папа уехал на благовестие в другой город и пробыл там 2 недели. Он сильно соскучился за детьми и, когда возвращался домой, решил привезти им какой-нибудь гостинец. Папа зашел в магазин и, увидев красивый крупный виноград, купил его. Лучшего гостинца и не придумаешь, тем более, что в их местности виноград – величайшая редкость. Предвкушая радость встречи с семьей, папа поехал домой. Шумно и восторженно встретили дети отца. Когда радостные чувства немного улеглись, он достал из сумки пакет с виноградом. Крупные желто-зеленые ягоды заманчиво блестели, но дети, на удивление, не кинулись к столу. Они застыли в какой-то нерешительности и с удивлением смотрели то на виноград, то на отца. Молчание нарушила 6-летняя Маша.
5: «Папа, мы же договорились целый месяц ничего не покупать. Месяц еще не прошел».
1: «Не забыли», – обрадовался отец. «Слава Господу!» «Я не забыл наш договор», – улыбнулся отец и обнял Машу. «Я очень рад, что вы так близко восприняли горе незнакомых вам деток и взрослых и захотели принять участие в пожертвовании. Виноград я купил на деньги, которые подарили вам дедушка с бабушкой. Они еще передавали вам сердечный привет. Так что наши деньги остались целыми, и мы на следующей неделе отправим их в Грузию».

Как хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь, прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

хочу познакомить вас с одним мальчиком. Зовут его Руслан. Он очень вежливый, красивый, чистенько одетый, туфли начищенные. Но я не уверена, что вы хотите с ним знакомиться. Он идет в школу. И тут открывается окошко, и оттуда спрашивают: «Руслан, подойди, пожалуйста». Он подошел, и дядя Петя ему говорит: «Ты не мог бы письмо отнести на почту?» А Руслан говорит: «Конечно, с удовольствием». Он говорит: «А ты не опоздаешь в школу?» «Да нет, это 2 минуты, мне просто пробежать немножко туда-сюда, и все, и я брошу письмо». И дядя Петя говорит своей сестре: «Какой мальчик, такой вежливый, такой хороший, словно ему доставляет удовольствие всем делать приятное. Очень вежливый». И все о нем были такого же мнения. «Но я вам должна что-то рассказать. 5 минут назад, когда он собирался выходить из дома, мама его попросила: „Русланчик, сбегай, пожалуйста, наверх, возьми письмо и занеси на почту“». «Мама, ну я уже опаздываю, я же опоздаю в школу, это полквартала аж целых идти». Она говорит: «Ну ладно, ладно, не надо, не ходи, я другой раз отнесу его, я не хочу, чтобы ты в школу опаздывал». И он пошел. Но когда попросил дядя Петя, тут был другой разговор. И вы, возможно, его спросите: «Руслан, а ты что, маму свою не любишь?» О, как бы он сразу рассердился и покраснел, и глаза бы загорелись. «Как не люблю? Да моя мама самая лучшая в мире!» «Русланчик, а почему же ты ее не послушал, не отнес письмо?» «Так это ж только мама». А как вы? Не знаете таких мальчиков, которые так же поступают? На людях они такие хорошие, послушные, вежливые. А если мама с папой что-то попросят, они совсем-совсем другие. А ведь в Слове Божьем написано: «Почитай отца и мать, и будет тебе благо». Ребятки, всегда, всегда старайтесь угождать всем, потому что так учит Иисус Христос. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогая церковь, как мы пропели этот замечательный псалом, Дух Святой уподобляется огню, и мы пропели «Пусть Твой огонь, пусть Твой огонь». Вы знаете, я вспоминаю, как этим летом были эти лесные калифорнийские пожары, на которые собрались пожарники со многих штатов, даже с Канады, и тушили этот пожар практически целый месяц. Вот этот огонь, который всепоглощающий, огонь, который трудно остановить. Как хотелось бы, чтобы Дух Святой, чтобы этот огонь опять посетил Церковь Божию в это последнее время. Как огонь, вот этот сильный огонь, который не остановить, который делает свою работу, которую послал его делать Господь. Аллилуйя, слава Господу. Я прочитаю Откровение 3 глава, 19 стих, последнюю часть стиха. Откровение, 3 глава, 19 стих. Я буду говорить сегодня о ревности о Боге, ревность о Боге. Господь говорит Лаодикийской церкви: «Итак, будь ревностен и покайся». Итак, будь ревностен и покайся. Ревность – это такое стремление, старание, усердие, рвение. И Господь, Он не просто как бы дает совет, Он не просто просит, Он не просто даже увещевает эту церковь Лаодикии, но Он дает повеление, и Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и даже наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Господь очень строго взыскивает или очень строго спрашивает за служение без ревности. Ведь эта Лаодикийская церковь, она была церковью, она служила Богу. Она была в служении пред Господом, но у нее не было этой ревности, не было этого огня. И мы видим, что Господь, Он очень строго обращается к этой церкви. Он говорит: будь ревностен и покайся, покайся. Ревность, она сравнивается с огнем. Мы читаем в книге «Песни песней», где описывается про любовь и про ревность. Вот там такие слова: «Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Когда мы смотрим Писание, то мы очень много видим, где Господь, Он говорит о том, чтобы сердца наши горели. Мы читаем о том, что Господь сказал: «Да будут светильники ваши горящие». Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. Мы читаем: «Духом пламенейте, Господу служите». Есть много ряд других мест Священного Писания, которые говорят нам о том, что наше служение пред Богом, оно не должно быть таким обычным, оно должно сопровождаться каким-то огнем, каким-то внутренним рвением, каким-то внутренним посвящением, которое уподобляется вот этому огню. И потеря ревности – это и есть теплое состояние. Это очень опасное состояние, о котором Господь говорил Лаодикийской церкви. Написано, что если ты не покаешься, если ты не вернешься к служению в ревности духа, то я извергну тебя вон. Дело в том, что сам Господь, мы читаем в Писании очень много мест. Если мы начнем смотреть по Ветхому, по Новому Завету, то мы найдем многочисленные места, где написано, что Господь, Он есть Бог-ревнитель. Это одно из имен Его, Бог-ревнитель. Мы читаем, что в ревности моей я сделал это, в ревности моей совершу это, в ревности моей я сказал это, огнем ревности моей пожрана будет вся земля, в ревности моей я изрек слово это и так далее и тому подобное. Много мест Священного Писания, которые говорят о том, что Господь, Он сам Бог-ревнитель. Мы читаем в Исход 34 главе, Господь сказал, что у тебя не должно быть других богов, ты не должен поклоняться другим богам, кроме Господа, ибо имя Его — Ревнитель, Он Бог Ревнитель. То есть Господь, Он сам Бог, который есть Бог-ревнитель, и Он от своего народа требует, чтобы служение Ему, оно было в ревности Духа, оно сопровождалось этим стремлением, этим рвением, этим особым усердием. Что делает ревность в нашей жизни? Что она делает для нас? Когда мы читаем Священное Писание, то мы находим очень много того, что ревность, вот этот огонь внутренний, когда сердце наше горит пред Господом, что это делает очень большую работу лично для нас и для Церкви Божией и для этого мира. Первое, о чем я хотел бы сказать, что делает ревность о Боге, она прежде всего отделяет человека от греха. Эта ревность, она отделяет человека от этого мира. Апостол Иаков в 4 главе, он говорит, «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас?» То есть, другими словами, апостол Павел говорит, что вот тот Дух, который живет в нас, вот тот Дух, который живет в нас, он ревностно томится, он ревностно ожидает, он воздействует на нас с этим особым усердием, стремлением, томлением даже, для того, чтобы мы отделились от этого греха, от этого мира. Потому что если мы прилепляемся к миру, мы становимся врагами Бога. Поэтому, друзья, дорогие, если человек, он теряет ревность, он обязательно попадает в какое-то искушение, он обязательно попадает в какой-то грех. Ревность о Боге, она отделяет человека от греха. Ревность о Боге отделяет церковь от этого мира. Ревность о Боге делает нас непорочными и святыми пред Богом. Это дух, который томится внутри нас. На английском говорится «The spirit who dwells in us yearns jealously». То есть вот этот дух, который живет в нас, он томится, он ожидает, он очень с ревностью, он как бы томится внутри нас для того, чтобы мы отделились от этого мира. Второе, что делает ревность о Боге, она ставит человека на колени. Ревность о Боге ставит нас на наши колени. В Евангелии от Иоанна во 2 главе мы читаем историю, когда Иисус, он пришел в храм, и написано, что он увидел, как там было много продающих и покупающих. Там продавали волов, там продавали овец, там продавали голубей, там были столы меновщиков, денег меняли, деньги разменивали. И написано, что когда Господь зашел, он в этот храм, он взял бич, и он начал выгонять продающих, он опрокинул столы, и он начал прогонять продающих. И вы знаете, сразу, конечно, реакция была обратная. К нему подошли, какой ты властью это делаешь, кто дал тебе эту власть. Но Господь говорит, не написано ли, что дом мой домом молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников. И тогда ученики, написано, вспомнили слово, которое написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». То есть ревность по Доме Божьем, она заставила Иисуса навести порядок в Доме Божьем. Иисус зашел в Дом Божий, в храм Господень, и он увидел там, что все там было на уровне финансовых расчетов, выгоды. Там все меняли, там продавали, там покупали. Там были какие-то вот эти вот financial transactions, мы скажем на английском. Там вот это все происходило. И Иисус, заметив это, он увидел, что храм Божий или Дом Божий перестал быть больше домом молитвы. Там все было на уровне такого вот финансового расчета. Там ходили священники, там были левиты, там все было. Но вместо молитвы в Доме Божьем начало что-то другое преизобиловать. И тогда вот эта ревность о Доме Божьем заставила Иисуса опрокинуть столы меновщиков, опрокинуть продающих всех этих, выгнать их всех. «Дом мой, дома молитвы назовется». Друзья, я верю,
2: Я верю, что церковь, которая теряет ревность о Доме Божьем, церковь, которая теряет дух молитвы, в эту церковь эта церковь наполняется такими плотскими расчетами финансовой выгоды. Есть так много, это в последнее время, когда церковь больше оперирует на том, что выгодно сделать, как оно в плотских расчетах, как сделать, чтобы больше было дохода у церкви, как сделать, чтобы церковь прогрессировала финансово, но там теряется дух молитвы. Там теряется дух молитвы. Братья и сестры, это последнее время, в которое мы видим, что происходит, что церковь потеряла молитвенный дух. И в церкви начала изобиловать выгода. И в церкви начала изобиловать расчеты. И в церкви начали изобиловать финансовые расчеты, которые ведут к отступлению от молитвенного духа. Друзья дорогие, это повсеместно. Я не говорю о конкретной какой-то церкви. Я говорю о Доме Господнем, которое есть тело Господне. Дух ревности ставит народ Божий на колени. Дух ревности приводит сокрушение сердца. И народ Божий ищет Господа. Народ Божий стремится к Господу. Друзья дорогие, как можно часто заметить, что соберутся церкви, церковные советы. Во многих церквях по всему миру, братья и сестры, 5 минут молитва, а часами можно говорить на разные вещи, которые, казалось бы, и нужные, которые, казалось бы, и правильные, но там потерян дух молитвы, потому что потеряна ревность. И об этом Господь говорил: «Будь ревностен и покайся, а если не так, то извергну тебя вон». В Иеремии 12 главе мы читаем, Господь говорит, что удел мой или народ мой стал как разноцветная птица, на которую со всех сторон нападают другие хищные птицы. Они как бы клюют, разрывают эту птицу Божью. «Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Любимый участок мой сделали степью». Почему? Почему это произошло? Пустынею сделали его, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена. И Господь отвечает: потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. Вот пришло отступление в народ Божий, и вот эти вот другие хищные птицы нападают прообразно на народ Божий. И Господь говорит: потому что нету людей, которые бы ревновали о Доме Божьем. Нету людей, которые бы приложили это к сердцу. Нету таких людей, и поэтому народ в отступлении. В Иеремии 12 главе 11 стихом Господь говорит через пророка Иеремию о пророках, о людях, которые имеют от Господа некоторое такое дарование, чтобы наставлять народ Божий. И он говорит такие слова: «Они сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу». Это то, о чем мы сказали. То, о чем мы сказали. Ни один человек не прилагает этого к сердцу. В Иезекииле 13 главе мы читаем с 4 стиха. Смотрите, что Господь говорит: «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господен». Вот посмотрите на это слово, которое Господь говорит, что вы не входите в проломы, у вас нету этого ревности о Доме Божьем, у вас нету этого стремления, и вы как лисицы в развалинах, вы сами разбегаетесь, потому что вы не имеете вот этого духа ревности, которое необходимо иметь, чтобы стать в пролом. В Иезекииле, в Иеремии, точнее, 27 главе есть подобное слово записано, 18 стихом. Господь говорит о пророках: «Если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют пред Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского в Иерусалиме, не перешли в Вавилон». То есть, почему я читаю эти места? Так как ревность о Доме Божьем, она что-то делает с человеком. Ревность о Господе, она заставляет человека ходатайствовать о народе Господнем. Ревность о Доме Божьем, она заставляет, она ставит и пророка, и священника на колени. Ревность о Доме Господнем. Вы знаете, истинная ревность, она обязательно поставит человека на колени. Есть очень часто, когда люди как бы начинают ревновать. Люди начинают замечать какие-то недостатки в церкви, в служении, какие-то пробелы. У них появляются какие-то идеи, какие-то предложения. У них появляется, ну, казалось бы, какой-то выход для создавшейся ситуации. Но если человек начинает что-то организовывать, предлагать, что-то, ну, как-то суетиться в этом плане. Но если он не становится на колени, это не истинная ревность. Братья и сестры, позвольте мне сказать это еще раз. Если человек начинает какое-либо служение, казалось бы, в рвении своем, но если ревность пред Господом прежде всего не ставит его на колени, это не истинная ревность. Апостол Павел говорит Галатам в 4 главе 17 стихом: «Ревнуют о вас нечисто». Оказывается, можно иметь ревность о деле, можно иметь ревность о народе, можно иметь ревность о церкви, но не чистую ревность. Чистая ревность – это ревность, которая ставит человека на колени. Это чистая, истинная ревность пред Господом. О такой ревности говорит Господь. Дальше. Ревность о Господе поднимает молодых людей. Братья и сестры, я повторю, ревность о Господе поднимает молодых людей. Мы читаем в третьей книге Царств, 13 главе, повествование о пророке Илье. Мы читаем о том, как он пошел после того, как Иезавель сказала, что она сделает с ним то же, что было сделано с пророками Ваалами, то, попав в такое некоторое духовное переживание, огорчение, разочарование, написано, пророк Илья пошел, 40 дней он шел по пустыне, горе Божьей. 40 дней. Вообще это расстояние можно было пройти за 9 дней. Это 150 километров или 93 мили. Его можно спокойно пройти за 9 дней, если идти 12 миль в день. Но по какой-то причине пророку заняло идти это 40 дней. И я думаю, что пророк Божий не просто шел, чтобы быстрее дойти. Он шел с молитвой, он шел в переживаниях, он шел с воплем, он шел с плачем. Он часто останавливался, падал на лицо свое, может быть, проводил долгие часы в молитве пред Господом, изливал свою душу. Это было молитвенное восхождение на гору Господню. Это не просто он шел туда, но он хотел встретиться с Господом. И потому, когда он пришел туда, то Господь задает ему вопрос: «Что ты делаешь здесь, Илья?» И написано, и он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут. Возревновал я о Господе Боге моем». Вот эта вот ревность о Господе, оно производит большое дело. Посмотрите, Господь говорит ему: «Пойди, сделай то, то и другое». И в одном из повелений, которое сказал ему Господь, он сказал: «Возьми Иуя, сына Намесеина, помажь цари над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя». Посмотрите, этот Елисей, который не был пророком, который был бизнесменом того времени, человек, у которого было 12 пар волов, это 24 вола. Это был довольно богатый человек, может быть, как в наше время, молодой человек, у которого бизнес, и у него 24 трака. Это довольно большой бизнес, довольно успешный человек в своем деле. И он не просто владел этим бизнесом, но он сам был вовлечен в него. Он сам работал, он сам пахал, он сам был при одной из пары волов. И этот человек, который, казалось бы, ничего общего не имел с делом Божьим, написано, Господь по молитве Илии, вот эта ревность о доме Божьем, она заставила Бога найти молодого человека, на которого излился дар пророчества. Братья и сестры, это очень важная мысль. ревность о Доме Божьем поднимает молодое поколение, исполненное Божьего помазания, Божьей силы и власти. Ревность о Доме Божьем поднимает новых пророков, новых служителей, новых помазанников, людей, на которых Господь ложит свою руку и от бизнесмена ставит их на пророческое служение. Это делает не что иное, как ревность о Доме Божьем. Братья и сестры, не какие-то учебные заведения, не какие-то, может быть, какие-то школы, может быть, какие-то богословские образования, это все нужно, и пусть этого будет больше. Братья и сестры, но есть ревность о Доме Божьем, которая меняет человека, которая поднимает молодое поколение из грязи и ставит их на высоты Божьи. Это ревность о Доме Господнем. Это ревность, которой Господь призывает свой народ.

в глазах Моисея и всего народа и ввел в свой шатер. И вот написано в этой 25 главе чисел, 7 стих, написано, когда он вошел в свой шатер с мадианитянкой, Финиес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. 24 тысячи человек пало в тот день пред Господом из-за поражения. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финиес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них». Посмотрите, что делает ревность от Господа. Народ Божий достоин наказания. Народ Божий достоин гнева пред Богом. Господь начал поражать 24 тысячи. Массовое поражение, так как народ отступил. И вот был человек. Я думаю, он был молодой, потому что это был внук Аарона. В тот момент еще Моисей был живым. Это был сравнительно молодой человек. И вот на него нашел вот этот дух ревности о Господе. Ревность о Господе. И он в своей ревности, он остановил вот это вот поражение. Господь, увидев эту ревность в его сердце, Господь отвратил поражение и гнев свой от народа своего. Друзья, если Бог находит среди своего народа человека, который скорбит об отступлении, если Бог находит среди своего народа человека, у которого есть ревность о деле Господнем, если Господь находит среди своего народа человека, который становится вот в этот вот пролом, Господь силен отвратить свое негодование от народа Божьего. Господь, многие поражения, они бы прекратились, если бы Бог нашел людей, исполненных ревности о деле Господнем. Мы читаем про Моисея, что когда Господь сказал «Отойди от меня, я истреблю их в одно мгновение». И тогда Моисей начал молиться этой молитвой, «Господи, как ты можешь истребить?» Окружающие народы скажут, что Господь по ненависти своей истребил их в пустыне. И тогда Господь по этой молитве, Он сказал, «Я отложу свой гнев, я послушал тебя, услышал молитву твою, отложил свой гнев от них». Итак, ревность о Господе, она отводит гнев Божий. Дальше, ревность о Господе, она возвращает нас к Слову Божьему. Братья и сестры, ревность о Господе возвращает нас к Слову Божьему. Если вы будете смотреть церковь за церковью, вы заметите, что чем дальше люди от истинного служения к Богу, чем дальше люди от искренней молитвы, жажды, вопля пред Богом, тем меньше там будет истинного слова в этой церкви. Там будут больше рассказы, там будут красивые проповеди, там будет красивое служение, но там не будет больше истины Господней. Посмотрите, когда в одно из времен, один из царей израильских, во время серьезного отступления, когда храм уже был закрытый, когда там было много мусора в храме, запустения, он дал приказание, чтобы этот храм расчистить и восстановить служение. И написано, что когда рабочие работали, они нашли слово, свиток с Писания. И Хелкия, священник, принес это Иосии. И когда Иосия прочитал, написано, он разодрал одежды свои. Он разодрал одежды свои, и он послал к пророку, к пророчице Алдане слово, что нам делать, чтобы Господь дал им слово. И тогда Господь говорит, за то, что ты разодрал одежду твою, смирилось сердце твое, я не накажу тебя и не исполню эти плохие слова, которые написаны в этом свитке в твои дни. Вот эта ревность о Господе, она вернула, он начал восстанавливать служение, он возревновал о служении пред Господом, и в поиске, в процессе этой ревности Господь открывает ему свое слово. Друзья, когда мы начинаем ревновать о Господе, Бог будет открывать нам глубины своего слова. Когда народ начинает искать Господа, Господь открывает нам глубины своих истин. Когда народ Божий ищет Бога, Господь начинает Слово посылать. Ревность от Господи дает Слово Господнее в сердце человека. Был другой судья Израиля по имени Аод. Мы читаем, что народ Божий, отступив от него, Господь предал его в руку Еглона, царя. И написано, что этот человек, у него появилась вот эта ревность о народе Божьем, что народ Божий, он в плену.
И он взял меч, у него был меч в локоть длины.

острый с обеих сторон. Написано, он взял этот меч, и он пошел, и он с этим мечом, он говорит, у меня есть слово к тебе от Бога. Он приходит к Эдглону и говорит, у меня есть слово к тебе от Бога. И вот этот вот меч принес избавление. Друзья дорогие, вот этот меч острый с обеих сторон, мы о нем много читаем в Откровении. Иисус говорит, я имею меч острый с обеих сторон, из уст его исходил этот меч, обоюдоострый, острый с обеих сторон. Вот это слово от Господа, это от слова от Господа, оно приходит в жизнь человека. Это слово от Господа приходит в жизнь народа Божьего, когда народ начинает ревновать о Господе, когда появляется эта жажда. Друзья, если нету этой жажды, то и слово исчезает. Если нету этой ревности, тогда и мы проповедуем ласкательство слуха. Когда нету этой ревности, друзья, слово от Господа приходит в глубоком смирении. Слово от Господа приходит в глубоком сокрушении. Слово от престола Божьей благодати приходит, когда мы ревнуем о деле Господне. «Ревность о доме Твоем снедает меня, — говорит Иисус. Эта ревность ставит народ Божий на колени. Эта ревность отводит народ Божий от греха. Эта ревность, она поднимает молодых людей. Эта ревность дает нам живое Слово Божье, которое приходит с небес». Друзья, можно много говорить о ревности, можно много говорить о правильном служении пред Богом, служении с сокрушенным сердцем, когда мы горим, духом пламенеем. Но я хотел бы перед нашей молитвой буквально привести пример. Привести пример, так как ревность о Боге, она что еще делает? Она возвращает служение благодати. Она приводит, она заставляет или не заставляет, она способствует тому, чтобы Дух Святой посетил церковь. Это единственное, друзья, единственное способ, единственное средство, которое может Духу Святому дать место действовать в народе Божьем. Написано, Дух действует, Дух дышит, где хочет. Дух дышит, где хочет. Мы не можем Дух Святой как-то направить, как-то заставить Его, как-то вынудить Его действовать так, как нам угодно. Написано, Он дышит, где хочет. И поэтому нам необходимо прийти в состояние, которое угодно Святому Духу. И тогда Дух Святой придет и будет действовать. Я приведу два примера перед нашей молитвой от двух людей, которые поняли правильный путь служения Господу, которые поняли, как правильно нести пред Богом служение, чтобы Дух Святой сошел. Первый человек, о котором я коротко, буквально несколько минут скажу, это Джон Хайт, который жил, может быть, 120 лет назад в Америке. Этот человек, которого коснулся Господь, и он отправился в Индию для того, чтобы быть миссионером. И он долгие годы, практически всю свою жизнь, он пробыл миссионером в Индии. А в конце своей жизни он вернулся в Америку и здесь уже умер. И вы знаете, Господь очень сильно коснулся этого человека и дал ему такой дух молитвы. Он каждый год организовывал для всех миссионеров Индии, организовывал большую конференцию, молитвенную конференцию. И интересно, читая его книгу, читая свидетельства людей, которые были с ним, я заметил очень важную истину, очень важный принцип, которого он придерживался. Каждый раз, когда эти конференции длились по 10 дней, по 2 недели, это было время, когда они проводили вместе для укрепления всех миссионеров на служение Господне. И этот человек, что он делал до начала этой конференции, за несколько дней, у него была молитвенная комната. Друзья, я говорю не просто о чем-то далеком, я говорю о практических вещах, которые находятся в истории. Этот человек заходил в эту комнату, и он день и ночь проводил молитвы. Ему приносили еду. Он очень часто даже не обращал внимания. Он мог по 8-10 часов стоять на коленях. Когда уставал стоять на коленях, он ложился на лицо, и он проводил там в молитве. И вот началась конференция, и он даже не выходил из этой молитвенной комнаты. Он продолжал стоять на коленях. Он тревожил небо. В его сердце звучало это слово: «Не успокоюсь, доколе ты не восстановишь Иерусалим». И он тревожил небо своей молитвою. И были некоторые люди, которые приходили и начинали как-то там недовольствовать. Как бы это неправильный подход к служению. Как-то лидеры должны быть на виду, они должны организовывать, их должны видеть люди. Но у этого человека было совсем другое понимание. Он стоял в проломе за дело Господне. И однажды он вышел из этой комнаты,
и для того, чтобы сказать слово собравшимся людям. И он успел сказать только три слова, братья и сестры. Он сказал только три слова, и сила Святого Духа сошла на то место. И до конца остальные 10 дней он даже не появлялся практически на этой конференции. Он проводил там в своей молитвенной комнате. Люди каялись, люди исповедовались, люди приходили к Господу. Господь сошел в своей славе. Друзья, был второй человек, о котором я хочу очень коротко, мы будем молиться, друзья. Это Чарльз Финни, которого Господь очень сильно употребил 100 лет назад примерно. Он был в Америке. Человек образованный, человек, который имел лойерское образование, адвокат. Человек, который оставил свой бизнес, свою карьеру, чтобы искать Господа и проповедовать Евангелие. Этот человек очень много молился, друзья, очень много молился. И вы знаете, помимо того, что он часами проводил в молитве, ночами и днями, у него были люди, которых он даже не просил, он их мало знал, он с ними практически никогда не встречался. Но когда он переходил из города в город, он идет в один город и там проповедует Евангелие. Эти пожилые люди, там были несколько старых человек, которые шли за ним, поселялись на окраине города и день и ночь не выходили из своего помещения, из своего дома, там, где они поселились. И они молились, они даже редко появлялись на его служениях, но они стояли пред Господом, и они молились о благодати, об излиянии Божьего Духа. Города каялись, люди приходили к покаянию, закрывались клубы, закрывались театры, цирки, алкогольные бизнесы закрывались, потому что Дух Святой сходил в ту местность. Буквально за несколько недель города полностью каялись, но там были люди, который однажды к нему подходит и говорит: «Ты знаешь этого человека?» Он говорит: «Я слышал о нем, но лично я с ним не знаком». Они говорят: «Ты пришел в наш город, и этот пожилой человек, он поселился там на окраине, и он день и ночь молится, нам кажется, что он сошел с ума». И тогда этот Чарльз Финни говорит: «Оставьте его, Дух Святой делает большую работу в этом сердце». Братья и сестры, есть единственный способ, как умолить Духа Святого. Господь говорит: «И я умолю Отца, и пошлет вам другого утешителя». Посмотрите, Сыну Божьему нужно было не просто просить, не просто сказать Отцу, но Он говорит: «Я умолю Отца». Умолить — это сильно просить со слезами, это слезно умолять, и Он пошлет вам другого утешителя. Друзья, нам необходимо в нашей жизни, если мы хотим видеть излияние Божьего Духа, если мы хотим видеть помазание Божьей славы, если мы хотим видеть движение Божье, если мы хотим видеть пленников, когда они возвращаются, нам, как церкви, нам необходимы такие люди, нам необходимо умолять и тревожить небо, чтобы Дух Святой сошел на эту землю, чтобы благодать Божья действовала, чтобы помазание Божье сходила и разрушала всякую силу тьмы. Аллилуйя, братья и сестры, есть единственный путь, который способен церковь привести к полноте Божьей славы. Есть единственный путь, который способен церковь сделать непоколебимой, сделать ее сильной, сделать ее как полки со знаменами. Это излияние силы Святого Духа. Друзья, мы нуждаемся в этом очень сильно. Это единственное, в чем мы нуждаемся в это последнее время. У нас все остальное уже есть. У нас нет недостатка ни в чем другом, братья и сестры. Но сегодня большой недостаток у церкви. По всему лицу земли большущий недостаток, недостаток Святого Духа. Нам нужны не просто слова, друзья, нам нужна власть, нам нужно помазание, нам нужно излияние Божьего Духа. Аллилуйя! Аллилуйя, друзья! И залью на них, говорит Господь в последнее время, вот этот Дух, который делает иссохшую землю, Он превращает в источники вод. Этот Дух, который засохшие деревья, Он превращает в сад на Ливане. Этот Дух Святой, который оживляет. Этот Дух Святой, который делает способной церковь противостать давлению тьмы, противостать наступлению нечистых сил на наше поколение. Этот Дух Святой, братья и сестры, нам как никогда раньше, как церкви, нужно возревновать об этом. Написано, что если не покаешься, извергну тебя вон. Братья и сестры, речь идет не просто о том, что меньше награды будет, церковь дорогая. Речь идет о том, что служение Богу без ревности, оно извергнет человека из уст Божьих. Служение без ревности, братья и сестры, церковь приведет к поражению. Служение без ревности человека Божьего приведет в ад, братья и сестры. Господь говорит: извергну тебя вон, если не покаешься. Ревность пред Господом поднимает церковь. Ревность пред Господом освящает церковь.
церковь, ревность пред Господом поднимет нашу молодежь, братья и сестры. Я хочу сказать, единственное, если мы ревнуем о молодежи, единственное, что поднимет нашу молодежь, это ревность старшего поколения, это ваша ревность, родители, это ваша ревность, бабушки и дедушки, ваши молитвы, ваше посвящение, ваши вопли, ваши стоны, ваши ночные подвязания поднимут ваших детей, приведут наркоманов, приведут блудников, отступников сюда наперед и не склонят свои колени перед Богом. Это ревность пред Господом. Молимся, церковь, аллилуйя.

колодец, старый при дороге. Как дорог он в жару для многих. Усталый путник каждый пьет, а он дает, дает, дает. И я подумал, Боже мой, стоял ли я бы в самый зной и даром воду раздавал? Скажи, колодец, ты устал? Устал? На ум не приходило. Во мне воды ведь сколько и было. Ведь я лишь дальше отдаю чужую воду, не свою. Колодец старый замолчал, а я, водицы накачав, подумал, дай мне, вечный Боже, на сей колодец быть похожим.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Поезд остановился на тупиковой станции Алейск в Алтайском крае. Через открытые двери вагона мы увидели море грузовых бортовых машин. Нас стали сажать по несколько семей в машину. Изголодавшихся, усталых людей под проливным дождем в открытых машинах повезли в Алтайские горы, которые находились за много километров от Алейска. После тяжелых часов тряски под дождем нас, продрогших, промокших и голодных, выгрузили возле клуба и стали распределять по животноводческим хозяйствам. В эту местность до нас были сосланы немцы, калмыки, эстонцы, литовцы и латыши. Мы попали в совхоз «Ворошиловка». 5 семейств определили в бывший телятник, где ранее жили новорожденные телята. Нас было 21 человек. В помещении вдоль стен были устроены нары. Нашей семье места не хватило. Когда мы спросили родителей, где нам ложиться спать, папа сказал, что наше место будет на полу, и мы ляжем звездочкой. Нам, детям, очень понравилась эта идея. Мы нанесли соломы на пол, и после молитвы все легли головой в центр, а ноги в стороны, и получилась звезда. Так мы промучились всю зиму. В начале лета нам выделили землянку. Лето в Алтайском крае жаркое, а зима очень суровая. В землянке было сыро, и через 2 месяца мы стали болеть. Папа обратился к начальнику совхоза за разрешением дать ему лес и все, что можно для постройки дома. Стены папа обещал сделать из глины. За летом мы с семьей построили себе маленький домик. Так Бог нам помог переселиться в более пригодное жилье. Документы у нас отобрали. Уходить дальше 18 километров от места жительства мы не имели права. Каждый месяц приезжали представители комендатуры из Чарышского района, около 60 километров от нас, для того, чтобы проверить сосланных. И мы все должны были отмечаться. Однажды, когда комендант вызвал всю нашу семью в контору для росписи, папа попросил его объяснить, за что нас сюда сослали и на какой срок. Комендант сказал: «Так вы же кулаки, имели свой магазин и 2 работников-батраков». «Никогда такого не было», — удивился папа. «При румынской власти я работал у помещика. А когда пришла советская власть и стали организовываться колхозы, я один из первых пошел туда, потому что лошадку у меня забрали. А чем прокормиться?» Комендант говорит: «Это правда?» «Да, правда». Тогда он улыбнулся и спрашивает: «Ты был пресвитером баптистской общины?» «Ты основатель общины баптистов в Тараклии?» «Да», — говорит папа. «У меня и пресвитерское свидетельство с собой. Я один из первых членов в селе и был первым пресвитером. Вот за это тебя и сослали сюда. Ты спрашиваешь, на какой срок? На всю жизнь?» «Бог знает, на какое время сослали», — только и ответил папа. Жили мы на Алтае бедно. Хлеба не видели годами, но картошку, морковь, брюкву и сахарную свеклу давали. Вместо молока получали обрат. То, что оставалось от молока после сепаратора. Голод был страшный. Зимы в Алтайском крае суровые. Мороз доходил иногда до 40 с лишним градусов ниже нуля. А валенки нам не давали. Дети и взрослые носили резиновые сапоги и огромные ботинки на 2 размера больше. Чтобы ноги так не замерзали, обматывали их бумагой и соломой. В школу ходил по лесу. Пока в мороз дойдешь, ноги примерзали к ботинкам. Учителя первым делом помогали отогреть ноги. Случалось дорогой натыкаться на замерзших людей, которые были объедены волками и лисами. Но Господь был милостив и хранил меня. В 1955 году я закончила 10 классов и заявила желание учиться дальше. Комендант дал согласие, но документы никакие не выдал. А без документов куда пойдешь поступишь?
Пришлось пешком идти за 60 километров в Чарышский район, в комендатуру, для того, чтобы выпросить хоть какую-то справку для поступления в институт. Леса в тех районах кишели голодными волками и лисами. Рано утром, перед тем, как мне уходить, папа с мамой помолились и отправили меня в путь. И Господь услышал молитву папы и был рядом со мной. Добиралась я целый день. Где бежала, где шла спокойно. Пришла на место, когда уже стемнело. Я постучала в первый дом. И можете себе представить, попала к верующим. Старенькие дедушка и бабушка, фамилия их Жирных, тоже оказались баптистами, сосланными раньше нас. Они меня напоили и накормили. Я рассказала, как с раннего утра из совхоза Ворошиловка шла пешком 60 километров в район. Они, слушая меня, плакали и удивлялись, как я могла преодолеть такое расстояние пешком. Я посидела минут 15-20, а когда попробовала встать на ноги, не смогла. Дедушка и бабушка плакали, молились и почти всю ночь возились со мной и растирали мне ноги. На следующий день, где-то после обеда, я смогла встать и пойти в комендатуру. От усталости я даже говорить не могла. Но Бог расположил коменданта, и за 2 часа мне дали справку для того, чтобы я могла поехать поступить в институт. Спустя 1.5 дня, когда я немного пришла в себя, дедушка с бабушкой отправили меня с попутным шофером на самосвале. Он меня немножко подбросил, а дальше я добралась домой пешком. Поехала я учиться в город Горно-Алтайск, в педагогический институт. Поступать решила на самый сложный физико-математический факультет. Хотела таким образом испытать Бога. Как только устроилась в общежитие института, сразу пришла повестка явиться к начальнику милиции. Я, конечно, тут же помчалась. Начальник милиции встретил меня неприветливо. «Хорошо, что пришла сама, хотя если бы не пришла, мы бы все равно разыскали. На вас у нас здесь все документы. Ставлю в известность, что вы не имеете права никуда выезжать из Горно-Алтайска. Мы за вами следим. Как только поступите в институт, возьмите справку от директора, что вы студентка, и придите сразу ко мне. Как дочь врага народа, каждую неделю вы должны отмечаться». Вышла от начальника милиции и решила перед экзаменами съездить в соседний Бийск, прогуляться. Когда мне еще выпадет такой шанс? Все сидят зубрят, готовятся к экзаменам, а я решила отдаться на милость Бога, продолжала его испытывать. Сдала я все экзамены, прошла по конкурсу, поступила в институт. Тут же обратилась к директору за справкой, что я теперь студентка Горно-Алтайского педагогического института. С этой справкой прибежала к начальнику милиции. От бега я так задыхалась, что даже говорить не могла. Он увидел меня задыхающуюся, подошел и после того, как я протянула справку, успокоил меня и выдал мне паспорт. Хоть он был временный, на 6 месяцев, но все-таки паспорт. Первый документ после стольких лет ссылки. Так началась моя самостоятельная жизнь». Папа и мама, когда провожали меня на учебу, напутствовали мне. «Смотри, главное — иметь страх Божий. Помни, что Бог тебя видит, хотя нас рядом нет. Придет час, Господь явится за церковью и возьмет нас с земли. Не будешь с Богом, останешься и погибнешь навеки». Я была дочерью верующих родителей, но еще не получила возрождения. Христос еще не жил в моем сердце. В нашей семье дети молились, как только начинали говорить. И я тоже много молилась с детства, и силу молитвы узнала на собственном опыте. Во время голода в 1946 году, когда мы просили у Бога хлеба, Он слышал молитвы и отвечал. И в школе Он отвечал мне на молитвы. Однажды я никак не могла решить задачу по математике. Обратилась за помощью к папе,
а он убедил меня попросить содействия у Господа Иисуса Христа. Я помолилась и сидела над задачей до поздней ночи, но никак не могла решить. Однако ночью во сне кто-то будто продиктовал мне решение. Утром я встала, и все осталось в памяти. Учитель был очень удивлен способу, которым я решила задачу. Так что с детства я видела ответы на свои молитвы, но еще не имела внутреннего свидетельства, что я дитя Божье. Письма родным я посылала каждую неделю, а папа мне отвечал. Если ответ не приходил долго, я была печальная и тревожная. Студенты замечали и спрашивали: «Ты чего такая печальная? У тебя кто-то умер?» Как только придет письмо от родных, я радуюсь, что церковь еще на земле, что еще есть время для моего обращения. Студенты замечали перемену настроения и спрашивали: «Ты что, лотерейный билет выиграла? Что такая радостная?» Я ничего не отвечала. Тайну моей радости им не говорила, потому что не имела свидетельства в себе, что я Божье дитя, хотя читала Евангелие и молилась Богу. Так было постоянно. Я то радостная и веселая, то печальная и мрачная. Постепенно студенты заметили, что я не такая, как они. Они позволяли себе многое, будучи мирскими людьми, о чем и говорить стыдно. Я написала родителям, что в ужасе от того, какие люди меня окружают и что делается в общежитии. Папа сразу же написал мне, чтобы я искала жилье и уходила из общежития. Я так и сделала. В конце каникул после первого семестра, 28 марта 1956 года, перед самым отъездом, я рассказала родителям, что страдаю из-за отсутствия мира в сердце. Люди говорят, что я верующая, а я ни рыба, ни мясо. То есть я и не дитя Божье, и не мирская. Я сказала папе, что поеду в институт с Господом или с Ним. И тогда папа сказал: «Так в чем же дело? Прими Господа как личного Спасителя, покайся и веруй». Я согласилась. Папа прочитал из Библии, и мы все встали на колени и помолились. Папа молится, мама молится, две мои сестренки Люба и Катя молятся. А потом папа говорит: «Молись теперь ты». А я не могу открыть уста, хотя про себя плачу и молюсь, но уста как будто закрыты на замок. Папа опять стал молиться. Как пресвитер, работник Божий, он понимал, какая идет великая духовная борьба за душу. Он еще раз помолился за меня, а потом сказал: «Враг дьявол, оставь ее, она принадлежит Богу, и я именем Иисуса Христа запрещаю тебе ее держать». И начал благодарить и славить Бога. И тут я, перебив папину молитву, чего я раньше никогда не делала, воззвала к Господу. Я не знаю, что такое роды, но во время молитвы, когда я обратилась к Богу, я почувствовала, как будто откуда-то вырвалась. Хотя я воззвала к Богу, просила о прощении грехов, о Его милости, но мне стало еще тяжелее. Я сказала об этом папе. Он все понял и спрашивает: «Ты веришь в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, что Он умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания?» Я ответила, что верю. Тогда он говорит: «Поблагодари Бога, что ты прощена ради Иисуса Христа. Воздай Ему славу и поверь, что это правда». Когда я поблагодарила Господа, прославила и Его за голгофский подвиг, за раны, страдания, за смерть и победоносное воскресение, внутри меня что-то произошло. Меня заполнила такая радость вечной жизни, что я не чувствовала под собой земли. Это был день моего духовного рождения. Примерно в 3 часа дня меня проводили в институт на 2-й семестр, но учиться мне не пришлось. Почему? Да потому что я не такая, как все студенты. Я была поставлена перед выбором — продолжать учебу или остаться верной Богу.
Второй семестр шел всего несколько дней, как ректор института вызвала меня к себе и спросила, правда ли, что я молюсь Богу. Я подтвердила. Тогда ректор сказала, «Выбирайте, институт или Бог. Вы будущий педагог. У вас ничего не может быть общего с верой в Бога». Выбор был сделан, и двери института для меня закрылись навсегда. От такой несправедливости я плакала, но понимала, что сделала правильный выбор. Я забрала документы из института, и папа сказал, чтобы я срочно, пока еще действует мой временный паспорт, ехала в Эстонию, где с 1950 года жила моя старшая сестра Ульяна с семьей, а также папин друг, диакон Таралийской общины, брат Попов. Путь мой из Горно-Алтайска в Эстонию, в город Кохтла-Ярве, был очень интересным и благословенным. Добираться до Кохтла-Ярве мне пришлось 8 суток. Ехала я на поезде, было несколько пересадок. С собой я везла журнал ЕХБ «Братский вестник», который был моим духовным хлебом на то время. А физического хлеба тогда было мало. Моей едой были пару кусочков хлеба и вода. И вот я лежу на второй полке, читаю проповеди в журнале, радуюсь и про себя благодарю Бога, что я Его дитя. Пассажиры, которые ехали со мной, стали переговариваться между собою. «Что с этой девчонкой? Полдня прошло, а она не завтракает и лежит». Ну и начали меня упрашивать. «Спускайся, уже пора обедать, а ты еще не завтракала». Я спустилась, пошла умываться и потеряла в тамбуре сознание. Очнулась в вагоне на нижней полке. Пассажиры стали меня расспрашивать, когда я в последний раз кушала. Я ответила, что вчера. А они спрашивают, «Почему ты такая радостная? Почему улыбаешься? Голодная, а не грустишь?» «Как же мне не радоваться?» — ответила я. «Вчера я получила свидетельство, что родилась от Бога». Пассажиры покрутили пальцем у виска. Мол, девчонка с приветом, у нее не все дома. А я говорю, «Все у меня дома, и папа, и мама, и две сестренки». «Да ты ненормальная?» «Да нет, теперь у меня все нормально. Я имею вечную жизнь». «Откуда ты это знаешь?» «Ну, как откуда? Как зовут вашего папу?» «Иван. Значит, вы Иванович, а я Ананьевна. Вот свидетельство о рождении. А 28 марта я родилась от Господа, приняла Христа как своего личного Спасителя. И вот свидетельство об этом. Когда я поблагодарила Богу по слову моего папы, то мое сердце наполнило радость». И эта радость меня поддерживает, хотя я и голодная. Так я всю дорогу рассказывала людям о Господе. Им было интересно. Они задавали много вопросов, расспрашивали о семье. Я отвечала. В Новосибирске на пересадке один мужчина, удивившись, что у меня так много братьев и сестер, предложил меня удочерить. «Пойдем, жена моя будет очень рада». Конечно же, я не пошла. Были еще три пересадки. Путешествие оказалось трудным и голодным, потому что я экономила свои копейки. Наконец, я приехала в Кохтла-Ярве. В 5 часов утра, когда все еще спали, я с сюрпризом явилась к сестре. Позвонила и постучала в дверь, а мне не открывали. Я говорю, «Ульяна, это я, Маша, твоя сестра, которая приехала из Алтайского края. Доказываю ей, что я от папы с мамой». От неожиданности она замешкалась, а когда наконец открыла дверь, Ульяна меня не узнала. И не мудрено, прошло 7 лет с тех пор, как мы расстались. Мне было тогда 12 лет, а теперь 19, совсем взрослая девушка». Уже потом, за завтраком, я рассказала сестре с мужем, что теперь должна жить в Эстонии, так как у меня есть паспорт, хотя и серый, выданный только на 6 месяцев.
Так началась моя жизнь в этом регионе. Конечно, я сразу стала посещать церковь. После каждого собрания писала папе и маме письма. Рассказывала, о чем проповедовали, какие приводились примеры, делилась с ними духовным хлебом. Папа всегда отвечал мне на письма. В одном из собраний пресвитер предложил всем, кто хочет принять крещение, подать заявление. Я подала и сообщила об этом папе. А он в следующем письме спрашивает, почему я не посоветовалась с ним и заявила в церкви о желании принять крещение сама. Ведь дело Божье святое, надо об этом серьезно думать и молиться, чтобы не опозорить Господа и церковь. Ты в светской науке преуспевала, а духовное, Божье, это совсем другое. Нужно любить Господа всем сердцем, всей душой и благоговеть перед святым, живым и вездесущим Богом. Ничего нельзя предпринимать.

обед, где нам давали личные поздравления. Была такая радость, что я не чувствовала под ногами землю. Перед вечерним собранием меня захватила жуткая тоска, и я стала плакать. Друзья спрашивают, что случилось? Я ответила, что не знаю и что должна поехать домой. Одна из сестер отправилась со мной. Дома Ульяна подает мне письмо. «Читай скорее, что пишут мама с папой». А в письме папа поздравляет меня с крещением, вступлением в церковь и дает пожелание. «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». 2 Тимофея 2:15. Я сразу написала ответ. «Папа, ты забыл, что я девушка, а не юноша. Пишешь пожелание, которое написано только для братьев». Тогда я не знала, что папы уже не было на земле. Господь его взял на небо 19 июня 1956 года, как раз в тот день, когда я прошла испытание в церкви перед крещением. Умер он насильственной смертью, 58 лет. Рассказывать подробно об этом не буду. Узнала я о смерти папы месяц спустя, и только тогда поняла причину ужасной тоски после крещения. Душа почувствовала, что папы нет. Позже я видела сон про папу, и пресвитер мне объяснил, что Господь его отозвал. А потом пришло и сообщение. Когда я узнала, что папы на земле нет, я стала поститься и молиться, чтобы Господь его воскресил. Я не могла представить себе жизни без него. Недели три я молилась, ложась и вставая со слезами. Сестра Ульяна спрашивала, почему я плачу, и говорила, «Неужели тебе плохо с нами?» Я ничего ей не говорила о своих переживаниях, зная ее тяжелую жизнь многодетной матери с больным мужем. Однажды я пришла с ночной смены. Дети были в школе, сестра с мужем на работе. Я снова стала плакать и молиться. «Господи, воскреси мне папу! Ты ведь можешь! Ты Бог всемогущий! Как Ты воскресил Лазаря, сделай это и с папой! Иначе как я буду жить дальше? Кто меня научит, как поститься, как молиться и как понимать правильно Священное Писание? У меня очень много духовных вопросов, очень много проблем». И вдруг я услышала ласковый, нежный, любвеобильный голос. Я посмотрела вокруг. В комнате никого не было, а голос говорил: «Что ты плачешь, дитя мое? Я твой отец. Какие у тебя вопросы?» Я продолжаю: «Господи, кто меня научит правильно молиться, поститься, понимать Слово Божье?» И Отец Небесный ласково отвечает: «Я твой папочка, я твой Отец Небесный, я тебя научу всему. Приходи ко мне со всеми проблемами, духовными, физическими и материальными, я тебе помогу». Не могу передать словами, что я пережила в то время, когда Бог заговорил со мной. Не могу даже объяснить, слышала ли я этот голос сердцем или физическими ушами, но это было необыкновенно приятно. Я не ощущала страха. Все было настолько чудесно, что я успокоилась и умиротворенная стала благодарить и славить Господа за утешение в скорби. С этого момента я говорила с Богом, как с любящим отцом. В первую очередь я просила научить меня поститься и молиться, как мой папа, потому что он был благословенным молитвенником, был служителем, замечательным проповедником. Господь исполнил свое обещание и чудесно отвечал мне на мои молитвы и открывал Священное Писание.

Счастье. Какое-то счастье быть желанным. Какое-то счастье жизнь любить. Какое-то счастье всем собратьям желать того, как сам хотел бы жить. Какое-то счастье быть любимым. Какое-то счастье всех любить. Какое-то счастье всем живущим вселять добро и верою кормить. Какое наслаждение быть счастливым. Какое наслаждение счастье знать. Какое наслаждение в этом мире счастливым быть и счастье размножать. Какое наслаждение видеть жизни. Какое наслаждение с ними жить. Какое наслаждение с чистым сердцем, с открытой душою жизнь творить. Какая это радость видеть солнце. Какая это радость видеть свет. Какая это радость светом чистым себя купать и освещать весь свет. Какая это радость жить с природой. Какая это радость с ней дружить. Какая это радость соком жизни себя и все живое напоить. Каким бывает счастье, знают мало. Как много в счастье красок разных, всех. Действительное счастье очень редко. Оно не просто случай или успех. Познать его мы можем только сердцем. Познаем мы его, живя душой. Иначе же не будет в жизни счастья. Оно уйдет, пройдет, как сладкий сон. Нет в жизни счастья, нет и наслаждений. Нет в жизни счастья, радости не жди. Нет в жизни счастья, будут огорчения на жизненном извилистом пути. Нет наслаждений, значит, ты несчастный. Нет радости, тогда страдалец ты. Живи душой и сердцем без печали. Тогда найдешь ты счастье, свет любви. Какое это счастье быть желанным. Какое наслаждение счастье знать. Какая это радость видеть солнце и это счастье в жизни размножать.

Момент творения. Птичья школа. Всем известно, что обычно птицы очень хорошо заботятся о физических нуждах своего потомства. Но судя по тексту Священного Писания, это еще далеко не все их способности. И теперь это подтверждается научными доказательствами. Раньше считалось, что в основе поведения животных лежат инстинкты. Многие ученые придерживались мнения, что животные стоят на гораздо более низкой ступени эволюционной лестницы, чем люди. Теперь же выяснилось, что по крайней мере некоторые птицы, а скорее всего и большинство, учат своих птенцов исполнять характерную для вида песню. Недавно был проведен следующий эксперимент. Птенцы воловьи и птицы спаривались с непевчими самками этого же вида, обитающими в другой части страны. Причем песня певчих воловьих птиц в этом регионе существенно отличалась. Вскоре молодые самцы полностью изменили свою песню и стали копировать песню птиц того региона страны, где ранее обитали самки. Хотя последние не проронили ни звука. Дальнейшие исследования показали, что самки обучали самцов своей песне лишь с помощью движений и прикосновений. Поистине, весьма утонченный способ общения. Становится ясно, гордыня побуждает человека утверждать, что слово его Творца содержит ошибки. Но гордыня – это атрибут не только неверующих. Гордыня была и у Адама, присуща она и каждому из нас. Именно поэтому нам так необходимо постоянное общение с Небесным Отцом, который даст нам несравненно больше, чем все людское знание. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Я читаю книгу «Исход», главу 33. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и евусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово это, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в Скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей». А не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, чтобы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что эти люди — твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Книга «Исход», глава 34. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях,
которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе, даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ сей горы. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыко, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господне, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хиттеев, ферезеев, евеев и евусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их блудодействия вслед богов своих не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых, Праздника пресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающие ложесна мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесна из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. 6 дней работай, а в 7-й день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай. Праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра.
самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в этих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета 10-словие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синаи. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Книгу Исход, главу 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: «Вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: «Вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперстника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь: скинию, и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы и предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора и веревки их, одежды служебные для служения во святилище и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее,
и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу, и каждый, у кого было дерево ситим, приносил его на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперстника, также и благовоние, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». Я читаю книгу «Исход», главу 36. «И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, кого влекло сердце приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался. И сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой из скинии, 10 покрывал из скрученного виссона и из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и херувимов сделали на них искусной работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделали петли голубого цвета на краю одного покрывала,
где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петлей сделал он у одного покрывала, и 50 петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли эти соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей, и шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалам мера одна. И соединил он 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. И сделал 50 петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим. И 50 петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтобы составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож, и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева сетим, прямо стоящие. 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал он для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны, и 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев, и 2 бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону. И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал шесты из дерева сетим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из кручи.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Недавно одна сестра прислала мне вопрос, как она может в своих испытаниях ощутить радость и счастье. Она представляла себе идеальную ситуацию, где она, находясь среди испытаний и искушений, радовалась бы, была бы довольной и кроткой. И теперь она стремилась найти этот идеал. Эта сестра не одинока в своем стремлении быть идеальными. Дети Божьи часто сами обвиняют, осуждают и даже упрекают себя в том, что они еще не достигли этой высоты в настоящий момент. Когда дети Божьи болеют, страдают или находятся в испытании, то считают, что их духовное состояние не в порядке, и, как они свидетельствуют, впадают в уныние или теряют мужество. Библия устанавливает планку только на необходимом уровне. А если мы поднимаем ее еще выше, то можем быть уверены в том, что будем всегда находиться ниже поставленного нами небиблейского уровня. Мой ответ сестре был таков. Свою радость и покой она искала не там, где следовало. Иисус сам является нашим примером, и мы должны знать, что испытания производят на нас тот же эффект, что и на Него. В час Его испытаний в Гефсимании, когда вся тяжесть креста уже давила на Его душу, разве Он задавал Своим ученикам такой вопрос? «Видите ли вы, какую радость я испытываю в этих ужасных обстоятельствах?» О нет! Его внутреннее состояние было совершенно иным. И мы слышим Его слова. «Моя душа скорбит смертельно». Он был полон страданий и боли. И когда висел на кресте, Он в смертельной скорби взывал. «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Неужели ты думаешь, что в этот момент он внутренне ощущал счастье и радость? Такие чувства в эти дни скорби даже не возникали. Но была другая радость, которая была связана с этими страданиями. Мы читаем, что он вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Здесь говорится о радости и о кресте, который он понес. Но они не были одновременны. Крест был в наличии, а радость предлежала ему. Такова последовательность этих чувств и в наших испытаниях. Радость пришла к Иисусу не во время страданий, а была следствием перенесенных страданий, результатом победы над собой, над человеческой природой. Его радость должна была быть о всех спасенных душах, которые через его страдания найдут избавление. Наши личные испытания неизбежно связаны со страданиями, а они, в свою очередь, не приносят нам много радости. Радость не является плодом, прямым произведением страданий, но часто возникает как следствие с терпением перенесенного испытания. В послании к евреям мы читаем: «Всякое испытание, естественно, означает в данный момент не радость, но несет в себе боль. Но позже из нее произрастет для всех, кому это упражнение понравилось, мирный плод праведности». Это перевод Прунса. Во время испытаний или наказания в целях воспитания ты ощутишь печаль, но потом получишь мирный плод праведности. Библия говорит об этом и в других местах. «Мы ублажаем тех, которые терпели». Иакова 5.11. Терпеть означает страдание, а страдания сами по себе никогда не являются радостью. Итак, мы можем сказать, что страдание есть почва для роста дерева терпения, а созревший плод терпения, конечно же, радость. Существуют разного рода испытания, и все они дают различные результаты. Иногда они подобны дикой непогоде и угрожают душе. Бурные ливни закрывают окружающую красоту ландшафта.
а воюющий ветер и раскаты грома требуют всего нашего внимания. Так что все прочее просто теряет свое значение. И только когда наступает тишина и непогода уходит дальше, мы можем вновь увидеть красоту мирного ландшафта. Испытания бывают подобны гвоздю, торчащему в нашей обуви. Куда бы мы ни шли и где бы мы ни стояли, гвоздь дает о себе знать. Он раздражает и мучает нас. Он обременяет нас и лишает радости и жизни. Необходимо правильно идти навстречу испытаниям, с твердой побеждающей волей и с намерением выйти без ущерба для себя из искушения. Находясь в страданиях, Иисус черпал силу из предлежащей Ему радости. И если мы хотим быть сильными в наших испытаниях, нам тоже нужно смотреть на радость, которая последует за одержанной в борьбе победой. Если ты выстоял в испытании с большим мужеством и решительностью, не уклоняясь от него, тогда, оглядываясь назад, ты найдешь источник великой радости для своей души. Ты жаждешь в своей жизни получить мирный плод праведности. Ты желаешь иметь мир, радость и победу. Но помни, что все это является следствием перенесенных испытаний или плодом воспитания. Ты должен ждать до тех пор, пока плод созреет. Если ты попробуешь незрелый плод, то узнаешь, что зря сделал это. Его вкус тебе не понравится. К тому же сам плод ты испортил, не дав ему вызреть. Определенные испытания готовят радость, если мы подходим к ним с правильным настроением. Мы читаем о первых христианах, что они расхищение имения своего приняли с радостью, и о том, что они радовались тому, что удостоились нести бесчестие за имя Господа Иисуса. Здесь речь идет о гонениях. Иногда мы могли бы возрадоваться и возвеселиться не из-за гонения, но потому что велика наша награда на небесах. Мы страдаем в гонениях, но радуемся награде, которая последует за претерпением испытания. Если мы живем в непосредственной близости с Богом, то мы заметим, среди наших испытаний в глубине нашей души находится подводный поток сердечной радости. Уверенность в том, что мы принадлежим Богу, что Он любит нас, помогает нам, будет драгоценна для нас посреди страданий и печали. Иногда эта уверенность бывает покрыта тенью страха и неуверенности. Но если мы закроемся под крыльями нашего Господа и будем твердо уповать на Него, тогда арфа радости зазвучит в нашей душе, несмотря на сумятицу наших чувств. Иногда, конечно, мы должны напряженно вслушиваться для того, чтобы услышать нежный, приветливый звук ее мелодии. Будь терпеливым в своих испытаниях. Переноси все превратности, как примерный воин. Высоко подними щит веры. В определенное время твоя душа с торжеством воспоет гимн победы, и сладкозвучные удары колоколов радости созовут всех святых Божиих, чтобы совместно возрадоваться в Господе.

Там, за облаками, в неприступном свете, мы забудем горы, нивы и леса, вечными лучами нас отрада встретит, и в свои объятия примут небеса. Чистота святая, душ неоскверненных, радость неземную сердцу принесет. Там семья большая, светлый сон спасенных, громко аллилуйя Богу воспоет. Там нас не унизят, и в общенье равных мы забудем ночи, страшный гнет скорбей. Нас к себе приблизит Бог в чертоге славном и отрет нам слезы сам рукой своей.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, давайте скажем слава Богу нашему.
2: Я сегодня буду проповедовать, тема моей проповеди «Больший будет служить меньшему». Больший будет служить меньшему. Друзья, я когда читаю Священное Писание, я особо обращаю внимание, например, на несколько вещей, но особо я обращаю внимание, например, на разночтение в Писании. Да? Часто раньше, когда я был молодой человек, я стал перед проблемой разночтений, и мне надо было определиться, как относиться к тому, что в Библии есть разночтение. И это, конечно, ваше право, как вам определить. Часто люди по-разному. Одни говорят, что, например, это перевод синодальный, а в оригинале немножко не так. Другие говорят, это ошибка переводчиков. Третьи еще что-то придумают. Друзья, я решил для себя лично в моем сердце, что для меня разночтения не означают ошибка. Для меня разночтение даже в переводе, я хочу, чтобы вы поняли, во что я верю, друзья. Я верю, друзья, в Библию, в ее оригинальный текст. Я верю, друзья, в перевод Библии. Причем я вам скажу даже больше, я верю в любой перевод Библии. Я не буду углубляться в эту мысль. Но часто, когда, особенно в последнее время, я слышу эти голоса, которые начинают говорить, надо вот так, вот перевод тут не точный, тут должно быть, смотри, с большой буквы, почему здесь с маленькой, почему там это, почему там то. Друзья, с другой стороны, когда я начал обращаться к разночтениям, я увидел, что в этих разночтениях Бог преследует одну определенную цель. И временами, друзья, за видимым таким, знаете, бэннером, вроде бы видимого противоречия, Бог скрывает очень интересные мысли. И тогда я подумал, мне пришла такая мысль, и я верю в эту мысль, что Бог намеренно поставил разночтения в Библии, или противоречия, как хотите так для себя это называйте. Причем я сделаю на это ударение. Друзья, я верю в перевод Библии, то есть я верю, что Бог был с этими людьми, которые брали и переводили синодальный текст, друзья. Знаете, почему я в это верю? Потому что большинство из вас придет на небо и скажет, я всю жизнь читал синодальный перевод. Таких людей будут миллионы, друзья. И если этот перевод неправильный, значит, Бог где-то во времени как-то отпустил что-то, знаете, где-то не пободрствовал. Где-то как-то получилась случайность какая-то там с переводами и с остальным, да? А я в такого Бога не верю, друзья. Я верю в Бога, который на протяжении всех веков контролирует все. Коль ми паче, Он контролирует свое слово. Аминь. Поэтому вот на этой Библии синодальной можно строить свою жизнь, на каждой букве этой Библии, на каждой запятой, друзья. И если что-то у вас не получается или непонятно, то есть для этого тот, кто эту Библию написал. Если не читаю из разночтения, друзья, хотя это не разночтение, но я думаю, сегодняшний мой текст поможет вам, друзья, увидеть именно, как я смотрю на разночтение. Итак, я читаю Новый Завет, это послание к римлянам. Всем вам известное место, Библия говорит, не от дел, но от призывающего сказано было ей. Вы знаете, кому это сказано, да? И ей было сказано такое, больший будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Я к этому тексту вернусь еще. Но я читаю, друзья, другое место, я его более расширенно прочитаю, потому что апостол Павел цитирует Танах или цитирует Ветхий Завет, друзья. Это место записано в Бытии. Смотрите, как синодальный перевод говорит. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его, сыновья в утробе, ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? и пошла вопросить Господа. Обратите внимание, сестры, как Ревека проходила беременность. Да? Вроде бы, ну что такое, ну что-то там происходит в животе, в ее в утробе, так как написано. Но не об этом я буду проповедовать. Господь сказал ей: два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один сделается сильнее другого. Запомните этот текст. Один сделается сильнее другого. Как вы думаете, кто будет сильнее? Исав или Яков? Мы к этому придем, друзья. Один сделается сильнее другого. Я думаю, когда вы читали, все думали, что это Яков. Может быть, Яков, но давайте с этим разберемся. И больший будет служить меньшему. Книга Римлян говорит, будет в порабощении. А Танах говорит, больший будет служить меньшему. И настало время ей родить, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава. И наречено было имя ему Иаков. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Друзья, в данном разночтении противоречия нету. Данное разночтение позволяет нам взять это место и расширить его в понятии. Вот таким образом, друзья, я работаю со всеми разночтениями. Когда я вижу что-то, что не соответствует, я стараюсь найти не противоречие, я стараюсь найти то, что Бог сокрыл, как бы в расширенном смысле этого, друзья. Но прежде чем мы приступим к этому тексту, я хочу обратить ваше внимание, что в Римлянам это место, оно для меня не выглядит справедливым. Для вас выглядит или нет? Писание говорит, что Бог делает какой-то выбор. И делает этот выбор на основании вещей, которые известны одному ему, потому что ни Яков, ни Исав не сделал ничего еще доброго, ничего худого. И написано, Бог, прежде чем они родились, Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Кто из вас хотел бы быть на месте Исава? А почему? Получается, что мы не хотим быть на месте Исава. С другой стороны, чем бедный Исав виноват? Он еще ничего не сделал, но Бог его уже что? Возненавидел. Да? Получается, что если есть такая практика у Бога, то где я застрахованный от того, чтобы не попасть в положение Исава? Где я застрахованный? Друзья, я хочу вам показать, что Писание на самом деле, когда оно говорит такие вещи, я верю, когда я закончу свою проповедь, вы полностью поймете эту мысль, друзья. Почему именно Бог любит Иакова, но ненавидит Исава? Друзья, я вам скажу так. Потому что каждый из вас, из меня, все мы можем быть в своей жизни или Иаковом, или Исавом. Когда мы рождаемся, друзья, в этот мир, мы рождаемся с вами с двоякою природою. У нас есть, внутри нас живет Иаков, и внутри нас живет Исав. И мы должны, друзья, в конечном итоге нашей жизни стать или Иаковом, или стать Исавом. Друзья, как ни прискорбно признавать, но мы должны понять эту простую мысль, что временами Бог ненавидит, потому что люди в процессе своего развития, я говорю о духовных людях, о верующих людях, они в конце становятся никем иным, как Исавом, и потом с претензией к Богу. А Бог говорит, я тебе сказал в самом начале, смотри, в какую сторону ты развиваешься, смотри, кем ты становишься, смотри, будучи верующим. Сейчас я, друзья, углублюсь, и я постараюсь вам объяснить, что я имею в виду под этими двумя вещами. Но я вам скажу, друзья, мы все, приходя к Богу, имеем эту двоичную природу. И знаете, почему я это знаю? Потому что апостол Павел говорит, я эту природу чувствовал всегда. Эта природа, она всегда восстает, она никогда Богу не покоряется. Это плоть, потому что слово Исав происходит от слова красный. А слово красный на иврите, оно звучит как Адама. А Адама означает Адам. Адам первый, который из земли, из праха. Все, что принадлежит праху, должно быть, друзья, внутри нас уничтожено. Послушайте меня. Всегда эти две природы, они будут внутри нас. И они будут между собой сражаться. Природа плоти и природа духа, друзья. И они один другому не покоряются. И хотя они вдвое, в одной утробе, но мира между ними никогда не будет, друзья. Мы никогда не сможем примирить Исава с Яковом. И здесь, друзья, настает проблема. Знаете, почему проблема? Потому что в большинстве случаев мы не понимаем с вами некоторых вещей, которые в процессе той проповеди я для себя, друзья, понял. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, не буду углубляться, слишком много рассказывать вам о борьбе плоти и духа. Вы, как верующие люди, должны эти вещи знать. Вы должны понимать и видеть. Не то, что понимать и видеть, я скажу так, вы должны это до сегодняшнего дня все прочувствовать. Да? Чувствовали, когда против вас восставал Исав? Чувствовали? А сколько раз Исав побеждал в вашей жизни? Сегодня стоит, друзья, один очень интересный вопрос. Так как эти два брата постоянно враждуют, я верю, друзья, что эту историю мы можем с вами взять как образец для нашей духовной жизни, для нашей духовной брани. Первое, на что я хочу обратить внимание, скажите, кто вышел первый? Кто как бы на первом месте всегда? Кто первенец в этой борьбе? Видимый первенец, скажите. Исав или Яков? Исав. Вы не обращайте внимания, что временами даже наше служение скатывается на уровне Исава, да? И мы приходим сюда, давайте приведу пример. Например, если собрание малочисленное, мало плоти в собрании. Большинство людей придет и скажет, да, нема что тут и делать, да? Но духовный человек, он на это не должен обращать внимания, он должен пройти и посмотреть, а как дела с Иаковом, да, или Израилем, как его назвать, как дела в этой церкви с духовной стороной, потому что неважно, друзья, вы можете собрать тысячи человек, но если там не будет духовной составляющей, это просто сборище. Я не буду говорить глубже, друзья. Поэтому вот так временами у нас бывает. Плоть всегда на первом месте у нас. Друзья, наши служения тяготят к этому, и мы должны применять усилия, я сейчас к этому подойду, чтобы Исав не возобладал ни в одной части нашей жизни, чтобы он не был первым на наших служениях. Ни в коем случае плоть не должна здесь торжествовать, друзья. А как временами она, извините за выражение, прется наперед. Ты сказал хорошую проповедь, да? И сразу выскакивает Исав. Александр Павлович, какой вы молодец сегодня. Этот голос звучит не только от других, ты его слышишь внутри, ты выходишь с важным видом, потому что ты чувствуешь, что что-то сегодня произошло на духовном уровне, и хотя это произошло на духовном уровне, но Исав почему-то выбегает вперед Иакова. И это я. И нам нужно применить усилия, чтобы Исаву показать свое место, друзья. Знаете, почему я так могу проповедовать? Потому что хотя вышел Иаков второй, но он за что-то держался. За что он держался? Он держался за пятую. Вы знаете, что-то... Я не буду сейчас углубляться в иврит. Если вам интересно, я происследовал. Я просто вам дам свои выводы сегодня. Вы знаете, вы можете и найти. Вы помните, во многих местах есть написано, что если я ставлю пяту на кого-то, то что значит? Это я победил, то я торжествую над кем-то. Я ставлю пяту. И так он восторжествовал над торжествующим, друзья. Поймите эту тавтологию, вот это выражение. Мы должны торжествовать над торжествующими, потому что когда человек ставит свою пяту, он даже не думает, что кто-то, тот, кто под его пятой, да может восстать против него, да и что? Да и победить. И как нам, друзья, не тяжело, но временами на самом деле пяту плоти мы часто чувствуем везде, практически по всей нашей жизни мы чувствуем, как эта плоть ставит свою пяту на нас. Приходит время собрания, плоть поставила пяту, мы устали, да? Приходит время, я не знаю, какой-то и молитвы, опять мы чувствуем эту плоть. Мы видим, как суета нас, как деньги нас, как это все крутится вокруг нас, друзья. Вы знаете, что слово... Слово «Исав», если взять с иврита, оно имеет несколько переводов. И один из переводов обозначает «бояться». Бояться. То есть человек, который живет по плоти, это человек, который постоянно что-то боится. Да? Мы боимся потерять зарплату, мы боимся заболеть, мы боимся то, мы боимся то. И вследствие этих страхов, друзья, поймите меня правильно, потому что ну, я понимаю, что мы живем во плоти. И если я сейчас вам начну рассказывать красивую проповедь теоретическую, то я не хочу оторваться от практической жизни, потому что страшно потерять работу в Америке или нет? Да страшно. Страшно, да? Сестры, братья пожилые, потерять пенсию страшно, возьмет и перестанет Америка платить. Страшно. И вы понимаете, друзья, что вот этими страхами Исав он всегда действовал. Я немножко забегу наперед, я еще об этом буду говорить. Скажите, чего он взял с собой 400 человек, когда он шел навстречу Якову? Как вы думаете? Какие у него вообще мысли были? Какие мысли были? Он, что он хотел? Я вот, когда я читаю, то если он хотел с ним обняться, как он это сделал, поплакать, то зачем было тащить за собой 400 вооруженных людей? Друзья, плоть, она всегда в этом положении. Она всегда будет на что? Устрашать она нас будет. Она будет говорить, что страшно, страшно жить, страшно, страшно, страшно, друзья. И нам надо научиться с этими страхами, что? Бороться. Нам надо понять, друзья, на самом деле, что даже если я потеряю все в этой жизни, все равно Господь меня не оставит. Духовный человек понимает, даже если я заболею самой страшной болезнью, у меня все равно остается надежда на моего Господа. У меня это есть, я на это буду уповать. И если ты будешь правильно уповать, ты увидишь, что даже болезнь не имеет над тобой власти и силы. Друзья мои, так вот, давайте научимся держать его. Я сейчас к этому приду. Я возьму еще несколько времени, чтобы к этому подойти. Но вы поймите меня правильно. Тот выходит первый, тот весь красный, тот весь страшный, тот весь сильный. Но Иаков каким-то образом умудряется захватить его за пятку. Да? И держится. Я вообще не представляю. Мамы, папы, вы рождали. Конечно, мало кто из вас двое не рождал. Но я вообще не представляю таких родов. Представляете, тянут Исава тянут и вытаскивают Иакова туда, да? Вот это нам надо понять духовно, друзья. Нам надо понять духовно эти вещи, потому что временами плоть тянет, да пускай тянет, но пускай в конечном итоге будет Иаков. Пускай духовное выйдет наперед. Мы не можем ничего сегодня сделать. Мы с этой двоичной природой рождены. Мы с этим живем, друзья. Так вот, я еще раз напоминаю вам свою мысль, чтобы она была предельно ясная, друзья. То, что в нас от Иакова, Бог это в нас любит. То, что в нас от Исава, Бог это ненавидит. И сегодня идет борьба. Давайте, друзья, немножко углубимся. Хотелось бы, друзья, задать один простой вопрос. Как вы думаете, оставим историю Иакова и Исава, я задам один простой вопрос, который касается нашей духовной жизни. Как вы думаете, друзья, кто сильнее сегодня? Наш дух, я не говорю о Духе Святом, потому что я верю, что Иаков – это наш дух, дух человека. Кто сегодня сильнее среди этих двух, среди этой пары? Как вы думаете, сильнее ли сегодня дух или сильнее сегодня плоть? Кто сегодня сильнее в ракурсе силы, в ракурсе победы? Кто сегодня может возобладать и, давайте выражусь так библейским словом, и поработить? Кто сегодня сильнее? Как вы думаете? Кто сегодня сильнее? По практике, кто сегодня сильнее? Плоть или дух? Согласны все, что плоть? Друзья, на протяжении всей истории Исава и Иакова вы увидите, что на протяжении всей истории сильнее всегда был Исав. Сильнее всегда был Исав. Иаков приобретает имущество, у него много того, у него много скота, у него то. Кажется, ну что ты, Иаков, не заготовил себе каких-то воинов с собою? Ты же знаешь, что там Яков, что там тебя ждет Исав. Он человек воинственный. Вроде бы как бы должно быть по-другому, друзья. Но поймите меня правильно, мы не можем уповать на те вещи, на которые уповает Исав, потому что Бог это ненавидит. Если ты христианин, ты должен понять, да, плоть, она всегда сильнее. И многие христиане, я даже слышу такой приговор звучит в церквях, и говорят, ну да, ну что, мы не можем, ну что мы можем сделать? Мы понимаем, что вот эти вещи мы победить не можем. Друзья мои, скажите, есть плотские вещи, которые христианин не может победить? Это мы говорим теорию, Саша, нету. А на практике? А на практике сегодня пастыря, я слышу учителей, которые говорят, да ладно, просто исповедуйся, уже как есть, так есть, мы закрываем на это глаза. Мы переходим на другую ступеньку. Вы знаете, друзья, что есть грехи, за которые раньше отлучали, сейчас уже не то, что не отлучают, даже внушения не говорят, просто пришел брат, исповедовался, ну иди с миром, больше не греши, будем молиться и так дальше. А раньше можно было угодить на отлучку за такие грехи, братья-служителя знают и так дальше. Я вижу, друзья, я никого не собираюсь сегодня осуждать, я просто вижу, чтобы вы поняли, что сегодня деградация происходит у нас не в сторону Якова, а в сторону Исава. Сегодня Исав по какой-то причине начинает набирать силу, друзья. Эта сила была у него всегда. Он всегда, друзья, господствовал над Иаковом. И если бы он хотел, то он бы мог бы Иакова и уничтожить. Но вы знаете, что в этом противостоянии всегда был третий между ними. Всегда был третий. Знаете, что мне интересно? Я не буду зачитывать эти все места. Мне очень интересно, когда Яков возвращается назад, и он знает, что он должен встретиться с Исавом, и он боится, потому что он чувствует, что он что-то Исаву, друзья, должен. А скажите, что он так чувствовал себя? Потому что он у него украл первородство. Скажите, виноват ли Яков в том, что он у него отобрал первородство? Вообще эта история, можно было в нее углубиться, потому что эта история, она нам четко показывает, почему Бог ненавидит Исава, друзья. Эта история очень четко расставляет по полочкам те вещи, которые открывают для нас, почему Бог ненавидит плотских людей, почему Бог ненавидит людей, которые в церкви, но живут по плоти. Знаете почему? Потому что это люди, которые из-за страха, какого-то страха, они готовы пренебречь всем. Абсолютно всем. Он приходит со своей охотой, или с чего он там приходит, Исав, да? И он голодный, друзья. А Яков себе варит что-то там с чечевицей. Я не хочу сейчас углубляться в иврит, но если вам интересно, поинтересуйтесь за чечевицу. Там очень интересно. Я просто немножко вам обрисую это, как оно происходит духовно. Почему это плотской человек? Потому что он приходит, и вдруг он заявляет. Скажите, как вы думаете, он правду сказал или неправду? Он говорит, дай мне поесть этого красного. Если ты мне не дашь это поесть, то я что, умру? Что он настолько истощился, что он уже готов был умирать? Я не думаю, друзья. Я не думаю. Потому что он бы в шатер туда не зашел. Это надо быть таким истощенным, что надо в шатер приползти. Это надо голодать несколько дней. Друзья, но вот у Исава был какой-то страх. Я верю, что он не просто лгал, но он это реально чувствовал. И он думал, если я сейчас этого красного не поем, все, я умру. Или еще что-то. Друзья, это признак плотского человека. Когда сатана начинает на нас давить, и плоть восстает на нас, мы забываем о Божьем благословении. Для нас вещи плотские становятся на первый план, и мы готовы пожертвовать всем, что исходит от Бога. Только дай мне это сейчас и уже. Дай мне это красного, иначе я умру. А благословение? Да что мне благословение? Дай мне красного. Дай. И когда такой человек получает свое, потом наступает время, когда он возвращается к Богу и говорит, Боже, дай мне твое благословение. Получит или нет? Не получит. Поймите, о чем я говорю. Я говорю, друзья, о духовных вещах. Временами Бог намеренно создает эту ситуацию, точно так, как у Исава, чтобы проверить нас, какая природа у тебя вылезет и как ты будешь на это реагировать. Вот почему наших братьев Господь проводил через узы. Потому что ты сидишь в кабинете у начальника, и Исав тебе говорит, вот одна подпись. Одна подпись, и ты идешь в семью назад. Все будет нормально. Ты будешь с семьей, ты будешь ходить в церковь, ты будешь молиться. Одна подпись. И если ты эту чечевичную похлебку примешь, ты навсегда теряешь благословение. Я не хочу, друзья, разбирать, потому что часто спрашивают, ну а как с этими людьми, спасенные или не спасенные? Я не знаю. Это вообще не мое дело. Мое дело, друзья, показать вам, что Бог Иакова любит, а Исава ненавидит. Не допускайте этого, потому что впоследствии, когда нам надо будет благословение, именно тот выбор, который, я думаю, в глазах Исава был такой неважный, какой-то, да что-то благословение, а где, а какое оно? Оно было такое не сильно важное, но наступил момент, и Исав понял его важность, но был лишен этого. Друзья мои, вот почему Иаков себя считал перед Исавом должным. Но скажите, должный он был, по сути дела, или нет? Я не думаю. На мой взгляд, Иаков, то, что он там сделал, и то, что там Ревека сделала, там вообще Ревека, я бы сказал, бы сестры, вам в похвалу, она умница, молодец. Потому что Ревека, она не действовала просто, что она любила Иакова, да? А Ревека помнила, что ей было сказано. А что ей было сказано? А меньший, он будет выше. А как это сделать? Так ему же благословение надо, да? И потому Ревека, когда она говорила, ты за грех не бойся, этот грех будет на мне, то она знала, что никакого греха там не будет, потому что это Бог сказал. Все, что я делаю, я просто осуществляю Божье Слово и так дальше. Я не буду в это вникать. На самом деле Иаков ничем не должен Исаву, и он не должен его бояться. Но Исав всегда, друзья, считает, что мы ему чем-то должны. Обратите внимание, плоть всегда считает, что мы ей что-то должны, друзья. И она требует, она влияет на нас, она делает свою работу, друзья. И вы знаете, что самое обидное в этой ситуации, извините, это то, что Иаков, он тоже не до конца все понимал, как и мы. Я думаю, что здесь эта история очень четко показывает, потому что он постарался от Исава что сделать? Откупиться. Откупиться. Я пойду вперед, ну там одно стадо, два стада, три стада. Скажите мне, друзья, можно ли откупиться от плоти? Есть люди, которые десятками лет откупаются от плоти. И так никогда от нее и что? Не откупятся. Скажите, взял Исав или не взял стады Иакова? Взял в приконце. Конечно, да? Вроде, да не, мне твое ничего не надо. Что ты там, мне твое ничего. Меня всего своего хватает. А сам тихонечку раз и это все забрал. Вот такая, друзья, плоть наша. Вот такая наша плоть. Вот так она есть. Там не тета, я такой-то, я да. А сам тихонечку все, что Иаков ему дает, все забирает. Знаете, зачем? Потому что когда Иаков отдает, то он беднеет. А Исав, когда принимает, он богатеет. И если не остановиться в этом удовлетворении плоти, как многие люди это делают, то тогда дух наш становится абсолютно бедным, а плоть наша жирная, тучная, у нее все есть, потому что она обобрала Иакова абсолютно, до нитки обобрала. Да? Друзья мои, слава Богу, что у нас есть лайвстрим. Я не думаю, что может быть это все для вас. Но я знаю, друзья, что я проповедую о состоянии сегодняшнего христианства. Когда на самом деле в служениях важно на первом месте важно какие-то плотские вещи. Важно деньги, важно власть, важно мое состояние и положение в обществе, друзья. Мне приходится сегодня слушать братьев, которые стремятся в какие-то парламенты, в какие-то министерства, друзья. Я не считаю, что это позиция, к которой надо сегодня стремиться. Потому что я верю, что рядовой молитвенник, помазанный Духом Святым, имеет больше влияния на этот мир, чем министр с папкой христианской, который, войдя в это общество, сам станет заложником Исава. И будет платить ему дань, потому что по-другому в этом обществе нельзя, друзья. Поэтому я заканчиваю свою проповедь очень простой мыслью, знаете, друзья. Так вот, пробуем откупиться. Откупляемся, откупляемся, даем. И в конечном итоге оно же не работает, друзья. Потому что ты Исава дарами не умилостивишь. Ну, давайте приведу пример, и вы меня поймете. Опять же, наступило время собрания. Так не хочется идти. Ну, так не хочется. Ну, так хочется. Устал, так хочется отдохнуть. Наступило время собрания. Да ладно, заплачу плоть дани. Посплю сегодня, пропущу это собрание. Проспал, пропустил, и все. Плоть стала тучнее, а дух стал худее. Да? Настало время поста. Ну все, объявляю пост. Пришел обед, жінка щось там за накрутила, пошел запах. Да ладно уже, сегодня отпущу этот пост, отдам дань Исаву. Опять Исав свое взял, плоть сытая, тучнеет, а дух худеет. Друзья, таких примеров можно вам привести масса. Не платите дань. Потому что если вы перестанете платить дань, то Иаков, дух, будет богатеть, а плоть будет худеть. Да? И так сказать, по плоти это тоже полезно. Можно перейти на яблочную диету. Для духа хорошо. Последнее, друзья, о чем я хочу вам сегодня сказать, потому что на самом деле Яков был в проблеме, в серьезной проблеме, и в такой проблеме все мы с вами. Какая это проблема? Проблема – это Исав, вооруженный до зубов, который имеет силу и власть, против которого ты ничего не сделаешь. Друзья, я вам гарантирую, если плоть восстает на человека, в большинстве случаев человек ничего с этим восстанием сделать не может, потому что сил у нас мало. У нас такое, знаете, как у Якова, все нежное, все дойное, у нас такое невоинственное все в духовном смысле. И поэтому Бог преподает Якову глубокий урок. Он всех отпускает и остается сам. И там для него настает время Пенуэла, друзья. И вы не заметили, друзья, что когда он боролся с Богом, он не просил, чтобы Бог избавил его от Исава. Вы заметили это? Нет. Нет, он не просил. Он не говорил, сделай так, чтобы это порази этого Исава, развей, чтобы он заболел по дороге, чтобы он развратился. Все, что просил Иаков, он просил Божьего благословения. Он уцепился за Бога. Я не знаю, друзья, сам процесс. Я когда-то проповедовал на тему Пенуэла, там очень интересное все вот это, что происходило, почему он коснулся его состава бедра. Это связано, скорее всего, с тем, когда и Авраам, помните, он тоже, посылая слугу, он говорил, положи руку мне под бедро и так дальше. Я не буду это все... Это все имеет обетованческий смысл, друзья. А смысл обетования, который Бог дал Аврааму, Исааку, Иакову, друзья, это то, что он будет с ними везде, что он благословит их, что он их не оставит, что он их укрепит. Вот в чем смысл. Он это говорит, Боже, ты

работы, друзья. А можем мы этот вопрос решить так? Стать на колени и не отпустить его, пока он нас не благословит. И вы знаете, друзья, я вообще, я не знаю, правда или нет, еврейская традиция говорит, что у этих двух людей были как бы свои ангелы, да. Как бы у Исава был ангел и у Якова. И как бы эти два ангела, они отвечали один за Исава, другой за Якова. Вот так Мидраш говорит, я читал когда-то. Так вот, когда ангел Исава был сильнее, то типа Исав торжествовал, да? А когда был ангел Якова сильнее, то Яков торжествовал и так дальше. Так вот, Мидраш говорит, что вот это, в этот момент он боролся с ангелом Исава и его там победил. Да. Я не знаю, так это или нет. Это просто мидраш. Интересно вообще, это, как информацию я вам даю, друзья. Но для меня важно, что он, попросив Божьего благословения, друзья, изменил что-то на духовном уровне. Потому что я глубоко верю, друзья, что когда Исав выходил из своего дома, и когда он сказал, ты, соберись, 400 человек, вы идете со мной, мы идем встречать Якова, я знаю, друзья, что он шел навстречу Якова не с миролюбивыми намерениями. Он не собирался Якова обнимать, он не собирался плакать у Якова на груди. Не это было у Исава в голове и у Исава в сердце. Но он выходил с желанием отомстить, я ему докажу, этот обманщик его пересекает, хорошо, я его встречу, он меня запомнит надолго, и вдруг где-то по дороге, друзья, сердце Якова и Исава абсолютно изменяется на 180 градусов. Просто как будто другой человек становится. Что случилось? А случилось то, что Яков стоял на коленях и искал Божье благословение. Он понял, что здесь ничего ни дарами его не задобришь, ничем не задобришь. Что остается? Бог, надежда моя, Господь, упование мое. Если нас теснит грех, если у вас есть вещи, которые вы исповедуете, и не можете, потому что Исав оказался сильнее. Друзья, склоните колени и простойте на коленях достаточно долго, чтобы почувствовать, что его благословение пришло. И вы увидите, друзья, что Исав будет слабее вас. У него 400 воинственных, у него все есть, но он ничего не может делать, потому что Бог, сильный Господь, изрек о тебе свое благословение. Мы помолимся за это? Давайте склоним колени. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Христианин, твое высокое звание ты ни на миг об этом не забудь. На лобном месте горечью страданий Христос определил земной твой путь. То путь молит не так от разу к разу, но постоянных, пламенных таких, что наполняет душу, сердце, разум немногословных, но всегда живых. Когда тебе святое небо встретит и жизнь твою тебе покажет Бог, как будет радостно тогда ответить: «О мой Господь, я сделал все, что мог». Я мог молиться Богу утром ранним, мог не ответить гордым словослу, я в церкви мог не пропускать собраний и не молчать, но петь тебе хвалу.

лишь тому, чтоб так ответить пред великим Богом, чтоб не краснеть от позднего стыда. Христианин трудиться должен много. Путь христианства — это путь труда. Не забудь об этом.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея. Пастор Первой Пресвитерианской Церкви в Ауборне доктор Лансинг приехал в Ютику, чтобы увидеть пробуждение, и настоятельно просил меня какое-то время потрудиться вместе с ним. Летом 1826 года я выполнил его просьбу. Вскоре после приезда в Ауборн я обнаружил, что некоторые профессора теологической семинарии этого города противились пробуждению. К тому же значительное число служителей восточных штатов вели с ними переписку, выражая негативное отношение к пробуждению. До моего приезда в Ауборн я не осознавал, с каким противлением мне придется столкнуться со стороны служителей, не знавших меня лично и попавших под влияние ложной информации о моем служении. Но вскоре я узнал о системе шпионажа, созданной объединением служителей церквей для того, чтобы препятствовать мне и предотвратить распространение пробуждения, которое происходило благодаря моим трудам. Приблизительно в то же время мне передали слова мистера Нелтона, который сказал, что я не могу поехать дальше на восток, так как все церкви Новой Англии для меня закрыты. Мистер Нелтон выступил в Ауборне против распространения пробуждения. Мне также попало в руки письмо доктора Бичера, в котором он призывал мистера Нелтона мужественно оказать сопротивление мне и пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Он обещал, что когда соберутся служители Новой Англии, они все поддержат его оппозицию. Но сейчас я вернусь к рассказу о том, что происходило в Ауборне. По приезде, как я уже упоминал, я был удивлен тем, сколь развита была система шпионажа. Мистер Фрост из Уайтбера узнавал о многих подобных фактах и рассказывал мне. Я никогда не говорил об этом публично, и если мне не изменяет память, в личных разговорах тоже не упоминал. Но все отдавал в молитве Богу. Каждый день я искренне нуждался в Божьем водительстве и просил Его показать мне тот путь, по которому должен идти, оказать мне милость, чтобы я мог пережить бурю. Никогда не забуду того ощущения, которое однажды пережил. Господь показал в видении то, что ждет меня впереди. Когда я молился, Он приблизился ко мне настолько, что моя плоть буквально задрожала. Я содрогался с головы до ног, ощущая присутствие Божье. Сначала мне показалось, что я был на вершине горы Синай и слышал раскаты грома, а затем в присутствии креста Христова. Я не помню, чтобы еще когда-то в своей жизни находился в таком трепетном и благоговейном состоянии перед Богом. Но вместо того, чтобы, испугавшись, бежать от Него, я приближался все ближе и ближе к Богу. Его присутствие наполнило меня невыразимым благоговением и трепетом. Я находился в глубоком смирении, и Господь наполнил меня твердой верой в то, что Он будет со мною, поддержит, и никакое сопротивление не остановит меня. Мне ничего не нужно предпринимать в отношении козней, которые строили мне, а продолжать свой труд и ожидать избавления от Господа. Я никогда не смогу передать того ощущения Божьего присутствия и всего, что произошло между Богом и моей душой. Это наполнило меня абсолютным спокойствием, избавило от подозрительности и наделило меня самыми добрыми чувствами к братьям, которые в заблуждении объединились против меня. Пришла уверенность, что все закончится хорошо, просто нужно довериться Богу и продолжать свой труд. И когда поднималась буря и противление увеличивалось, я ни на минуту не сомневался в том, чем все закончится.
Меня никогда это не беспокоило, и я не просыпался с мыслью об этом. На первый взгляд, казалось, будто все церкви были готовы объединиться, чтобы не допустить меня к себе на кафедру. Они были настолько обмануты, что не видели другого выхода, как объединиться против меня, и, как они выражались, не сложить его. Но Бог заверил меня, что им это не удастся. Отрывок из 20 главы книги пророка Иеремии постоянно звучал в моем разуме с великой силой. Там говорится следующее: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат со мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят они, попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Иеремии 27:12. Я не хочу сказать, что этот отрывок буквально описывал то, что происходило в моей жизни, или выражал мои чувства. Но в нем было столько сходства с моей ситуацией, что я часто находил в этом тексте поддержку для своей души. Господь не позволил противлению повлиять на меня. Могу честно сказать, что, насколько помню, я никогда не желал зла ни мистеру Нелтону, ни доктору Бичеру, ни кому-либо еще, противящемуся моему труду. Несмотря на то отношение, которое выражали некоторые богословы Аубурна, Господь проводил свою работу и там. У мистера Лансинга был большой приход, значительную часть которого составляла интеллигенция. Пробуждение быстро распространилось среди людей и обрело силу. Именно в то время доктор С. из Аубурна, который до сих пор проживает там, обрел великое благословение для своей души и стал заново рожденным человеком. Когда мы приехали туда, доктор С. был старейшиной пресвитерианской церкви. Из-за маловерия его деятельность была неэффективной. Однако вскоре на него сошло глубокое осознание греховности. Томления души довели его до отчаяния. Так продолжалось несколько недель, пока однажды вечером на молитвенном собрании его чувства не взяли над ним верх, и он упал на пол. Затем Господь открыл его глаза на реальность спасения во Христе. Это случилось сразу после того, как я покинул Аубурн и отправился трудиться в Трою, штат Нью-Йорк. Вскоре и доктор С. приехал туда. Когда я его увидел, он воскликнул: «Брат Финей, они похоронили Спасителя, но Христос воскрес!» Доктор С. чудесным образом получил крещение Святым Духом, и с того момента его всегда видели радующимся. В результате неодобрения моих трудов многими служителями в Аубурне возникло сильное противление со стороны первых лиц этого города.
но Дух Господень в обильной мере сошел на людей, и работа продолжалась. Я помню, однажды в воскресенье на утреннем служении в своей проповеди обратил внимание на то, как некоторые мужья препятствуют своим семьям и мешают им получить спасение. Я очень ярко описал один подобный случай и сказал: «Возможно, если бы я был близко знаком с вами, то мог бы назвать конкретно имена тех людей, которые так себя ведут в своих семьях». В тот момент один прихожанин закричал: «Назовите меня!» Затем он опустил голову на спинку переднего сиденья и задрожал всем телом, глубоко переживая в душе. Оказалось, что именно так он вел себя по отношению к своей семье. И в то утро поступал точно так, как я говорил об этом в проповеди. Крик «Назовите меня!» вырвался неожиданно сам по себе. И этот человек не мог ничего с этим поделать. Но, боюсь, он никогда так и не отдал свое сердце Господу. А в Абурне проживал один шляпных дел мастер по имени Экс. Его жена была христианкой, а он — универсалистом и противником пробуждения. Его враждебное отношение к пробуждению дошло до того, что он запретил жене посещать собрания. Несколько вечеров подряд она оставалась дома. Однажды вечером, когда за полчаса до начала богослужения прозвенел колокольчик, миссис Экс, очень переживавшая за состояние своего мужа, решила уединиться в молитве и полчаса изливала душу Богу. Она рассказывала ему, как ведет себя ее муж, не позволяя ей посещать собрания. В своей молитве она пережила особое единение с Богом. Когда раздался звон колокола, возвещающий о начале богослужения, она вышла из комнаты и в гостиной увидела мужа, который вернулся из магазина. Он спросил ее, хотела бы она пойти на собрание, и если да, то он пойдет вместе с нею. Позже он мне рассказал, что в тот вечер решил пойти в церковь для того, чтобы, критически послушав проповедь, укрепиться в своем мнении. Или, по крайней мере, найти что-то, над чем можно было бы посмеяться. Когда он предложил жене пойти вместе с ним, она удивилась, но согласилась, и они вместе пошли на служение. В то время, конечно, я ничего об этом не знал. Целый день я был настолько занят посещениями и общением с новообращенными, что даже не имел времени подумать о теме проповеди. Текст из Писания лег мне на душу только в начале собрания. Это были слова человека, одержимого нечистым духом, который кричал: «Оставь нас в покое!» Я взял эти слова за основу и начал проповедовать, пытаясь показать поведение тех грешников, которые хотят, чтобы их оставили в покое и не хотят иметь ничего общего со Христом. С Божьей помощью, в доступной форме, я образно донес до слушающих то, что так поступают и сейчас некоторые люди. Во время проповеди один человек упал со своего места прямо возле прохода и ужасно закричал. Всеми присутствующими овладел благоговейный трепет. Крик этого человека был настолько сильным, что пришлось прервать проповедь. Попросив людей остаться на местах, я направился к тому человеку, чтобы поговорить с ним. Это был мистер Экс, о котором я только что упоминал. Дух Господень так сильно обличил его в грехе, что он не мог усидеть на месте. Когда я подошел к нему, он рыдал, словно ребенок, исповедуя свои грехи и обвиняя себя в ужасном поведении. Мне удалось сказать ему несколько слов, на которые он почти не обратил внимания. Им завладел Дух Божий, поэтому я больше не стал ничего ему говорить. Все знали этого человека. Его плач и всхлипывание были слышны по всему помещению.
Какое-то время я стоял спокойно, стараясь понять, смогу ли продолжить проповедь. Но его рыдание было таким громким, что это оказалось невозможным. Никогда не забуду выражение лица его жены, когда она гладила его по голове, склоненной на ее колени. Ее лицо сияло великой радостью и торжеством, которое невозможно выразить словами. Мы помолились, а затем распустили собрание. Несколько человек отвели мистера Экс домой. Сразу же после этого он попросил привести его товарищей, с которыми высмеивал Божью работу. Он не мог успокоиться, пока не рассказал им о своих переживаниях. И делал это он с сокрушенным сердцем. Он был настолько подавлен, что несколько дней не мог выйти из дома, но посылал за своими друзьями, которых желал видеть, чтобы рассказать им о пережитом и убедить их спасаться от грядущего гнева. Как только он оправился после случившегося, сразу же взялся за дело Божье, являя собою образец смирения и простоты. Проявив себя очень ревностным тружеником, он вскоре стал диаконом и сделал очень много полезного. Его покаяние было настолько явным и сильным, а результаты труда столь заметны, что все это заставило замолчать оппозицию. В городе было несколько богатых людей, которые противились доктору Лансингу и мне. После того, как я уехал, они объединились и создали новую конгрегацию. В то время большинство из них были необращенными людьми. Пусть читатель имеет это в виду, потому что в надлежащее время я упомяну о результатах этого противостояния, о формировании новой конгрегации и о последующем обращении почти каждого из наших противников. Находясь в Абурне, я иногда проповедовал в соседних селениях. Пробуждение это распространялось также и дальше, за пределы тех селений. Вскоре после моего приезда в Абурн произошло одно поразительное событие, о котором я должен кратко рассказать. Мы с женой были гостями пастора церкви, доктора Лансинга. Церковь настолько слилась с миром, что неверующие люди обвиняли ее членов в том, что они идут в первых рядах поклонников моды, изысканных нарядов и всего мирского. Поэтому в своих проповедях я призывал церковь к реформации и пробуждению. В одно из воскресений проповедовал об отношении церкви к миру, и это слово очень глубоко коснулось сердец людей. В конце своего обращения я, как всегда, попросил пастора помолиться. Он был настолько впечатлен проповедью, что вместо обычной молитвы коротко, но очень искренне обратился к церкви, поддержав мою позицию. Вдруг в зале поднялся один человек и осторожно, но ясно сказал: «Мистер Лансинг, я не поверю сказанному вами, пока вы носите манжетную рубашку и золотое кольцо, пока ваша жена и дочери одеваются в самую модную одежду». Казалось, это чуть не убило доктора Лансинга. Он ничего не ответил, но склонился над кафедрой и зарыдал. Он рыдал, как ребенок. Почти все опустили головы, и многие тоже зарыдали. Если не учитывать всхлипываний и вздохов, то можно сказать, что в здании воцарилась тишина. Я подождал несколько минут, но поскольку доктор Лансинг находился в прежнем состоянии, встал, кратко помолился и распустил собрание. Я возвращался домой с дорогим мне пастором, который получил сегодня душевную рану. Когда вся его семья вернулась из церкви, он снял кольцо. Это было тонкое кольцо, которое вряд ли могло привлечь внимание. Затем
Доктор Лассинг сказал, что когда умирала его первая жена, она сняла это кольцо и надела на его палец с просьбой, чтобы он носил его ради нее. Он так и сделал, не подумав, что это может стать кому-то камнем преткновения. О яркой рубашке он сказал, что носил такую одежду с детства и не считал это неприличным. На самом деле он даже не помнил, когда начал носить такие рубашки, поэтому не задумывался об этом. «Но, — сказал он, — если это является соблазном, я не буду носить подобной одежды». Он был прекрасным христианином и замечательным пастором. Почти сразу после этого события церковь открыто раскаялась в отступничестве и потере христианского духа. Соответственно, был составлен документ, в котором выражалось полное исповедание. Этот документ был предоставлен на утверждение церкви, а также прочитан вслух. Во время чтения многие плакали. С этого момента наша работа пошла с большой силой. Исповедание звучало из глубины сердец. В нем не было обмана, поэтому Бог милостиво принимал его. И языки противников умолкли. К сожалению, многие церкви и служители духовно были очень слабы, поэтому пробуждение застало их врасплох. Я не удивляюсь тому, что многие не поняли, что это работа Святого Духа, и не приняли все те чудные дела Божьи. В Авбурне, в соседних городах и по всему штату, куда распространился наш труд, было очень много интересных случаев покаяния. Весной 1831 года я снова приехал в Авбурн и увидел там новое мощное пробуждение. Тогда же произошли очень необычные и интересные события. Я еще расскажу об этом.

Учитель благой. Матфея 19:16. Если молодой человек в разговоре с Господом использовал такое обращение, то я тем более должен. Он воистину для меня учитель в двояком смысле. Во-первых, он руководит и наставляет. Во-вторых, учит и обучает. С одной стороны, я с радостью выполняю все его поручения, а с другой, внимаю ему, сидя у его ног. Я как слуга его, так и ученик, и наличие того и другого считаю высшей честью. Если он спросит, почему я называю его благим, у меня готов ответ. Никто не благ, как только один Бог. А ведь он и есть Бог, и вся благость Триединства отражается в нем. На моем жизненном пути я нашел его настолько благим, что всем лучшим, что есть во мне, я несомненно обязан ему. Он был благ ко мне, когда я был мертв во грехе, ибо он воскресил меня силой своего духа. Он был благ ко мне во всех моих нуждах, испытаниях, трудностях и переживаниях. Лучшего учителя просто быть не может, ибо учительство его — свобода, а руководство его — любовь. О, если бы я был хоть на одну тысячную благ, как он! Как он учит меня! Он невыразимо добр, его доктрина божественная, его отношение снисходительное, дух его — сама нежность, наставление его безупречно, а истина, которую он исповедает, чиста. Все его учение ведет к благости, освящая и наставляя учеников. Ангелы находят его благим учителем и с радостью воздают ему хвалу его ног. Святые прошлых веков тоже находили его благим учителем и радостно пели: «Я слуга твой, о наставник! Да будет не менее полезным и мое собственное свидетельство! Я буду нести его друзьям и знакомым, ибо, возможно, через это свидетельство они начнут искать Господа Иисуса Христа как своего учителя и наставника. Да будет так, они никогда об этом не пожалеют. Если они возьмут на себя его легкое бремя, они обнаружат, что несут столь привилегированное служение, что им захочется нести его вечно».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает, «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали. «Смотрите, — говорит Он, — бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И кончает Господь свою беседу такими словами. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель-дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее ясно видна его тень. Поэтому в своих посланиях апостол Иоанн предупреждает о действующем духе Антихриста. «Дети, — говорит он, — последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познали из того, что последнее время». И в своем втором послании он вновь напоминает об опасности прельщения. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? «Великие знамения, — говорит Слово Божие, — так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми». Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. «Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле». И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, испытывайте духов. Не всякому духу верьте. Слово «дух» часто повторяется и не случайно. И вот с этого мы должны начать, дорогие мои. Как распознать духов, какие от Бога и какие из других источников? Имейте в виду, что сатана действует через людей. И чтобы понять и различить его действия от Божьих, на основании Слова Божия мы должны узнать, кем является человек, что человек из себя представляет. Сатана может действовать только через человека. Человек является его орудием. Через человека он совершает чудеса и знамения. Точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. И Слово Божие мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге Бытие сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божие в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе апостол Павел указывает на эту триединность человека. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости. Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действие дьявола и действие Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их. И таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовное благословение от Бога, фактически мы переживаем человеческое, а вовсе не Божье. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, через него, за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наше чувство. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем, потому что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божье, о душе человека. «Когда Адам согрешил и пал, то он умер». Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них оборвался контакт с Богом. Они утратили связь с Богом, которую они имели до своего падения, потому что мы читаем, что «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая после того, как они согрешили». Вот почему апостол Петр, обращаясь к верующим в Ефесе и сравнивая, кем они были раньше и кем они стали во Христе, говорит им: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека, душа, продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в первой главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. И «Благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам, какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, во Христе он стал новым творением, однако в нем еще осталась его ветхая падшая натура. И вот когда он родился от Бога, ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба. Борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом. Иначе он не может ходить в обновленной жизни, как говорит апостол Павел, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Однако цель дьявола – возбудить скрытые силы души, высвободить их и использовать их в своих коварных целях. Чтобы подражать действию духа, он пользуется душой человека. И именно в этом многие поддаются его обману, принимая душевные, исходящие из падшей натуры человека, за духовные. Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамение и чудес через силы человеческой души, находящейся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. Знай же, говорит Слово Божие, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны, они будут руководиться душой, а не духом. И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальные благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь. Вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе, но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего Искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Мой друг, а если ты еще не спасен, то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верой принять Его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосфера, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.

Дорогие друзья, как расставлены приоритеты в вашей жизни? Что является для вас главным? Мирское, материальное или же духовное? Если завтра наступит второе пришествие Иисуса Христа, что станется с системой ваших ценностей? К сожалению, многие христиане тайно надеются, что Он повременит со Своим возвращением. Как это печально!

Правильно. Если вы предпочитаете принадлежать этому миру, вместо того, чтобы находиться в славных обителях Божьих на небесах, значит, вы не ожидаете с любовью Его пришествия. Бога печалит, когда приходящее в этом мире для нас более ценно, чем жизнь в предвкушении славы Его присутствия. Друзья, давайте более внимательно взглянем на то, чему мы отдаем предпочтение. Если мы действительно благодарны Богу за спасение, дарованное нам, мы будем жить в надежде на полноту этого спасения в будущем. Пусть и наше сердце будет преисполнено желанием, которое в книге Откровения выразил Иоанн Богослов. «Ей гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Лука 22 глава, 60 и 61 стих. Петра прервали, прервал сын. Симона Петра, когда он говорил, прерывали трижды: Отец, Сын и Святой Дух. В этих трех случаях есть уроки и для нас. Рассматриваемый сегодня отрывок говорит о чрезвычайно важном событии в жизни Петра, о котором он наверняка никогда не забывал и который стал для него поворотным моментом. Он трижды отрекся от Господа Иисуса. Эта история оказалась поучительной для его духовного роста, но она также поучительна и для нас. Если тот, кто был так предан Христу и так сильно любил Его, предал Его, будучи под давлением, будучи искушаем, то и мы можем. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть? 1 Коринфянам 10:12. Господь предупреждал Петра, что такое случится, что он, прежде чем пропоет петух, трижды отречется от него. Но было и его ободрение. «Я молился о тебе», ответом на что, увы, стали слова «Я готов». Эти два простых слова предзнаменовали падение Симона. Нет, он не был готов, и мы тоже не готовы, если не бодрствуем и не молимся. Именно в связи с этим Христос сказал: «Будь бодр, дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Петра, когда еще говорил он, прервало пение петуха, и чары самообмана улетучились. Он вспомнил слова Господа. Сын Бога использовал такое незначительное создание для того, чтобы напомнить Петру о своих словах. Как милостив Господь Иисус, который восстанавливает наши души!

0: Спаситель мой, как больно слышать мне, как мир безумный над тобой смеется, смеется и лежит на самом дне глубокого и смрадного колодца. Смеются те, кто слезы должен лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощенье у тебя просить, как страшно смертнику перед концом смеяться. Смеясь, несут грусть тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жизнь боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звенит в те дни, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасение, но ищут что угодно на земле, от мерзости до ложных идеалов. И только не спешат прийти к тебе, чтобы твоя любовь их осияла. Разумный человек так низко пал, чтоб образ Божий стал в нем тенью жалкой. Умом своим почти до звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. И вот спустя так много лет, с тех пор, Иисус, как мы тебя распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь, ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что громче всех смеется. Зовешь того, чья голодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит, едва дыша, того, кто в луже жажду утоляет. Зовешь и тех, кто от греха ослеп, чьи уши слышать правду не желают, того, кто погребен при жизни в темный склеп и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Приди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний, ведь ты меня совсем-совсем не знал. Но я Господь, твое я имя знаю, не ты меня, а я тебя искал. Приди ко мне, я все тебе прощаю, ты можешь по-другому жизнь прожить. Иди ко мне, пока еще не поздно, скажи мне «да» или «нет». Сейчас скажи, на свете нет решения серьезней. Ты изнывал от жажды в летний зной, искал воды, я дам иную воду, я душу напою живой водой. Ты будешь жить и обретешь свободу. Приди ко мне, я для твоей души дам жизни хлеб, я стану сам тем хлебом. Приди ко мне сегодня, поспеши, я подниму тебя, я распят был однажды, я покажу тебе мир без войны, без слез и смерти, без греха и страха, мир вечных слов любви, мир тишины. Есть лучший мир, он для тебя распахнут. Мой друг, ты слышишь этот вечный зов? Остановись хотя бы на мгновение. Зависит жизнь твоя от этих слов. Ты хочешь? Спеши принять решение. Скажи Христу короткое «прости». Скажи, пока еще открыта дверь. Он хочет, может и тебя спасти. Меня он спас. Чья очередь теперь?
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме». В 4 часа детский час. В 5 часов передача «Христианская семья». В 6 часов свидетельство. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание Тимофею, святого апостола Павла. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступивши некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши потерпели кораблекрушение в вере. Таковы именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Первое послание Тимофею, глава 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Послание Тимофею. Первое послание, глава 3. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофею, глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтоб успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Первое послание Тимофею, глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдова и одинокая надеется на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтоб молодые вдовы вступали в брак. рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должно их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать особенную честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего», и «трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Первое послание Тимофею, глава 6. Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.

ожирело сердце их, как тук. Псалом 118:70. Доктор Джим Майер из Гарвардского университета считает, что наша полнота зависит от нарушения баланса между количеством поглощенной пищи и энергии, которую мы расходуем. И здесь играет роль не столько гормоны и наследственность, сколько физическая пассивность. При увеличении физической нагрузки люди начинают терять в весе, даже не меняя рацион. Отвергнув усталость и скуку сидячего образа жизни, больше двигаясь, они буквально оживают. Как избавляются от ожирения? Диеты опасны, так как резкое снижение медленно накопленного веса приводит к трагедиям. Лекарства тоже не решение проблемы. Ведь если мы вкладываем в банк больше денег, чем снимаем, то наш банковский счет растет. Если мы пойдем по пути увеличения двигательной активности и снижения калорийности пищи, избегая соблазнительных мучных продуктов, жирных и жареных блюд, то вес снизится. Существует простая формула. Избыточный вес равен избыток калорий плюс недостаток движений. И отсюда, чтобы похудеть, мы должны больше расходовать, чем накапливать. Говорят, что чем больше вес имеет человек, тем меньший срок он будет его носить. В Псалме 118:70 речь идет об ожирении сердца. Этот патологический процесс, очевидно, обусловлен застоем в духовной жизни, отсутствием активного труда, и из-за чего верующий человек не расходует получаемую энергию во славу Божью и на благо ближним.

Момент творения. Гидравлический двигатель. Давайте поговорим о могучей силе, которую таит в себе вода. Наверное, первое, о чем вы сейчас подумали, это способность воды разрушать и размывать горы. Но я говорю сейчас о еще более мощной силе. И самым удивительным образом эта сила проявляется тогда, когда приводит в действие один из гидравлических двигателей, сотворенных Богом.

Дело в том, что некоторые вещества, например, желеобразная масса лягушачьей икры, способны впитывать огромное количество воды. После недолгого пребывания в воде эта масса разбухает, порой настолько, что становится больше самой лягушки, которая произвела ее на свет. Особенно впечатляющий такой двигатель работает в замкнутом пространстве. Давление, которое при этом создается, в тысячи раз больше атмосферного. Если говорить о практическом применении, то горсть сухих бобовых семян, случайно оказавшихся под бетонным тротуаром, намокнув, пробивает бетон. Посредством самых простых вещей Бог творит подлинные чудеса. Его слово, принявшее форму человеческих слов, сотворило тем не менее миры и галактики. Но еще чудеснее то, как оно меняет человеческое сердце и разум. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

смирял, хотя я этого не сознавала, и очень часто в жизни отнимал все то, что крепко я в руках держала. Ты вынужден был делать это, Бог, поскольку не к тебе душа стремилась, и через беды в чудный свой чертог ты вел меня, и благодать рекою лилась. Благодарю за то, что ты открыл пути, что я совсем не понимала. Пусть иногда меня ты больно бил, но для того, чтоб вечность не теряла, имея намерение о мне в большое благо, не на зло, ты часто позволял побыть в огне и допускал те дни, где не везло. Ты дал мне в сердце веру и мечту, безоблачную будущность, надежду. Земные все потери я сочту за ссор, облегшись в твою белую одежду. Я с радостью тебя увижу там, забуду все страдание и горе. Ты помоги дойти мне к небесам, где наша встреча.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

на напутствие быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, данное мне после святого водного крещения, оказалось пророческим. С 1958 года я пела в хоре, рассказывала стихотворение и по теме цитировала места из Библии. В Кохтла-Ярве я была руководителем молодежи. Один раз в неделю мы разбирали Слово Божье. При этом всегда присутствовал брат-служитель. Однажды в собрании некому было проповедовать, и руководящий брат Субботин Вячеслав Васильевич подошел ко мне и попросил сказать то, о чем я говорила на разборе слова. Я долго упиралась, отнекивалась, говорила, что я не брат и не могу свидетельствовать перед народом. Но он с кафедры объявил: «Сегодня сестра Маша Карамалак будет говорить слово. Прошу, молитесь за нее». Деваться было некуда. Я вся трепетала, как лист на ветру, и в таком состоянии вышла за кафедру. Что говорила, я сейчас не помню, но народ необыкновенно молился после моего выступления и много и долго благодарил Господа. С тех пор, когда на собрании не оказывалось проповедников, меня просили говорить вместо них. Тогда я вспомнила папино поздравление и напутствие на крещение. Приехав в Эстонию, я стала молиться о том, что делать – учиться или работать. У сестры Ульяны 6 детей. Она с мужем зарабатывала очень мало. В Кохтла-Ярве было медицинское училище. Я пошла на работу в городскую больницу, где главным врачом была женщина-еврейка. Я попросилась на работу только в ночные смены, для того, чтобы днем учиться. И она согласилась. Оформили меня, и я стала работать. Понравилась я в больнице всем, и врачам, и больным, потому что старалась работать как для Господа, как наставлял меня когда-то папа. Он говорил, чтобы я приходила на 5 минут раньше всех, и на 5 минут позже всех уходила с работы. Я старалась так и поступать. В августе я успешно сдала экзамены в медицинское училище и стала учиться днем. А ночами я работала. Молилась Господу, радовалась, трудилась в церкви с молодежью, пела в хоре. Все было замечательно. В один день вызывает меня главврач больницы и говорит: «Дошли до меня слухи, что ты веришь в Бога, ходишь в церковь к баптистам, книги и журналы какие-то непонятные читаешь. Это правда?» Я подтвердила. И она говорит: «В таком случае ты не можешь работать вместе с нами. Подумай и сделай правильный выбор». Свой выбор я сделала, и прямо на следующей неделе меня уволили из больницы и выгнали из медучилища. Я осталась без средств к существованию. Нужно было срочно искать работу, а с работой в нашем городе было очень трудно. Из предприятий только железная дорога, менять старые шпалы на новые и спецмеханический завод. На этом заводе делали сланец, это коричневый каменный уголь. В Эстонии много сланцевых шахт. На нашем заводе разрабатывались и испытывались новые технологии. Опытный цех был высотой приблизительно с 12-этажный дом. На 12-м этаже происходила загрузка печей. В цеху было 9 печей, а между печами есть стенки, где создается очень высокая температура – 1300 градусов по Цельсию. Сланец из шахт загружается в печи, и под действием такой высокой температуры он плавится. Смола по трубам поступает вниз на переработку, а газ вверх по трубам идет на очищение, затем на отопление в Ленинград и города Эстонии. На первом этаже цеха выгружался кокс от сланца. Огромные вагонетки, пустые и с коксом, шли по кругу по канатной дороге, и надо было успевать их загружать, чтобы не остановилось производство. Все работы в цехе были разделены на разные участки. Одни грузили кокс, другие загружали руду в печи, третьи были подсобными работниками.
Я долго молилась, чтобы меня приняли на завод, и я была услышана. В течение месяца Господь помог мне пройти все виды работ в цехе. Вы спросите, зачем такие подробности, чтобы вы хоть чуть-чуть поняли, где и в каких условиях пришлось работать 20-летней девушке. Когда я работала на первом этаже, где загружали кокс, то летом было хорошо, полегче, а зимой нагруженную вагонетку весом до 3,5 тонн сдвинуть с места было невозможно, потому что вода, которой заливался горячий кокс, замерзала на рельсах. О помощи просить некого, поскольку каждый трудился на своем участке. Что делать? Конечно, я плакала и молилась. «Господи, помоги мне! Ты видишь, как тяжело толкать вагонетку в 3,5 тонны?» Мне пришла в голову идея подставлять лом под колесо вагонетки и сдвигать ее понемногу, а потом толкать, что было силы, на канатную дорогу. Вагонетка за вагонеткой, одна за другой, шли по кругу без остановки. То была ужасная каторжная работа. Но другой я не нашла, а не работать было невозможно. Безработным в то время грозило тюремное заключение за тунеядство. Я молилась, плакала, старалась работать, чтобы меня не уволили. Было очень тяжело. Но, слава Богу, переводили с одного рабочего места на другое, чтобы каждый рабочий цеха знал все виды работ и мог заменить другого в случае отпуска или болезни. И вот я оказалась на самом верху цеха на загрузке печей. Работала как для Господа. И это скоро заметил начальник цеха и начальник смены. И мой портрет поместили на доску почета цеха и завода. Но недолго мир воздавал мне почести. Прошло 2 недели, и вызывает меня начальник цеха. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. «Ты что, ходишь к баптистам молиться? Правда?» — спрашивает парторг цеха. «Да, это верный слух». В тот же день мои портреты сняли с доски почета цеха и завода. Но, слава Богу, хоть не уволили с работы. Я продолжала работать на загрузке печей. Сланец из шахты доставляли пульманами, и, соответственно инструкции, он должен был приходить дробленный. Перед загрузкой он шел по ленте с пульмана на решето, то есть большое сито. Пьяные шахтеры дробили сланец недобросовестно, поэтому большие куски сланца застревали в узкой горловине печи, и надо было ворошить, переворачивать эти куски железным ломом длиной в 4-5 метров, чтобы сланец прошел в печь. У меня не было никаких сил поворачивать огромные куски сланца. Я вызвала мастера смены по трубе. Это был такой способ сообщения и сигнализации по цеху. А он сказал мне высыпать сланец из вагонетки на пол, разбивать кувалдой большие куски и потом загружать в печь лопатой. Невозможно передать весь ужас этой работы. Из открытой горловины печи валил желтый неочищенный газ, который разъедал слизистые оболочки глаз, носа, рта и горла. Когда я разбивала большие куски сланца, глотая неочищенный газ, я отравилась. В результате отравления все слизистые оболочки у меня были повреждены и кровоточили. И потом целый год я могла есть только молоко и сметану. Увезли меня в больницу и обнаружили гастрит желудка, стенокардию, одним словом, букет болезней. Работать я не могла. Инвалидность мне не давали. Они говорили: «Да она баптистка, пусть ее Бог исцелит. Статус профессионального заболевания ей не дадим. Инвалидность тоже. Посмотрим, что будет с ее верой в Бога. Она говорит, что ее Бог живой и все может». Так как мне инвалидность не дали, то я могла рассчитывать на освобождение от работы на 3 дня в месяц. Больничные листы и освобождение от работы давались только по плану. 3 дня в месяц побыл на больничном, а затем иди на работу. А я вообще не могла работать по состоянию здоровья.
Из-за болезни я не могла также нести служение в церкви. В нашей клинике работал Рубинштейн, нейропатолог и главврач клиники. У него в семье на праздниках звучала еврейская музыка. Он верил в Бога, но, к сожалению, не в Христа Спасителя. Чудный был человек. Родственники привели меня к нему на прием. «Что случилось?» — спросил Рубинштейн. «Вы не по назначению, вам надо к терапевту». «Что мне делать? Мне дали больничный только на 3 дня, а работать я не в силах». Он обследовал меня и говорит: «Тебе надо дать инвалидность по твоему состоянию, потому что у тебя профессиональное заболевание. Но поскольку ты веришь в Бога, тебе ее не дадут». Врач выписал мне больничный лист на 21 день и сказал потом прийти опять, чтобы его продлить. Так Бог заботился обо мне, чтобы я могла окрепнуть. В то время обо мне написали в газете, что, мол, я баптистка и нигде не работаю. Город наш маленький, всего около 80 тысяч населения. И на улице, и в автобусах стали показывать на меня пальцем. Вот, мол, баптистка, про которую пишут в газете. Помню, один комсомолец-атеист сказал мне: «Тебя ждет тюрьма. Ты тунеядка». В то время не работать было вне закона. Немного окрепнув, я вернулась на работу. Так как работать на прежнем месте я не могла, меня перевели, так сказать, на легкий труд. Это был химический цех, где с помощью мышьяка и какой-то эмульсии очищали газ, получившийся при обработке сланца. Место работы было просто жуткое. Мужчины трудились по 4-5 часов, растворяя мышьяк. А моя работа заключалась в том, чтобы грязную спецодежду, в которой они были, уносить в прачечный цех, а чистую приносить обратно. Чистая спецовка хранилась в каморке, маленькой комнатке. Каждый день я собирала и таскала пропитанную мышьяком спецовку. Через 2 месяца я уже не могла даже подняться на 2-й этаж. О работе не было и речи. Так как работать я не могла, милосердный врач Рубинштейн, сочувствуя мне, выписал на 3 недели больничный лист. Он говорил: «Наберись силы и хоть на 3 дня сходи на работу. Потом я еще могу дать освобождение на 21 день». Мой организм был очень ослаблен, и ко мне приставали все болезни. Я была как живой труп. Ногти у меня на руках и ногах были синие, а пальцы наполовину белые. Чувствительности в руках и ногах не было. Я вижу, что сумка падает из рук, но этого я не чувствую. Кладу руки или ноги на горячую воду и не чувствую, что она горячая. У одной нашей сестры Эльветины, сестра работала главврачом в тубдиспансере. Она была на одном из консилиумов. И после сказала Альветине, что у Кармалак Маши очень тяжелое положение. В крови обнаружили мышьяк. Вот так я мучилась, страдала и молилась. А вместе со мной и родственники, и церковь. Я просила Господа или исцелить меня, или взять к себе. Мне хотелось уйти в вечность, но жаль было старенькую мамочку. И я говорила: «Господи, мне хочется самой проводить маму вечность, а не ожидать того, чтобы меня туда провожала она». В 1969 году наша община пригласила брата Петра Васильевича Яковлева. Он был диаконом в ленинградской общине, горячим и искренним проповедником. Его часто приглашали в Кохтла-Ярвы. Наша община любила его. Он был сильным молитвенником. Приезжал обычно не один, с сестрами и братьями. И в тот раз он приехал с сестрами. Одна из них была Ксения Степановна, сильная проповедница, с высшим образованием, а другая — Походилова Елена Алексеевна. 3 дня они с постом совершали служение в Кохтла-Ярве. 2 дня проходило молитвенное общение у меня в квартире. Я приглашала на это молитвенное общение всех, у кого была проблема со здоровьем.
Квартира была полна народу, когда проповедовали Петр Васильевич и Ксения Степановна. Брат призывал: «Вы слышали слово, сейчас мы будем молиться. Если у кого есть какая нужда, то сначала надо исповедоваться, поверить, что Бог простил, омыл кровью Иисуса Христа, и открыть свою проблему с верой». На этом общении были мои сестры Катя и Ульяна. У Кати была проблема с сердцем. Она не могла даже поднять своего ребенка. С ней были две ее девочки: Вероника, 1 год и 5 месяцев, и Маргарита, 5 месяцев. Катя раньше не могла даже картошку почистить. У нее была инвалидность, и врачи запретили ей рождать детей. Она же сказала им: «Я христианка, умру или нет, должна рожать». Тогда врач дала ей бумагу, что она за нее не отвечает, если та умрет. Катя, услышав призыв Петра Васильевича молиться, первая пробралась к брату, встала на колени, плакала, молилась, а потом Петр Васильевич возложил на нее руки и помолился. И Господь исцелил сестру. После исцеления Катя свидетельствовала врачу, что Бог ее исцелил, и просила снять инвалидность. Врач ответила: «Нет, я не могу этого сделать. Вы инвалид, ваше сердце не выдержит». Но Катя верила в силу Божью и благополучно родила сына Андрея. Вот такой экзамен на веру выдержала моя сестра после исцеления. Многие получили исцеление во время этих молитвенных общений. Среди нас была сестра Бутовка. Она очень плохо видела. Ей постоянно нужно было закапывать капли в глаза. Она попросила брата помолиться, и после молитвы все прошло. Петр Васильевич наставлял нас не проявлять неверия после исцеления. Если принимали до этого лекарства, не принимайте, раз пережили силу Божью. Моя сестра Ульяна пришла на это общение помолиться перед операцией. У нее была спайка кишок. Братья сказали: «Хорошо, не плачьте, давайте помолимся». Ульяна сначала исповедовалась и попросила, чтобы Бог оказал ей помощь. Брат Петр Васильевич возложил на нее руки, помолился, и Господь явил свою силу, исцелив ее. Она благодарила Господа со слезами на глазах, и все присутствующие братья и сестры радовались с ней. Ульяна рассказала, что было такое ощущение, как будто какие-то руки расправляли кишки. Очень приятно и совершенно не больно. Когда она проходила обследование перед операцией, врач сказал: «У вас все в порядке, нет спайки кишок, операции не будет». Тогда она пошла на работу, а там начальник смены спросил, сделали ли ей операцию. Когда услышал, что нет, приказал: «Идите сейчас же домой, а то вам опять будет плохо». Ульяна ответила ему: «Нет, не будет. Меня исцелил мой врач Иисус Христос». На том месте она работала до пенсии. На тех собраниях было много молитв, и чтобы гости не отправились домой голодными, я предложила им поужинать. А Петр Васильевич неожиданно спрашивает: «А у хозяйки ничего не болит? Никаких нет проблем?» Я говорю: «Есть и много». Рассказала, как на заводе приобрела много болезней: стенокардия, гастрит, мышьяк крови, отложение солей, вечная ангина. К этому добавила, что верю в исцеляющую силу Господа. Конечно, хотелось бы исцеления сейчас, чтобы ухаживать за старенькой мамой, но да будет его воля. Петр Васильевич говорит: «Давайте склонимся и помолимся за тебя». Я помолилась, все исповедала Господу. Петр Васильевич возложил на меня руки и помолился. Во время молитвы я почувствовала тепло внутри, а также в конечностях. Было очень приятное ощущение. Я стала благодарить и славить Господа. А в это время вошла в квартиру моя сестра Вера.
Она пришла помолиться об операции, которая предстояла ей на следующий день. У нее после двух кесаревых разошелся изнутри шов. Когда она вошла и услышала, что я молюсь, то сильно заплакала. Петр Васильевич говорит ей: «Сестра, не плачьте, мы сейчас и за вас помолимся». А Вера говорит: «Я плачу от радости. Я вошла и слышу сестру Машу, и вижу ее словно в пламени огня. И у меня такая вера появилась. Я сказала Господу: дай мне хоть искорку этого огня». И тут будто стрела из этого пламени вошла прямо в мой больной живот, и мне будто кто-то зашил шов. Когда мы услышали это, Петр Васильевич сказал, что нужно обязательно поблагодарить Господа, и мы помолились вместе. На следующий день Вера пошла к врачу, который должен был ее зашивать, и рассказала ему о том, что произошло накануне. Врач осмотрел ее и подтвердил, что нужда в операции отпала. А вот что было со мной дальше. Поскольку производство, на котором я работала, было экспериментальным, многое было не изучено. К нам каждую весну в феврале-марте приезжала медицинская комиссия из столицы Эстонии Таллина и проверяла всех рабочих по цехам. Во время очередного осмотра 10 апреля 1969 года пришла очередь нашего химического цеха. Когда на комиссию вызвали меня, врач просмотрел результаты моих анализов и спросил мое имя и фамилию. Я ответила: «Карамалак Мария Ананьевна». Тогда врач говорит: «Все правильно, имя ваше, а вот анализы не ваши, чужие. Идите и повторите все заново». Пришлось мне по второму кругу сдать все анализы. Снова врач посмотрел их и говорит: «Ничего не понимаю. Садитесь, пожалуйста». Я села на стул. Мне подключили к пальцам рук и ног импульсный прибор, который использовали для тестирования чувствительности и нервной проводимости. В предыдущий раз у меня не было чувствительности, а в этот раз, когда подключили, мои руки и ноги дергнулись. Врач предупредил, чтобы я не баловалась и не притворялась, а я ему говорю: «Я совершенно здорова, а дергаюсь, потому что мне действительно больно от разрядов тока». Меня исцелил врач с большой буквы. Мужчина пересмотрел мою больничную карту и говорит: «Судя по вашим предыдущим анализам, вам не только пальчики нужно было отпилить, но и руки, и ноги. Куда? К какому вы ездили врачу? Что предпринимали?» Никуда я не ездила. Молилась живому Богу, милосердному врачу Иисусу Христу, который меня и исцелил. Это случилось около месяца назад, 16 марта. «Вы понимаете, это чудо!» — воскликнул доктор. «Вы совершенно здоровы. У вас кровь, как у молодого здорового человека. Весной, как правило, у всех организм ослаблен, а у вас очень высокий гемоглобин, здоровая кровь. Вы словно счастливый лотерейный билет». «Не билет я лотерейный, а здоровый человек». «Расскажите, как это произошло?» — спросил врач. «Я человек верующий», — начала я. «Верю в Бога и Его Слово Библию. Там написано у апостола Иакова: кто болен, призовите пресвитера, то есть служителя церкви. Я поступила, как написано, помолилась сама. Служитель положил свои руки на мою голову и помолился об исцелении, и я выздоровела». Доктор не мог поверить, попросил еще раз рассказать и позвал остальных врачей. Я три раза подряд свидетельствовала, как все было. Все врачи удивлялись. Наконец доктор заявил: «Это правда. Такое сделать мог только Бог. Никак не человек. Вы совершенно здоровы». «Если вы признали меня совершенно здоровой, — говорю я, — дайте мне разрешение работать во вредном цехе». В то время был такой закон,
что если человек отработал 15 лет и 7 из них на вредном производстве, то можно уйти на пенсию на 5 лет раньше, в 45, а не в 50. И последние 5 лет можно было не работать, а просто ждать пенсию. То есть была возможность не работать после 40 лет. Мне в то время не хватало 3,5 года, чтобы получить такую привилегию. Потому я и попросила справки. Врач дал мне такое разрешение, что я могу работать во вредном цехе, поскольку по результатам медкомиссии я совершенно здорова. И я пошла после исцеления снова работать во вредный цех. И слава Богу, я отработала в нем не 3,5 года, как планировала, а целых 10 лет. Ушла я на пенсию в 40 лет по милости Божьей для труда ради Царства Божьего. Вот такие Бог явил чудеса нам, четырем сестрам – Кате, Ульяне, Вере и мне. Слава Богу! Кстати, Бог и раньше совершал чудеса в Катиной семье. Ее семья жила на 6-м этаже. Дом стоял на небольшом косогоре. Однажды ее муж Хейна поставил машину, как обычно, возле дома. Посадил в нее малышей Веронику и Маргариту, а сам побежал за Катей и младенцем. Катю что-то дернуло посмотреть в окно, и она говорит Хейна: «А где машина?» Хейна пулей выскочил по лестнице с 6-го этажа, понесся искать машину. Машина оказалась в складском помещении магазина. Каким-то образом ее развернуло, и она потихоньку покатилась по косогору вниз. Когда работники склада рассмотрели прибывший сюрприз, они удивлялись водителям сосками. Им-то смешно, а Хейна был бледный как смерть. Благодаря Божьей защите дети не пострадали. Он попросил не вызывать скорую помощь и полицию, пообещал отремонтировать двери и за все, что повреждено, уплатить. На том они и разошлись. Слава нашему Господу!

гладит по плечу. Всплывает в памяти то, что недавно я смогла в прекрасной книге прочитать, чтоб сильным быть, конечно же, не главное атлетом или тяжеловесом стать. Нет, сильный тот, кто преисполнен мудрости, кто может и простить, и уступить, кто терпеливо переносит трудности, кто может и готов всегда любить. Теряет только слабое равновесие и раздражается по мелочам. Лишь слабому то зависть, то агрессия спать не дают и мучат по ночам. А сильный долго сносит оскорбления, не поспешит поднять свои руки. Гляжу я, как от ветра дуновения летят с черемух белых лепестки. И этой ароматною порошею присыпана зеленая трава. Все намерения сильного — хорошие, добры его советы и слова. Скале, что среди моря возвышается, подобен сильный человек всегда. Пусть шторм кипит, скала не разрушается, была и будет до конца тверда. Пусть волны бьют и с яростью, и пенятся, пусть на нее бросаются ветра. Скала не сдвинется и не изменится, и улыбнется солнышку с утра. Уставшая от бурь или расстояний, здесь может птица просто отдохнуть. Ты видишь, Господи, мое желание быть схожей со скалою хоть чуть-чуть. Плывут над головой по небу синему, как белый пух лебяжий облака. Я знаю, Иисус, могу быть сильною, когда в Твоей руке моя рука.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Слушайте христианское радио МВИ.

всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы приближаемся к концу изложения нашей настоящей темы «Встречая будущее». Сегодня я продолжу и закончу эту тему. Вчера мы говорили о достижении Церковью мира в период заката нашего века. Я указал на духовную параллель между естественным и духовным дождем и урожаем. Есть естественный дождь и есть духовный дождь, излияние Святого Духа. Оба имеют два главных дождепада. Первый дождь в начале церковного века, а последний дождь Святого Духа в конце церковного периода. Целью каждого дождя есть собирание жатвы. Естественный дождь ведет к собиранию естественной жатвы зерна, тогда как духовный дождь, последний дождь, существует для собирания последнего великого урожая душ из всей земли для Божьего Царства. Сегодня мы займемся этой темой достижения душ, и я постараюсь показать вам, каким образом, когда смотреть с Божьей точки зрения, инициатива в мировых делах находится в руках Церкви. Дети Божьи очень редко осознают то, что инициатива на самом деле принадлежит им. Она не принадлежит миру, она не принадлежит его политикам, ученым или военным командирам. Инициатива принадлежит Божьему народу, Церкви. Я желаю возвратиться назад к тексту, который мы рассмотрели раньше, а именно в Евангелии от Матфея, 24 главе, которое является пророческим раскрытием, которое Иисус Христос дал Своим ученикам, сидя на Елеонской горе, осматривая вид храма, в котором Он дал предвидение главных событий, которые являются знамением приходящего к концу века. Прежде всего, вопрос, заданный Ему Его учениками, на который ответил Иисус. Этот вопрос записан в Евангелии от Матфея, 24 главе, 3 стихе. Читаю. «Приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Ученики, будучи религиозными людьми, не могли представить себе, что храм может быть разрушен без окончания века. Конечно, они ошибались. Храм был разрушен в 70-м году после Рождества Христова, а века продлились до 2000 лет, то есть до сегодня. Но давайте оставим разрушение храма и вернемся к их вопросу. «Каков признак пришествия Твоего и конца века?» Обратите внимание на то, что вопрос был в единственном числе. Не какие признаки Твоего пришествия, но какой будет отличительный, верный признак Твоего прихода и окончания века. В следующих 10 стихах Иисус дает много признаков, а не один признак. Он говорит о международных войнах, о голоде, о землетрясениях, об эпидемиях, о преследовании христиан, об отречении и изменах среди христиан, о фальшивых пророках, о культах, о процветающем беззаконии, ведущем к охлаждению любви. Это короткое резюме всех этих 10 стихов. Нам дано здесь Христом много признаков, но не дано какого-либо одного признака. Но Христос дает нам впоследствии и этот признак. Немного ниже Иисус Христос дает ответ и на этот специфический ответ учеников. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Ответ очень ясный. На специфический вопрос специфический ответ. Каков признак пришествия Твоего?
ответ, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Когда придет конец? Конец не будет спровоцирован активизацией зла, сил сатаны, даже не человеческими конфликтами. Все это только ответ отчасти, но решающим фактором в этом есть проповедь этого Евангелия Царствия в целом мире, всем народам. И когда эта проповедь будет завершена, придет конец. Верите ли вы в то, что есть специальный день, назначенный для возвращения Христа Иисуса на землю? Я лично верю. Но я также верю, что сперва должны осуществиться определенные события. День этот мне неизвестен. Никто не знает этого дня. Мы не знаем всего, что должно произойти, но тем не менее определенные вещи должны осуществиться. Как мы можем совместить эти две вещи? Через абсолютное предузнание Божие. Бог знает, когда это все осуществится, и Он назначил день во свете Своего предузнания. Есть небольшая параллель в Божьем освобождении Израиля из рабства Египта. Он освободил одно поколение, но оно не захотело признать над собой Божью силу, Божье обетование к ним и Его посвящение для них, почему они пали костьми в пустыне. Но следующее поколение вошло в обетованную страну. Много-много лет, 400 раньше, Бог сказал Аврааму, когда его потомки, израильтяне, войдут в обетованную землю. Итак, в своем предузнании Бог знал, что одно поколение будет уничтожено, но Он знал, что второе поколение войдет. И я верю, что Бог знает, какое поколение Церкви преуспеет в осуществлении своей задачи. Я верю и молюсь, чтобы это было наше поколение. Это поколение. Это первое поколение в истории человечества, которое пользуется всеми техническими преимуществами, чтобы приобрести весь мир в нашем поколении. Это никогда не было доступно раньше. Но в связи со взрывом, о котором я говорил, взрывом передвижения, взрывом связи, взрывом популяции, все это возможно теперь, возможно технически, приобрести весь мир в нашем поколении Евангелием Царства. Я верю, что это то, что имел в виду Иисус Христос. Я верю, что именно для этого Он дает нам эти факты, так подчеркнуто через Святого Духа. Я верю, что именно для этого эти обетования и предсказания есть в Слове Божьем, чтобы мы могли распознать время, в которое мы живем, и чтобы мы стремились к своему назначению. Повторяю, инициатива в делах мира – привести этот век к концу не находится в руках людей этого мира, она принадлежит Церкви Иисуса Христа. Церковь – это представитель Бога, оно – тело Иисуса Христа на земле, и Бог не позволит никогда, чтобы инициатива перешла в другие руки, когда Церковь еще на земле, как представитель Его Сына Иисуса Христа. В заключение нашей беседы я опять прочту слова великого поручения Господа Иисуса Христа. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни». До скончания века. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

путь ревностен. Откровение 3:19. Если хочешь увидеть души обращенными, услышать глаз, говорящий «Царство мира сделалось царством Господа», возложить венец на голову Спасителя и возвысить Его престол, будь ревностен. По замыслу Бога мир будет обращаться вследствие ревности, то есть усердия, проявляемого Церковью. Каждый духовный дар совершит подвиги, но на первом месте будет ревность. Знание, благоразумие, терпение и мужество придут в свой черед, но впереди этой колонны всегда будет ревность. Великие свершения определяются не суммой твоих знаний, как бы они ни были полезны, не размером таланта, не вызывающим сомнений, а твоею ревностью. Эта ревность — плод Духа. Она черпает жизненно важные силы от непрекращающегося действия в душе Святого Духа. Если наша духовная жизнь идет на убыль, если сердце бьется вяло перед Богом, мы не познаем ревности. Но если останемся духовно бодрыми и энергичными, у нас будет неуемное желание увидеть Царство Христово и исполнение воли Его на земле, как и на небе. Христианская ревность питается глубоким чувством благодарности. Взгляни на прах земной, из которого ты вышел, и у тебя будет более чем веская причина неистощимо трудиться для Бога. Христианская ревность питается также мыслями о вечности. Она смотрит глазами, полными слез, на пламя ада и не в силах остановиться. Она обращает беспокойный взгляд на славу небес и еще более себя подстегивает. Она чувствует, что время коротко, а работы очень много, и отдает себя всецело делу Господа. Она помнит пример Иисуса и находит в нем источник сил. Он облекался ревностью, как ризой, и колесница долга несла его неудержимо. Он никогда не тратил время понапрасну. Давайте докажем, что мы его последователи, проявляя такой же дух ревности, как и он.

кто залечит раны, кто бы в этой жизни.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда Петр еще продолжал свою речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Деяния, 10 глава, 44 стих. Петра прервали. Прервал Дух. Бог трижды прервал Симона Петра, когда он говорил. В первых двух случаях Петр говорил так, что это не прославляло его Господа. Ему предстояло познать печальную реальность немощи плоти. В данном же случае он говорил правильно, неся послание жизни своим слушателям. Но Святой Дух прервал его, когда он еще продолжал эту речь. Честно говоря, никто не любит, когда его прерывают, но вся эта история с Петром показывает, что его прерывала Троица. Бог открывал дверь веры язычникам, народам, которые не были связаны с Ним заветом, как Израиль, и Он избрал Петра засвидетельствовать об этом. Он велел ему отправиться в дом сотника Корнилия и принести ему и его семье Евангелие. Ведомый Святым Духом, Петр покинул Иопию, чтобы выполнить свою миссию. Мы можем лишь восхититься его послушанием. Для иудея было весьма необычно войти в дом язычника. Евангельское послание Петра содержало 5 простых фактов об Иисусе Христе. Первое. Он есть Господь всех. Второе. Он избавляет от власти дьявола. Третье. Он был распят и воскрес из мертвых. Четвертое. Он будет судить живых и мертвых. И пятое. Он дарует прощение грехов всем, кто верит в Него. Из этого мы узнаем, что Евангелие просто.

и что нам следует лишь излагать факты и делать это без излишней помпезности, без эмоциональных призывов или плотских уловок. Когда Петр еще продолжал эту речь, Святой Дух сошел на слушателей. Нужно знать, когда замолчать, и позволить Святому Духу сделать остальное. Давайте прислушаемся к этому.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет

В начале осени 1826 года я принял приглашение преподобного доктора Бимана и совета его церкви потрудиться вместе с ними в Трое, где провел осень и зиму. Я упоминал раньше, что мистер Нелтон отправил доктора Бичера в Албани, чтобы публично заявить о негативном отношении к пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Прежде я очень доверял мистеру Нелтону, хотя никогда с ним не встречался, и потому имел огромное желание его увидеть. Мне было важно его мнение. Я часто мечтал навестить его и расспросить о том, как лучше способствовать распространению пробуждения. Представляя, что сяду у его ног так, как, возможно, сел бы у ног одного из апостолов. Я уважал его как служителя и хотел, чтобы он поделился своим опытом. Вскоре после моего приезда в Трою я отправился в Албани, чтобы встретиться с ним. Он гостил в семье, которая была мне знакома. Часть дня мы провели, беседуя о его доктринальных взглядах. Он полностью соглашался со мною по всем тем пунктам богословия, которые мы имели возможность обсудить. В действительности доктор Бичер и мистер Нелтон не были противниками учения, которое я проповедовал во время пробуждения. Они соглашались, что мы учим истине Евангелия, однако считали, что используемые нами методы абсолютно неприемлемы, и осуждали их. Наш разговор был кратким. Я увидел, что мистер Нелтон избегает темы распространения пробуждения. Когда я сказал ему, что собираюсь остаться в Албании и послушать его проповедь на вечернем собрании, он почувствовал себя неловко и отметил, что нельзя, чтобы меня видели с ним. Однако судья С., который сопровождал меня в поезде в Трою и учился в колледже вместе с мистером Нелтоном, пошел со мною на собрание, и мы вместе с ним сели на балконе. В тот вечер я убедился в том, что мне нечего ожидать от него ни совета, ни наставления. Стало ясно, он приехал туда, чтобы противодействовать мне. Читая автобиографию мистера Нелтона, я наткнулся на его заявление о том, что он пытался повлиять на мои взгляды относительно пробуждения и на используемые мною методы. Не думаю, что мистер Нелтон может как-то объяснить, на чем основано это утверждение, потому что он никогда этого не делал. Как я сказал, у него была возможность побеседовать со мною на эту тему. Но он не сказал мне ни слова в отношении приемлемых с его точки зрения форм распространения пробуждения. Я также никогда не получал писем от него. Он общался со мною, соблюдая дистанцию. И хотя во время нашей беседы мы коснулись часто обсуждаемых в наше время тем богословия, было очевидно, что он не желает ничего говорить о пробуждении. Он даже не позволил мне идти вместе с ним на служение. Это был единственный раз, когда я видел его перед тем, как мы встретились на собрании в Нью-Лебаноне. Вернувшись в Трою, я стал замечать, что письма доктора Бичера оказывают влияние на некоторых активных членов церкви доктора Бимана. Противостояние усиливалось и, несомненно, разжигалось влиянием извне настолько, что появились жалобы на доктора Бимана. Исходя из этой ситуации, возникшую проблему решили обсудить на собрании пресвитерии. Заседание совета проводилось в течение нескольких недель. На нем обсуждали выдвинутые против него обвинения. В то же время я продолжал трудиться на ниве пробуждения. Христиане непрестанно молились. Я непрерывно проповедовал, молился, и пробуждение шло с большой силой. В это время доктор Биман полностью сосредоточился на процессе рассмотрения своего дела на Совете Пресвитерии. Когда они рассмотрели предъявляемые факты, то почти единогласно решили отклонить предъявляемое доктору Биману обвинение
и оправдать тот курс, которому он следовал. Его обвиняли не в ереси, а в том, что придумали враги пробуждения, которых вело в заблуждение влияние извне. Неудачная попытка сломить доктора Бимана нанесла ощутимое поражение движению, которое противостояло пробуждению. О многих интересных случаях, произошедших во время пробуждения, придется умолчать, чтобы мой рассказ не показался слишком жестокой расплатой с противниками духовного труда. Во время этого пробуждения здесь, так же, как и в других местах, преобладал молитвенный дух. Изо дня в день, в 11 часов в разных домах проводились молитвенные собрания. Во время одного из таких собраний, как я помню, мистер С., который работал кассиром в банке, был очень взволнован. Он стоял на коленях и, находясь в борении духа, со стоном говорил: «Помолитесь за мистера». Это был президент того банка, где он работал. Президент был богатым неверующим человеком. Когда все увидели, как велики душевные страдания молящегося, то встали на колени и начали молиться за покаяние того человека. Как только мистер С. успокоился настолько, что мог идти домой, мы закончили молитвенное служение. Вскоре после этого президент банка покаялся и обрел свою надежду во Христе. До этого он вообще не посещал собраний. Но молитва превозмогла, и Бог взял его дело в свои руки. Отец судьи С., сопровождавшего меня в Албании и принявшего в своем доме втрое, жил вместе с сыном. Пожилой джентльмен был судьей в Вермонте. Жизнь этого человека была безукоризненной. В его доме останавливались многие миссионеры, которые приезжали в ту местность. Внешне этот человек был очень доволен своей праведной жизнью. Его жена и сын выражали опасение, что его самоправедность и естественная любезность могут погубить его душу. В одно воскресное утро Дух Святой открыл мне те духовные проблемы, которые есть у старого судьи, и показал, как можно их решить. Спустившись на первый этаж, я рассказал пожилой леди и ее сыну о том, что намереваюсь сделать, и попросил их искренне помолиться за успех моего плана. Судью очень коснулось сказанное мною, и он провел бессонную ночь. Его жена рассказала позже, что для него это была мучительная ночь. Его самоправедность куда-то исчезла, и он почти дошел до отчаяния. Раньше он всегда считал себя лучше остальных членов церкви и гордился этим. Вскоре после нашего разговора он внутренне преобразился и жил истинной христианской жизнью до самого конца своих дней. Перед моим отъездом в Трою из Нью-Либанона приехала одна молодая девушка по имени мисс С., единственная дочь одного из служителей церкви. Она хотела купить себе нарядное бальное платье. Ее родственница, жившая в Трое, была молодой новообращенной и очень ревностной христианкой. Она пригласила мисс С. посетить собрание в церкви. Это вызвало негодование в душе упрямой по природе мисс С., но ее двоюродная сестра каждый день настойчиво предлагала остаться и пойти на собрание. В конце концов, сопротивление было сломлено. Таким образом, перед возвращением домой девушка обрела спасение. Как только ее духовные глаза открылись, она заключила мир с Богом и стала трудиться на ниве пробуждения в своем городе. В те годы духовное состояние людей в Нью-Либаноне находилось на очень низком уровне. Почти вся молодежь была неверующей. Пожилые члены церкви были холодными и равнодушными христианами. Отец мисс С. также был номинальным верующим.
церкви был хороший пожилой служитель, но он не знал, как начать труд пробуждения. Мисс С. начала со своего дома, умоляя отца оставить, как она выразилась, свои старые молитвы, проснуться и искать Бога. Поскольку она была любимицей в семье, ее покаяние и разговоры на духовные темы очень повлияли на отца. Вскоре он пробудился и стал новым человеком, и глубоко прочувствовал, что и другим необходимо пробуждение. Эта девушка также пошла в дом пастыря и стала беседовать с его дочерью, которая погрязла в грехах. Дочь покаялась, и они объединились в молитве о пробуждении. Девушки ходили из дома в дом, зажигая сердца людей. В течение одной или двух недель у людей вспыхнул такой интерес, что миссис С. приехала в Трою и стала умолять меня ехать туда проповедовать. Я согласился. Дух Господень сошел на то место, и там началось сильное пробуждение. Каждый день происходило что-то интересное. Мы постоянно узнавали о чудесных случаях покаяния. Влияние доктора Бичера и мистера Нелтона не дошло до этого района. Здесь за все время пробуждения мы почти не слышали о противлении. В церкви началась новая жизнь. Сердца людей были наполнены благодарностью Богу за то, что Он посетил их. Большинство известных людей местного общества пришли к покаянию. Среди них был доктор У, которого все считали атеистом. Сначала он был весьма враждебно настроен и говорил, что люди сошли с ума. Но за него постоянно молилась миссис С. и некоторые другие люди, которые свято верили, что, несмотря на его пылкое противление, вскоре он станет христианином. Однажды в воскресенье он пришел на утреннее собрание. Увидев его, некоторые люди опустили свои головы и находились в молитвенном состоянии в течение почти всей проповеди. К вечеру уже было ясно, что внутреннее сопротивление доктора ослабело. Всю ночь он провел в сильной духовной борьбе. На следующее утро доктор пришел ко мне, покорный, как маленький ребенок, и признался, что был абсолютно неправ. Он искренне открыл свое сердце, рассказав о перемене, которая произошла с ним. Теперь передо мной находился совсем другой человек, который с того дня взялся за работу и стал трудиться изо всех сил. Также там жил торговец мистер Т., возможно, в то время самый известный и богатый гражданин города. Он был большой скептик. Помню, как однажды вечером я проповедовал, взяв за основание следующий стих: «Плотские помышления — суть вражда против Бога». Этот человек присутствовал на том служении. Он был человек высоких моральных качеств. Его было трудно убедить в том, что он являлся грешником. Его жена была христианкой, и Бог коснулся сердца их дочери. Положение вещей в городе и в семье настолько его затронули, что он иногда приходил на собрание и слушал проповеди. На следующий день после этой проповеди о моральной испорченности он признался, что это его убедило. Слово настолько сильно коснулось его, что он принял решение служить Господу до конца своей жизни. Помню, что также Джон, будущий выдающийся евангелист, потрудившийся в разных местах на протяжении многих лет, присутствовал на том собрании. Его семья проживала в Нью-Либаноне. Он родился и вырос там. В то время ему было 15 или 16 лет. На следующее утро после той проповеди он подошел ко мне. Это был один из самых интересных юных новообращенных. Он рассказал мне, что происходило в его сердце в течение нескольких дней, а затем добавил:
Я будто утонул в проповеди, и она меня унесла. Я все понял. Я сдался. Я отдал все Христу. И с такой искренностью это было сказано, что невозможно было забыть. Если рассказывать все случаи покаяния отдельных людей, это займет очень много времени. Поэтому не буду вдаваться в подробности. Должен упомянуть об одном происшествии, которое связано с противлением в Трое. Пока я находился в Нью-Либаноне, пресвитерия Колумбии назначила собрание. Узнав, что я тружусь в одной из их церквей, они уполномочили комиссию посетить это место и разузнать о положении вещей. Так как противление мистера Нелтона и письма доктора Бичера заставили их думать, что применяемые мною в деле пробуждения методы предосудительны, пресвитерия посчитала своей обязанностью расследовать это дело. Как я узнал позже, были назначены два человека, которым поручили разобраться во всем на месте. Об этом узнали в Нью-Либаноне. И люди стали бояться того, чтобы приезд комиссии не произвел разделения в церквях и не остановил духовную работу. Самые ревностные христиане начали молиться, чтобы Господь разрушил это предприятие и не позволил разделить церковь или внести в нее разногласия. Комиссия должна была приехать в воскресенье, чтобы присутствовать на всех собраниях. Но за день до этого началась сильная вьюга. Пошел такой снег, что невозможно было передвигаться. Таким образом, комиссия застряла на полпути, а в понедельник ее члены вернулись домой в свои общины. Вскоре после этого я получил письмо от мистера Б., в котором он сообщил, что пресвитерия назначила его одним из членов комиссии, которая должна была подробно разузнать о моих методах, применяемых в деле пробуждения. В одно из воскресений он пригласил меня проповедовать у него в церкви. Как я узнал позже, он доложил пресвитерии, что не следует дальше заниматься этим делом, потому что если это труд от Господа, то им следует поберечься, чтобы не оказаться противниками Бога. Больше я не слышал о каком-либо противлении с этой стороны. Я не сомневался, что пресвитерия Колумбии была искренне встревожена, получив эту информацию. У меня никогда не возникало вопроса относительно правильности их действий. Восхищаясь их честностью и тем, что они прислушались к свидетельствам из достойных источников. Насколько я знаю, после этого они с симпатией относились к моему труду. Приблизительно в это же время от кого-то поступило предложение провести съезд или расширенное консультационное собрание на тему методы проведения пробуждения. Между братьями западных регионов, которые были вовлечены в эти пробуждения, и братьями восточных областей, которые противились им, завязалась переписка. В конце концов, в июле 1827 года было назначено съездное собрание в Нью-Либаноне, где я трудился. Я не был организатором этого съезда, целью которого было рассмотреть все факты, касающиеся пробуждения, проконсультироваться и решить, можем ли мы прийти к лучшему взаимопониманию, чем то, которое существовало между братьями Востока и Запада. Я приехал в Нью-Либанон за день или два до съезда. В назначенное время прибыли все приглашенные. На это собрание их направляли не советы церквей. Они были приглашены теми братьями из церквей восточных и западных регионов, которых волновал вопрос пробуждения. Я полагал, что как только все соберутся вместе, обменяются мнениями и ознакомятся с фактами, братья с Востока, которые противостояли пробуждению, особенно доктор Бичер и мистер Нелтон, осознают свое заблуждение и поймут, что они не правы. Вот тогда все станет на свои места. Я был уверен, что их жалобы, изложенные в письмах,
не имеют никакого основания. Вскоре выяснилось, что доктор Бичер собирается взять все в свои руки. Съезд открылся, и доктор Хамфри был избран его председателем. Среди делегатов не было ни малейшего чувства недоброжелательности друг к другу. Как только началась работа съезда, братья с Запада подняли вопрос относительно источника, из которого доктор Бичер и мистер Нелтон получали свою информацию. «Мы желали знать, кто ввел в заблуждение наших братьев, дав им такое негативное представление о ходе пробуждения, что они взяли курс на противление ему. Поэтому мы сразу подняли этот вопрос и желали увидеть тех братьев, которые распространяли такую информацию. Однако сразу стало очевидно, что наш вопрос поставил их в неловкое положение. Я, конечно, должен был сказать об этом раньше, чтобы меня ясно поняли. Никто из служителей церквей, расположенных на Востоке, не проявлял противления, кроме доктора Бичера и мистера Нелтона. Несложно было понять, что репутация доктора Бичера оказалась под угрозой. Поскольку его письма были опубликованы, то он нес ответственность за них. Мистер Нелтон и доктор Бичер явно были очень смущены. Стало очевидно также то, что доктор Бичер созвал всех влиятельных служителей Новой Англии для того, чтобы поддержать свою репутацию и оправдать тот курс, которому он следовал. Что касается мистера Нелтона, то он поверил заверениям доктора Бичера, что вся Новая Англия его поддержит, и все советы церквей Новой Англии выскажутся в его пользу. Когда был поднят вопрос относительно источников информации, доктор Бичер ответил: «Мы пришли сюда не для того, чтобы нам устраивали допрос. Наше духовное достоинство не позволяет отвечать на подобные вопросы». Мне это показалось весьма странным. Письма были написаны и опубликованы им с целью противостоять пробуждению. Он заявлял в них о некоторых вещах как о достоверных фактах, хотя они таковыми не являлись. Благодаря его работе противление набирало силу и наносило урон, словно буря. И вот, когда мы собрались, чтобы обсудить этот вопрос, нам не позволяют узнать источников этой информации. Как оказалось, мы не смогли вообще ничего узнать об этом. Работа съезда продолжалась несколько дней. Когда истинные факты относительно пробуждения были оглашены, мистер Нелтон так занервничал, что не смог посещать некоторые из наших заседаний. Он увидел, что теряет почву под ногами, и ничто уже не сможет оправдать тот курс, которому он следовал. Это также касалось и доктора Бичера. На съезде мы обсуждали несколько вопросов, особенно такой: можно ли женщинам участвовать в общем собрании? Доктор Бичер очень возражал и оспаривал это, настаивая на том, что такая практика недопустима и противоречит Писанию. На это доктор Биман коротко ответил, отчетливо показав, что это было обычной практикой в Первоапостольской церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам апостол обращает внимание церкви на тот факт, что христианки, участвуя в служении, молились без покрывала. Апостол не укорял их за то, что они молились на служении, но увещевал их покрывать голову. На такой ответ доктора Бимана не последовало никаких возражений. Он был достаточно убедительным и противоречий не вызвал. В конце съезда мистер Нелтон очень взволновался, когда ему предоставили слово. Он попросил, чтобы все члены собрания постарались понять причины того, почему он держался такого курса. У него было с собою, как он назвал это, историческое письмо, в котором он излагал те причины и факты, наличием которых
обосновывал свое противление. Я обрадовался, услышав, что он хочет прочитать это письмо перед присутствующими. Его копию переслали мистеру Эйкину, когда я трудился с ним в Ютике, а мистер Эйкин передал его мне. Оно было со мною на съезде, и я собирался прочитать его, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Он прочитал это письмо, в котором излагал определенные жалобы на то, каким образом проводилась работа во время пробуждения. Было очевидно, что письмо адресовалось именно мне, хотя мое имя редко упоминалось в нем. Тем не менее, жалобы были поданы в таком виде, чтобы у слушающего не возникло никакого сомнения в цели их написания. Члены съезда внимательно прослушали это письмо, которое было таким же длинным, как и проповедь. Мистер Нелтон следил за тем, чтобы все присутствующие на собрании правильно поняли те факты, которые подтолкнули его к действию и которые, как он полагал, оправдывали его поступки. Когда он закончил, поднялся я и выразил удовлетворение тем, что письмо было прочитано. Отметил также, что у меня была его копия, и я бы прочитал его в свое время, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Затем я заявил, что поскольку дело касается меня лично, то должен сказать, что ни один из упомянутых в тех жалобах фактов не является правдой. Заканчивая свою речь, добавил: «Все братья, с которыми я трудился, присутствуют здесь и знают, заслуживаю ли я этих обвинений. Если они знают и полагают, что сказанное обо мне правда, пусть подтвердят это здесь и сейчас». Все присутствующие прямо или косвенно дали понять, что все обвинения в мой адрес несправедливы. Никто не выступил в поддержку исторического письма мистера Нелтона. Для него и доктора Бичера это было поражением. В конце осени того же года я встретил мистера Нелтона в городе Нью-Йорке. Он сказал мне, что приехал туда, чтобы передать общественности свои письма, в которых он выражал противление западному пробуждению. На мой вопрос, опубликует ли он свое историческое письмо, которое читал во время съезда, мистер Нелтон ответил, что он должен опубликовать свои письма, чтобы оправдать то, что он делает. Я сказал, что если он опубликует это письмо, то он сам себя разоблачит, поскольку все, кто знаком с этим пробуждением, увидят, что он действует нечестно. Но он заверил, что опубликует их, невзирая на риск столкнуться с негативной реакцией. Несколько писем и в самом деле были опубликованы, но, насколько я знаю, того исторического письма среди них не было. Хочу еще рассказать кое-что о докторе Бичере, что нашел в его биографии. Там он предоставлен как человек, который до дня своей смерти оправдывал противление пробуждению. Цитата из биографии иллюстрирует враждебность этого противления. Доктор Бичер пишет, что говорил мне на съезде в Нью-Либаноне: «Финей, я знаю ваш план, и вы знаете, что я имею в виду. Вы намерены приехать в Коннектикут и затем проложить полосу огня до самого Бостона. Но если вы попытаетесь это сделать, жив Господь, я встречу вас на границе штата, призову всех артиллеристов и буду сражаться за каждый дюйм пути к Бостону». Я не помню, чтобы он говорил такое на съезде, но если доктор Бичер помнит, то это иллюстрирует дух его противления. «У меня не было ни намерения, ни цели ехать в Коннектикут или Бостон. Сказанное выше и многое другое, что я находил в его биографии, показывает, насколько сильно он был обманут и насколько несведущ в характере, мотивах и поступках тех, кто трудился во время того славного пробуждения.
Мне не приносит удовольствия то, что я пишу об этом. После этого съезда я больше ничего не слышал о противлении доктора Бичера и мистера Нелтона. Противостояние в такой форме полностью истощило себя. Результаты пробуждения смогли закрыть рты противящимся людям и убедить каждого, что это было славное и безупречное пробуждение, в котором не было ничего предосудительного. Пусть каждый прочитает книгу «Деяния апостолов», где повествуется о пробуждении того времени. Потом следует прочитать то, что апостолы говорят в своих посланиях о реакции, которая последовала, отступничестве и измене. Мы проповедуем то же Евангелие, что и апостолы. Поэтому дьявол точно так же противится нам, как противостоял и им. Я всегда и везде использовал одни и те же методы. Для духовного пробуждения я не видел нужды в других. Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, то, имея более чем 40-летний опыт труда на ниве пробуждения, я при тех же самых условиях в основном использовал бы те же самые методы, что и тогда. Пусть читатель не подумает, что я приписываю всю честь себе. Ни в коем случае. Не моя мудрость руководила мною. Я чувствовал себя невежественным и зависимым от Бога, ожидая Его водительства. Никогда не сомневался тогда и не сомневаюсь сейчас, что Бог вел меня своим духом, побуждая взять тот курс, которому я всегда следовал. Он так явно руководил мною изо дня в день, что я никогда не сомневался, что иду правильным путем. И до съезда, и после него я не переживал о том, что обо мне говорил доктор Бичер и мистер Нелтон. Я благодарю Бога за то, что Он не позволил этому противлению отвлечь мое внимание от труда и помог никогда не испытывать неловкости из-за этого. Когда я был в Ауборне, как уже упоминал ранее, Бог дал мне уверенность в том, что Он одолеет всякое противление, и мне не придется даже отвечать своим противникам. Я никогда не забывал об этом. Имея это Божье обетование, я шел вперед на ощупь, но полностью доверившись Богу. Господь сохранил меня от переживаний, которые могли бы удручать меня и негативно повлияли бы на мой труд. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте в нашей следующей передаче.

Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Встречали ли вы в своей жизни человека, который бы никогда не испытывал радости? Однозначно, что такого человека на земле нет. Достаточно всего лишь посмотреть на малыша, радостно ликующего при виде своей мамы. Радость, чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения была вложена в человека Богом при его сотворении. Однако это чувство

Христианство претерпело глубокие изменения по причине грехопадения людей. Наверное, каждый человек желал бы иметь нескончаемую радость, ведь радостному сердцу легче идти по суровому жизненному пути. Но, увы, человеческие радости кратковременны и зависят от множества различных обстоятельств. Для возникновения радости человеку необходима причина или объект, который способен зажечь это чувство. Убери их, и радость исчезнет, как утренний туман. Только самодостаточный Бог имеет непроходящую радость, так как Он является источником всех благ, в том числе и радости. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство десницы Твоей вовек. Псалом 15:11. Благодарность Богу, что через жертву Иисуса Христа мы получили доступ к источнику неиссякаемой радости и возможность иметь Божью радость в своих сердцах. Ту непорочную радость, которую не могут иметь грешники. Ту постоянную радость, на которую не могут влиять ни люди, ни обстоятельства, и которая не зависит ни от чего другого, как только от нашего послушания Господу. Иисус обещает всем искупленным чадам: «Да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 15:11. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй о Господе, Царе Твоем. Тебе дарованы вместо плача елей радости и вместо унылого духа славная одежда». Исаии 61:3. Задумывался ли ты, дорогой друг, как много радостей мы имеем в Господе? Мы радуемся о спасении и жизни вечной. Мы радуемся тому, что Небесный Отец слышит наши молитвы и помогает нам. Мы радуемся и веселимся от того, что Дух Святой пребывает в нас, наполняя нашу душу миром и покоем. Мы радуемся, что можем прощать обидчиков и молиться о них. И чем глубже мы познаем нашего Господа, тем больше радостных переживаний охватывают наши сердца, а также наполняют наши уста ликованием и восхвалением великого Бога. Радость! Почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горечи обидно, что душа так радостью бедна? Мы скорбим усталыми сердцами, в наших ликованиях смолкла песнь. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Кто еще спасен от мглы греховной, кроме верных Божиих детей? Почему же этой жизни волны заглушают радость светлых дней? Радуйтесь, чтоб радоваться вечно, радуйтесь в печалях и скорбях, чтобы мог увидеть каждый встречный эту радость в ласковых глазах. Радуйтесь, другим ее дарите, будьте ближе к Господу, друзья. Радостью, как звездочкой, ведите гибнущих в небесные края.

Что за ценность во мне? Отчего среди сотен и тысяч людей снизошел, Боже мой, Ты ко мне, искупив меня кровью Своей? Что за ценность во мне? Почему Ты приходишь в полночной тиши, наполняешь любовью Своей, сил даруя мне дальше идти? Почему Ты меня полюбил? То не в силах мой разум понять, так что жизни своей не щадил. За меня принял выбор страдать, за меня умирал, чтобы я могла жить, жить для славы великой Твоей, всем дарованным здесь дорожить и любить лишь Тебя горячей, лишь Тебе свою жизнь посвятить до конца, до последнего вздоха, чтоб Тебя лишь единого чтить, ведь с Тобой не бывает здесь плохо. Что за ценность во мне? Никакой. Это Божья любовь велика. Это Он, это Он, это Он продолжает любить через века. Это Он поднимает, любя. Это Он укрепляет пути, наставляя во все времена. К небу путь помогает найти. Не всегда все так радужно, гладко. Не всегда солнце светит лучи. Не всегда все нам в жизни понятно. Не всегда льются песни в ночи. Но через все проходя, как же важно видеть Бога в пути пред собой. Как бы волны ни били страшно, рядом Бог, не покинул Он нас. Рядом Бог с больным у кровати, рядом Бог с одиноким душой, рядом с тем, кто слезы свои прячет, не находит кто в себе покой. Проверяет Бог часто веру, согласишься ли дальше пойти, когда все не так, как хотелось, когда рушатся планы твои. Ты простишь ли того, кто обидел, не тая в своем сердце зла? Недостаток в другом увидев, в пролом встанешь, в молитвах неся. Показал Бог с собою пример, любить так, как Он нас полюбил. Приходящих к Нему теперь своей милости Бог не лишил. Любовь ту мы осознать не в силах, лишь ею можем дорожить, стремясь похожими быть на Иисуса, свою жизнь Богу посвятить. Вся ценность жизни во Христе, Ему в сердцах дадим простор. Пусть в радостях или неудачах к Нему направлен будет взор. Цените Божьей благодатью, не оскорбляйте Дух Святой, цените этой вы печатью, дарованной самим Христом. Мы ничего не заслужили, вся ценность жизни только Он. Ему лишь боль мы причинили, и без любви мы только звон. И без Него нет смысла в жизни. Как важно это всем понять, не тратив время на пустое, всю жизнь для Господа отдать. Что за ценность во мне? Никакой. Занимает Бог сердце пусть трон и ведет своим узким путем. Только Он, только Он, только Он. Слава Богу!

Христос тебя там ждет с наградой, на крест Голгофский брось ты взгляда. Христос тебя там ждет с наградой.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Приветствую всех, кто пришел в Дом Божий. Желание моего сердца немножко засвидетельствовать, как я обратился к Богу, через какие обстоятельства Бог коснулся моего сердца. Я понял, что без Бога я ничто и ничего не могу сделать. Как в Иоанна 3 главе 16 стих написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий верующий, то есть независимо, какой он веры и какой он человек, какую должность имеет, всякий верующий в него, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. Я родился, можно сказать, в неблагополучной семье, родители мои выпивали, о Боге я ничего не знал. Ну как, мой папа вроде бы как бы был верующий, ну как верующий, он всегда, когда уезжал на работу, становился перед иконкой на на колени, молился и уезжал на работу. Я тогда не придавал этому никакого смысла, ну и не понимал. Я верил, да, по своему детскому взгляду, пониманию, да, что Бог есть, что, ну, как бы, что Бог может помочь или что-то изменить в моей жизни. Я считал, что я живу нормально, как все нормальные люди. Ну, я начал взрослеть и начал немножко воровать, заниматься, вот, вести такой нехороший образ жизни. Старшие друзья, знакомые, может, научили меня уже курить. В 6 лет я уже начал курить, выпивать спиртные напитки. Ну, вот так моя жизнь начиналась. И в 14 лет меня уже привлекли к уголовной ответственности. На то время я уже получил одну судимость. Мне дали 3 года лишения свободы. Я уехал, ну, отсидел половину, освободился. Ну, меня это не исправило, как бы, ну. Ну, отсидел, продолжал такой же образ жизни. Опять же, погулял, может быть, полгода на свободе и опять поехал в места лишения свободы. Ну, я считал, что, ну, это нормально, наверное. Ну, побыл, вернулся. Но я хотел, как все нормальные люди, хотел человеческой жизни, хотел семью, хотел работу. Как все нормальные люди хотят нормальной жизни. Ну, у меня вот был вот этот грех, держал больше пьянства. Я не мог освободиться от пьянства, и я не видел, как, ну, что Бог может помочь мне или кто-то мне может помочь. Я считал, что я сам могу, ну, это вот сам, я сам, ну, надолго не хватало. Хватало буквально, если находил какую-то работу, до первой зарплаты. И я уходил в загулы вот такие, пьянки, пока не кончатся деньги, или не попаду в больницу, или опять не сделаю какую-то кражу или какое-то вот что-то, хоть меня посадили. И в один прекрасный день у меня погибли родители, отец и мать сгорели в своем доме, и как бы тогда я уже потерял вообще смысл жизни. У меня еще было 2 брата и сестра родные, но у них уже была своя жизнь, как бы для них я был, ну, брат да брат, и как бы они мне тоже ничем не могли помочь, и я вот так связался опять же с такими людьми, которые ведут такой же образ жизни, как и я. И опять я уезжал в места лишения свободы, возвращался. И я не видел смысла жизни. И мне до того уже вот этот грех воспротивил, что я нашел один выход, который я тогда считал, что это действительно выход, покончить жизнь самоубийством. Я начинал травиться таблетками, вскрывал себе вены, пытался повеситься. Ну, как это можно сказать, случайность или везение. Постоянно кто-то находился, кто-то мог вызвать скорую или снять с той же петли, или отобрать то же лезвие. Я тогда этого не понимал, и я жил все равно вот такой жизнью. Мне не хотелось жить. Ну, потому что той жизнью, которой я жил, это была не жизнь, это просто существование. И я был вот допивался до такой степени, что я попал в реанимацию, как мне уже потом рассказывали, кто вызывал скорую, что врачи не давали никаких гарантий, что я на утро уже приду в себя. Но на удивление себе и им, На следующий день, через сутки, я пришел в себя. Но и это меня не остановило. Мне врачи говорили, родные, что прекращай уже вот это пьянство, прекращай. И если ты не прекратишь, ну, ты знаешь, что тебя ожидает. Ну, меня это не останавливало. Да, первое время, может быть, там месяц-два как-то страшно было. Хотелось же все равно жить. Ну, той жизнью, которой, говорю, что я жил, не жил, можно сказать, существовал. Я не понимал. И как-то я освободился последний раз. Сывацевич со строгого режима приехал к себе в деревню, к сестре, как бы, чтобы у нее немножко побыть. И я встретился там с верующей женщиной, и она мне советовала, говорит, что Бог тебе может помочь, только Он может помочь, если к Нему обратиться в молитве покаяния, искренне обратиться, поверить. Ну, как бы я считал, что может быть, ну, я все равно надеялся и считал, что я сам могу бросить пить, курить, начать на нормальный образ жизни. Ну, как всегда, это было ненадолго. И в течение где-то больше 5 лет я ходил сюда на собрания. Мне нравилось ходить на собрания. Еще вернусь немножко назад, когда сидел в Ивацевичах, там тоже были верующие, как бы мне за это немножко заинтересовало. Я ходил там, там есть такие определенные места, общался, читал Библию, хотя читал, но не понимал. Читал, интересно, но как бы до меня еще не доходило, Бог еще не открывал мне, может быть. И когда вот познакомился с верующими уже здесь, в Бресте, я ходил на собрание, я каялся. Ну, все равно вот этот грех, пьянство, друзья, знакомые, когда у тебя есть деньги, у тебя много друзей, и они готовы на все, чтобы тебе что-то помочь или что. Но когда у тебя какая-то проблема или тревога, друзей почему-то рядом не оказывается. Они куда-то, у них свои дела, свои проблемы. И как бы тяжело вот в таких обстоятельствах. И я решил обратиться к Богу как-то в молитве покаяния. Да, тяжело было, очень тяжело. Я помню свою молитву покаяния, когда я стоял, я не мог выйти. Мне Господь касается моего сердца, давай, выходи, обратись ко мне. Мне тяжело было. Я как прирос здесь, вот в лавочке, я хочу, я изливаюсь потом, но меня что-то дьявол не хочет отпускать. Дьявол не хотел меня отпускать. Я вышел, обратился к Богу. Господи, прими меня такого, какой я есть, ибо я не могу ничего без Тебя. И Бог пошел мне навстречу. И вот такие вот же собрания тоже еще приезжали братья из других городов, с Калининграда, и предложили поехать в братский домик. Сейчас они есть в Бресте, такие братские дома. И как бы, ну, и хотелось, и как родные говорили, знакомые, куда ты едешь, ты представь, ты едешь в другую страну, ты там никого не знаешь, ты оттуда не вернешься. По-человечески оно было очень страшно. Как бы ехать с незнакомыми людьми, и, ну, я этого не понимал. Но я все-таки же согласился, но на тот момент, как всегда, у меня было уголовное дело заведено, и я находился в розыске 3 месяца уже. Меня братья посадили на... Завезли в Минск на самолет. Вот оставалось до посадки, буквально там 15 минут до посадки, чтобы сесть в самолет и улететь, кажется. Ну, пришли бумаги, что я в розыске, и меня снимают с самолета. Садят же опять в клетку милиции. И я вот сижу за решеткой и плачу. И не могу понять, почему вот так. Вроде бы хотел вернуться, ну, уехать, начать новую жизнь, доверился Богу. Ну, у Бога свои планы для каждого человека, и Бог ведет своим путем. Порой мы многое чего не понимаем, почему так в нашей жизни или так, но Богу лучше видно, и Бог лучше знает, что для нас лучше и как для нас правильнее будет поступить. И когда я вот сидел, плакал, за мной приехали, я понимал, на то время меня уже было 9 судимостей, я знал, что сейчас меня до суда закроют опять. На ИВС, в тюрьму, пока до суда, там 3 месяца, потом опять лагерь. Я вот, ну, я как бы уже понимал, потому что, говорю, на том время 9 судимостей, что меня уже не отпустят там под расписку, как я вот ходил, потому что у меня 3 месяца я был в розыске. Но на удивление, вот тогда, на удивление мне, я тогда, может быть, задумался, что действительно Бог всесилен, и для Бога свои пути для каждого человека. Когда меня привезли в пресс, пришел ко мне следовательница, она говорит: «Ну вот ты что, ну вот такой, чего ты так?» Вот я ей объяснил, что, куда я хотел. Ну, она меня через 3 дня отпускает обратно под подписку. Для меня это было, ну, действительно чудо, что она меня 3 месяца ловила, искала, не могла нигде найти. Здесь вот такой шанс, она меня споймала, кажется, ну, посадить и до суда додержать, и чтобы никаких проблем. Она меня обратно отпускает до суда, чтобы я решил свой вопрос. Я был тогда действительно в шоке, это было чудо. Я теперь понимаю, что это была Божья милость, что Бог так хотел, чтобы я решил свои вопросы, и тогда мог начать что-то дальше. И меня осудили, тогда присудили штраф. Я выплатил этот штраф, и тогда братья еще раз предложили мне поехать в Калининград, в братский домик. Опять же говорю, опять же начали друзья, знакомые говорить, что не едь. Дьявол начал посылать такие обстоятельства, что я начал больше пить, залаживать свои документы, паспорт. Но без паспорта понятно, что я не мог бы улететь. Ну, благодаря братьям, которые помогли, пошли мне навстречу забрать вот эти документы. И я уехал, все-таки же улетел в Калининград. И на данный момент я ни чуточки не сожалею, что я вот сделал такой выбор, что я действительно доверился полностью Богу, вручил свою судьбу, доверился Богу, сказал, что Бог, веди меня своим путем, тебе виднее, потому что либо сам я не могу, я погибну. И я уехал в Калининград, я пробыл там где-то 1,5 года. Бог изменил мою жизнь, Бог даровал мне прощение, Бог даровал мне... подарил, дал свободу от курения, от пьянства, от сквернословия. Господь поменял мое мышление на жизнь. Бог дал мне новую жизнь. Я пробыл в Калининграде 1,5 года, потом вернулся сюда, здесь, в Брест, уже членом церкви, другим человеком. Друзья, родные, ну, иногда подходили ко мне и спрашивали: «Что, действительно ты верующий? У тебя с головой все нормально?» Я говорю: «У меня да. Бог мне изменил новую жизнь, мою жизнь. Сейчас даровал мне новую семью, даровал мне прекрасную жену, подарил 4 деток. И я благодарю Бога за это, что Он есть, что Он действительно помогает каждому человеку, кто к Нему обратится, независимо, какой он статус в этом мире держит или что, чем он занимается. Он любого примет. Главное, довериться Ему целиком и полностью. Вот, Господи, прими меня такого, какой я есть, ибо я сам не могу. Да, я не говорю, что будет легко, что вот обратились в молитве, пока я не все, жизнь сразу наладилась. Нет. Но Бог дает сил, чтобы какие-то вот обстоятельства, какие-то трудности, если мы доверяемся Богу и молимся, и просим у Него сил, Бог пойдет нам навстречу. Если мы сделаем Богу 1 шаг, Господь сделает навстречу нам 10 шагов. И Господь в силе изменить нашу жизнь и даровать новую жизнь. Но если мы доверимся Богу целиком и полностью, пусть вас всех Господь благословит. Слава Ему за все. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

любовь, великое слово, как прекрасна она и чиста, если ты ее потерял, ищи ее вновь у источника жизни Христа. Не бросай это слово на ветер, мой друг, и в красивых словах не ищи. Улыбается все с этим словом вокруг. Трепещи перед ним, и его ты ищи. Как легко говорить о любви, не любя, потому и разбить то легко, если ты не отдал ей все цело себя, знай, что ты от нее далеко. Это слово святое, не ложь, не обман, и за деньги его не купить. Ты не требуй любви, докажи ее сам, научись сам другого любить. Докажи не в словах, не в красивых речах, не в обманчивых звуках пустых. Научись прежде сам понести на плечах бремя тяжкое близких своих. Посмотри на того, кто любил и страдал за тебя на Голгофском кресте. Он страдал и любил, и любя умирал. Он был верен всегда и везде. Чем оплатишь ему ты за эту любовь, за бесценный и чистый кристалл? Может быть, в его руки вбиваешь ты вновь это гвозди, холодный металл.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Кто с утра весь день дерется, тот без перьев остается. Но Христос не учит драться, будем чаще улыбаться. Но улыбки будет мало, чтоб сломило злое жало. Нужно, чтоб дела святые уменьшали нравы злые, чтоб росли святые всходы, были мирные дни и годы. Аминь.

Израильские судьи. Прежде, до прихода израильтян из Египта в Ханаан, там жили разные языческие народы — хетеи, киргизеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. Иногда мы называем их всех хананеянами. Из-за множества грехов Господь решил истребить хананеев. Главными божествами хананеев были Ваал и его жена Астарта. Поклонение Ваалу сопровождалось бесстыдными оргиями. На так называемых высотах совершались жертвоприношения. Там приносили в жертву и людей. Израильтяне поселились на территории Ханаана, границы которого проходили приблизительно от середины сегодняшнего Ливана на севере до полуострова Синая на юге, а также к востоку от реки Иордан. Моисей разделил землю на 11 колен из 12 колен Израилевых, потомков 12 сыновей Иакова, Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Нефалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, Иосифа. Колено Иосифа, в свою очередь, делилось на два колена от двух его сыновей Ефраима и Манасии и Вениамина. Колено же Левиина не получило своей доли земли. Левиты были избраны Богом для служения при его святилище, а жили в определенных городах, принадлежавшим другим коленам. Первые 300-400 лет после прихода в Ханаан у 12 израильских колен не было центрального управления. Их объединяла в основном вера в единого Бога, Творца неба и земли. И тем не менее, они все-таки впали в идолопоклонство, воевали между собой и с окружающими их племенами, которые хотели уничтожить израильтян. За преступления и идолопоклонство Господь гневался и наказывал Израиль, допуская, чтобы враги Израиля — моавитяне, аммонитяне, амаликитяне, филистимляне, хананьяне, медианитяне и сидоняне — порабощали его. Под игом этих народов израильский народ часто пребывал в состоянии изнурения и апатии. Но чтобы помочь своему народу, Господь милостиво выдвигал из их среды судей, которые спасали его от рук врагов. После смерти судей народ снова впадал в идолопоклонство и поступал даже хуже отцов, навлекая на себя снова гнев Господний. Израильскими судьями были Гафаниил, Аот, Семигар, Девора и Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон, первосвященник Илий и Самуил. В этой книге мы расскажем только о некоторых из них. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.

Гедеон. После смерти Иисуса Навина народ израильский стал оскорблять Бога и служить идолам. За это Господь допустил медианитянам победить израильский народ. Через 7 лет израильтяне вновь обратились и воззвали к своему Господу. Бог услышал их вопль и назначил им нового вождя – Гедеона. Гедеон считал себя слабым, но Бог сказал ему: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». До поражения мадианитян Господь приказал Гедеону разрушить жертвенники идолам, которые были у его отца. Гедеон взял 10 человек из рабов своих, и вместе они разрушили жертвенник Ваалов и срубили священное дерево, которое было при нем. После этого Дух Господень объял Гедеона, и он стал собирать многочисленное войско против врагов Израиля. Но до сражения Гедеон попросил у Бога знамения о том, что он избрал его на спасение израильтян. Господь дал ему знамение, которое он попросил. Шерсть, которую Гедеон расстелил на гумне на ночь, стала мокрой, а земля вокруг была сухой. А в следующую ночь наоборот. Земля вокруг шерсти была мокрой, а шерсть была совершенно сухой. Тогда Гедеон на следующий день расположился со своим войском напротив мадиамского стана. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: „Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад“». Гедеон сделал так, и возвратилось 22 тысячи человек, а 10 тысяч осталось. Но Господь сказал, что народа все еще много, и повелел Гедеону привести их к воде и наблюдать за ними, как они будут пить. Большинство из них становилось на колени и пили прямо из реки. Только 300 человек лакали воду из горсти. Бог сказал Гедеону: «300 лакавших я спасу вас и предам мидианитян в руки ваших». Так и случилось. Господь совершил великое чудо. 300 израильтян победили войско мадианитян и амаликитян, а последние были в таком множестве, как саранча.

Силач Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные Ему дела. За это они вновь попали в плен и 40 лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему волос, потому что он будет называться Назареем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян. Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз он убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить его там. Они закрыли городские ворота и стали подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские двери вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору.

гибель Самсона. 20 лет Самсон был судьей у Израиля. Очень неспокойно было от него врагам его народа, филистимлянам. Они хотели убить его, но, не зная, в чем заключается его сила, ничего не могли с ним сделать. Однажды они попросили женщину по имени Далида, которую любил Самсон, выведать у него секрет его силы. Много раз она спрашивала его, но Самсон не хотел сказать правды. Тогда она стала каждый день умолять его и тяготить своей просьбой. От этого тяжело становилось Самсону на душе, и он, наконец, открыл ей тайну, сказав: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила, и я стану таким же, как и все люди». Услышав это, Далида усыпила его и позвала филистимлян. Они пришли и остригли ему волосы. Тогда начал Самсон ослабевать, и сила оставила его. Господь тоже отступил от него. Филистимляне сковали его двумя медными цепями, выкололи ему глаза и заставили молоть в доме узников. Но со временем волосы у Самсона начали отрастать, и сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу-идолу, прославляя его и говоря: «Бог, то есть их идол наш, предал в руки наши врага и опустошителя нашей земли, Самсона, который побил многих из нас». И когда они развеселились, то сказали: «Позовите нам Самсона, пусть он позабавит нас». Самсона привели и поставили между двумя средними столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Уперевшись в столбы, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И обрушился весь дом, и все бывшие в нем погибли.

Руфь и Ноэминь. В те дни, когда израильским народом управляли судьи, наступил голод в земле иудейской. Поэтому один израильтянин вышел со своей женою и двумя сыновьями из города Вифлеема, где он жил, и поселился далеко в другой стране, где жили моавитяне. Моавитяне жили на восток от Мертвого моря. Имя человека того — Елимелех, имя жены его — Ноэминь, а имя двух сыновей его — Махлон и Хелион. И умер Елимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной — Орфа, а имя другой — Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Ноэминь решила возвратиться в родную иудейскую землю, так как услышала, что голода там более нет, и что Бог дал народу хороший урожай. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Ноэминь настаивала и говорила: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэминь, видя, что она твердо решила идти с нею, перестала уговаривать ее. Руфь очень любила свою свекровь и не хотела оставить ее в одиночестве. Пусть же ее поступок будет примером для нас. Ноэминь и Руфь шли, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Однажды Руфь пошла в поле, владельцем которого был родственник Ноэмини по имени Вооз, и стала собирать оставшиеся и упавшие после жнецов колосья. Владелец поля услышал, что это невестка Ноэмини, которая оставила своих родных и пришла в чужую для нее землю, чтобы заботиться о своей любимой свекрови. Тогда он позвал ее и дал ей разрешение приходить на поле каждый день. Своим слугам он приказал отбрасывать и оставлять за собою колосья и не обижать ее. Затем Вооз сказал Руфи: «Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Добрая и кроткая Руфь ответила ему: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вскоре Вооз женился на Руфе, и она родила ему сына. И говорили женщины Ноэмини: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». И взяла Ноэминь дитя сию и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою.
Соседи нарекли ему имя и говорили: «У Ноэми не родился сын». И нарекли ему имя Овид. И он отец Иессея, отца Давидова. Давид был великим израильским царем. О нем мы еще прочтем.

Много есть следов здесь в мире. Один узкий, другой шире. Маленькие и большие. И узнать можно любые. Белкин след в дубу ведет, где она с семьей живет. Птичий след ведет к гнезду, а утиный след к пруду. Конь на пастбище спешит, на траве следы копыт. Лисий след ведет к норе, орла след на скале. Под земной кроль живет, след его к норе ведет. Краба след ведет к воде, мышкин дырочки в стене. Можно встретить у болота цапли след и бегемота. Снегиря след у кормушки, а у озера лягушки. След медведя у берлоги, след машины на дороге. Каждый след свой оставляет, там, где в жизни он шагает. Большинство хотят идти по широкому пути. Злое часто выбирает, и за ним во след шагают. А другие развратились, прямо в ад идти решились. След дьявола избрали, точно зная, что пропали. Рядом добрый путь проходит, счастлив, кто его находит. Меньше здесь людей идет, в небеса тот путь ведет. И следы на нем Христа, от яслей и до креста. Через Голгофу путь лежит, кто душой дорожит, путь сернистый избирает, по следам Христа шагает. Хоть он трудный, но прекрасный, свет на нем сияет ясный, а в конце пути обитель, где царит Христос Спаситель. Если в небе быть хотите, по следам Христа идите. Аминь.

Ваня ходит во второй класс, но ходит без всякого удовольствия. Просто потому, что так надо. Да и какое может быть удовольствие, когда все, кому не лень, его обижают? И все потому, что он очень маленького роста. В нем же никакой солидности нет. Мальчишки ставят ему подножки, щелкают по лбу, а девчонки называют лилипутом или просто коротышкой. Ну что делать в такой ситуации? Как же жить? Вот Толика из их класса все побаиваются. Он хоть и худой, костлявый, зато вон как ходит. В развалочку, руки в карманах. Слова цедит сквозь зубы и умеет плеваться, как старшеклассники. Может, и Ване приобрести такой внушительный вид, как у Толика? Ну, хотя бы на время, пока ребята забудут, что раньше над ним смеялись. Обо всем этом размышлял мальчик, возвращаясь домой. Эти мысли не оставляли его и тогда, когда он учил уроки. Вечером родители забрали младшего братишку Вани и поехали в гости к дяде Вене и тете Наташе, своим друзьям. К их удивлению, Ваня пожелал остаться дома один. У мальчика были свои куда более важные жизненные планы. Как только за родителями закрылась дверь, Ваня поспешил к большому зеркалу в прихожей. Он засунул руки в карманы своих коротковатых домашних штанишек так, чтобы большие пальцы оставались снаружи. И, отойдя к противоположной от зеркала стене, попробовал пройтись так же важно, как Толик. Сначала ничего не получалось. Но потом, после утомительных репетиций, мальчик понял, что ему не хватает. Ну, конечно же, надо же повыше задрать голову, словно смотреть на всех свысока. Ваня прошелся еще раз и еще. Ага, получилось! Точно как у Толика, но это было не самое сложное. Ведь надо же научиться сквозь зубы цедить слова. Это так по-взрослому.

То ли язык у него от переутомления в школе начал заплетаться, то ли их мальчик просто хочет спать, но говорил он как-то немного странно. Много дней репетировал Ваня над образом, который был ему так нужен для авторитета в классе. Наконец-то мальчик смело мог поставить самому себе пятерку и по ходьбе в развалочку, и по болтовне сквозь зубы, и даже по плевкам на расстоянии. Все, теперь это можно будет продемонстрировать у себя в классе. Ваня с вечера в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Ох, и здорово! Какой смелый, гордый парень смотрел на него из зеркала! Да, пусть теперь все в классе попадают от удивления! Утром, как всегда, помолившись с мамой вслух, Ваня по секрету попросил Иисуса помочь ему в школе доказать ребятам, чего он стоит, мальчишка из 2 А. Ребята были уже все в классе. Вот-вот должен прозвенеть звонок. Ваня специально рассчитал время, когда надо войти. Алла Сергеевна еще не пришла. Ваня вошел в класс, громко хлопнул дверью, чтобы все обратили на него внимание. И своей новой походкой прошелся возле доски до окна, словно ему надо было выглянуть в окно. Кое-кто из ребят дернул тех, кто не заметил Ваню. Краем глаза мальчик увидел, что внимание всех приковано сейчас к нему. Ага, сработало! Все шло по плану. Тут Ваня в той же манере прошелся в дальний конец класса. Там сидела Марина, его соседка по квартире. Подойдя к ней, Ваня процедил сквозь зубы. «Слушай, Маринка, а ну дай списать математику побыстрее!» И тут мальчик изобразил плевок на расстояние. «О, он долетел даже до стенки!» Марина растерянно захлопала длинными ресницами. В классе стояла мертвая тишина, и вдруг кто-то из девчонок заметил. «Ого, лилипут дает! Может, у него температура?» Класс словно взорвался от смеха. Смеялась и Марина, и сосед по парте Славик, и все-все-все. А тут еще к Ване, согнувшись в три погибели от хохота, подошел Толик. «Ну и цирк ты нам устроил!» Ребята зашумели пуще прежнего. Не слышно было даже прозвеневшего звонка. Алла Сергеевна никак не могла понять, что происходит в ее классе. А Ваня, после урока, сославшись на головную боль, под ухмылки одноклассников отпросился у учительницы домой. «Хорошо, что на свете есть верующие родители», – подумал Ваня, когда все рассказал своей маме. Она даже не стала ругать своего несчастного сына за то, что он так мечтал быть похожим на грубого, дрочливого мальчика Толю. Она не стала читать ему нотации. Нет, мама просто крепко обняла своего сынишку и сказала, что он самый лучший мальчик на свете. И что главное в жизни совсем не рост, а большое любящее Иисуса сердце. Она прочитала из книги пророка Исаии, что у Спасителя тоже не было ни особого вида, ни величия, которые бы привлекали взоры людей. Но он победил грех и смерть своей огромной любовью. «Ты совсем не тем решил завоевать сердца одноклассников, Ваня. Да и разве ты хотел бы, чтобы они тебя так же недолюбливали и побаивались, как Толика? Друзей рождает только любовь и доброта». Прочитанное мамой место из книги пророка Исаии очень утешило Ваню. Теперь Иисус для него стал еще ближе и роднее. Мальчик попросил у него прощения за то, что чуть не пошел по жизни другим путем. И решил для себя, что уж лучше приложить все силы, все старание, чтобы быть похожим на Иисуса. И теперь Ваня часто смотрит в зеркало, которое бабушка подарила ему. Новый Завет.

Когда не хочется играть, не хочется учиться, когда уже устал грубить, но продолжаешь злиться. Когда обидел друга ты, не попроси прощения, и вдруг его не пригласил в день своего рождения. И обманул учителей, не выполнив задания, и осуждал весь день людей без тени сострадания. И это мучает тебя, но сил нет исправляться, когда не хочешь уступать, дружить и улыбаться. Скорее всего, Богу расскажи, без страха и сомнения. Научит Он тебя любить и вслух просить прощения.

Женя и Марина жили высоко над землей, аж на 6-м этаже. Женечке было 9 лет, а Мариночке 7. Комнатка у них была всего одна. И в этой комнатке они кушали, спали, играли, купались и все другое делали, потому что у них была только одна комнатка. И мама. Папы у них не было. Случилось так, что мама у них заболела. Так она каждый день ходила на работу, а то заболела и лежала. И, конечно, она не могла зарабатывать. И из-за этого у них кончились все деньги. Пришлось им в долг брать хлеб, и в долг все, и часто они голодали. И даже когда Женечка ходил к булочнику, чтобы попросить хлеба, булочник становился такой серьезный и говорил: «У кого нету денег платить за хлеб, тот не должен и есть». Ой, так обидно было все это слушать, но никуда не денешься, денег нету. А Женя с Мариной, они были еще маленькими, еще не могли маме помогать. Мама старалась, работала после того, как поправилась, но никак не могла она заработать. И вот в это утро, под Рождество, она опять ушла на работу. А Женечку и Марину попросила: «Вы, говорит, лежите в кроватке, чтобы не затапливать печку, потому что холодно очень, и вам так будет тепло. А кушать я вам оставила 2 кусочка хлебушка, по одному на каждого, и все». Но когда мама ушла, Женя с Мариночкой из кровати. Им так не хотелось лежать под Рождество. И они думают: интересно, глянули в окошко, а там снег везде, ну далеко-далеко они вниз смотрят на землю и думают: ну вот, как же нам теперь быть? Мама нас сегодня отпустит гулять или не отпустит? Потому что туфельки наши все продырявились, и пальчики прям торчат из обуви. И может быть, мама даже и не пустит нас сегодня гулять, а может быть, и отпустит, не знаем. И они стали смотреть вниз на снег, смотрят, а там внизу сидят 2 голубя, прямо на земле. И они такие нахохлились, им холодно, и они так вот дрожат, и вверх поглядывают. Ну, Мариночка говорит: смотри, они на нас смотрят и хотят, чтобы мы им наших крошек дали. А Женечка говорит: да я не думаю, что они видят нас аж на 6-м этаже. А Марина говорит: знаешь что, давай мы побежим вниз и угостим их, ведь завтра Рождество, а мы им дадим наших крошек. И чтобы они поклевали, покушали немножко. Смотри, какие они голодные. А Женя подумал, говорит: а мама нас не будет ругать? Нет, это же наши крошки, мы же их кушаем. А мы просто их не скушаем, отдадим птичкам. Пошли? Пошли. И они быстренько побежали вниз по этажам, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, по ступенечкам, чтобы успеть же, а то птички подумают: никто на нас не смотрит, никто нас не кормит, пойдем дальше. Я буду кормить. Ну вот они спустились вниз, открывают двери, вышли, смотрят, птички сидят. И они им стали давать свои крошки. И птички клюют, довольные такие, благодарные. А в это время через дорогу был другой дом. И там возле окошка тоже стояла девочка. Только ее звали Лиля. И она смотрит и говорит: мамочка, посмотри, иди сюда скорее. Посмотри на этих бедных деток, они так бедно одеты, и пальчики их торчат из порватых туфелек, и уже покраснели, они, наверное, замерзли совсем. Мамочка, посмотри, они свои крошки отдают этим птичкам. Мама, я думаю, что туфельки, из которых я уже выросла, они как раз подойдут этой девочке, а вот от Марика подойдут туфельки как раз этому мальчику. Мамочка, пожалуйста, пойди поговори с ними, ведь завтра Рождество. Мама говорит: хорошо. И пошла.
перешла дорогу, подошла, поздоровалась с ними. Они вежливо ей ответили. Она спросила, как их зовут, потом спросила, где их мама и где они живут. Они ей все рассказали. И она тогда позвала их к себе и говорит: вот оденьте, пожалуйста, вот эти туфельки, попробуйте. И они оказались как раз, и Марине, и Жене как раз подошли туфельки. Они довольны, побежали домой. А Лилечка говорит: мама, посмотри, как они бедно одеты. Я думаю, что у них ничего нету. Давай посмотрим, может быть, какая-то одежка тоже подойдет для них. Они стали перебирать, смотреть, откладывать. И вечером, когда они подумали, что мама уже должна прийти, они пошли в гости. Пришли туда, но они принесли не только одежки. Они принесли еще что-то покушать. И принесли туда фрукты, еще яблочки, орехи. Такой, да, и овощи тоже. И такой праздник был. Да, и вкусный хлебушек, булочку, наверное, да? И вот такой праздник устроили. Такие они довольные и счастливые. И мама с Лилей часто приходили туда посмотреть, проведать их, что-то им принести. А потом они стали с мамой разговаривать и спрашивали ее: где ты работаешь? Чем ты занимаешься? И она говорит, что когда еще Женечки и Мариночки еще не было на свете, тогда я работала в богатом доме. Я была поваром. А Лилечка дергает маму, говорит: мама, мама, нам как раз нужен повар. Но она говорит: я сейчас не могу работать, потому что не могу работать поваром, потому что никто не хочет брать меня с детками. А деток оставлять на целый день я тоже не могу. Я только могу сходить, взять работу и делать ее дома. Я сейчас шью. Они подумали, подумали. И Лилина мама говорит: а вы знаете, мы собираемся поехать в наш летний дом. А там рядом есть еще домик, в котором живет повар. И я думаю, что мне все равно, сколько деток будет у повара. Если вы согласны поехать с нами, то мы вас возьмем к себе и будем вам платить хорошую зарплату. И вам будет где жить. О, как все обрадовались. И вот они едут, уже на пароходе плывут. И Лилечка говорит: мама, как интересно, что птички нам нашли повара. Вот как бывает в жизни.